0: номеров, один выехал на встречную полосу. Новый международный терминал в аэропорту Южно-Сахалинска сможет обслуживать до 600 пассажиров в час. По планам он начнет работу уже в октябре. О подготовке к запуску объекта губернатор Валерий Лимаренко доложил президенту Владимиру Путину. Новый терминал – единственный на Дальнем Востоке, где установлены автоматические пропускные модули. Проходить пограничный контроль пассажиры смогут по биометрии, без личного общения с сотрудниками. Современная инфраструктура аэровокзала будет способствовать расширению географии полетов на курортных маршрутах Юго-Восточной Азии. Владимир Путин подчеркнул, что это хороший шаг вперед и в развитии авиации. Напомню, сегодня из Южно-Сахалинска по зарубежным направлениям самолеты летают в Шанхай, Пекин и Харбин. В островном регионе продолжается вакцинация жителей от гриппа. Препараты уже распределили по районам региона. Записаться на прививку можно в поликлинике по месту жительства. Также во многих медучреждениях вакцинацию проводят без предварительной записи по графику работы в процедурных кабинетах. Сейчас жителям предлагают две вакцины. По сообщениям Минздрава, они обе содержат полноценную дозировку антигенов, хорошо переносятся и соответствуют современным требованиям безопасности. В ведомстве также подчеркивают, что уровень заболеваемости гриппом напрямую зависит от охвата населения вакцинации. В 2026 году регулярная работа мобильных комплексов фото-видеофиксации свела к минимуму число нарушений правил парковки еще на 4 улицах – Горького, Фабричной, Деповской и Физкультурной. Напряженной остается ситуация на улицах Курильской и Леонова, где с начала года выявлено больше, чем по 4500 фактов. Брошенный в неположенном месте транспорт ограничивает обзор для автомобилистов и пешеходов, а также препятствует проезду экстренных служб. Российская компания из Татарстана открыла в Бамако первый на африканском континенте центр робототехники и искусственного интеллекта. Он выполнен под ключ и включает в себя учебно-лабораторный комплекс с промышленной и мобильной беспилотной робототехникой, оснащен собственной вычислительной инфраструктурой и лицензионным профессиональным программным обеспечением. В завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас 14 градусов тепла. На этом все. В студии была Дарья Пешунова. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Денис Федосеев.
1: Не знаю, как вы, у меня настроение просто потрясающее. Я вернулся из отпуска, у меня масса впечатлений. Дважды был в Александровске-Сахалинском впервые в жизни. Ну, первый раз впервые, второй раз уже второй раз. И все это в течение одной недели. В общем, очень много чего хочу вам рассказать, чем поделиться. Наши футболисты вообще красавцы, но это отдельная тема для разговора. Через час как раз заострим на этом внимание. В общем, рад вернуться, рад всем тем, что вы до сих пор с нами на волне. Все, кто к нам подключается новенькие, вы все правильно делаете. Мы слушаем в ближайшее время «Валькирию» от Beowulf, а прямо сейчас «Feather Lies Goodbye».

0: Кевин Харрис, Disciples на волне радио СТВ. Ну и пора рассказать о погоде на сегодня. По данным сайта rp5.ru, 22 сентября, Сахалин и Курилы, внимание, Оха, Тымовская, Смирных, без осадков, в Охе плюс 10, в Тымовском максимум 13 градусов, в Смирных до плюс 15. В Углегорске временами дождь и 13 с плюсом. В Тамари, Чехове, Невельске, Холмске без осадков. В Тамари 15 градусов. Чехов, Невельск и Холмск до плюс 17. В Северо-Курильске сегодня временами дождь и максимум 12 с плюсом. В Курильске дождь временами и до плюс 18. В Южно-Сахалинске осадков не ожидается. Максимальная температура плюс 18. Ветер северо-западный от 3 до 7 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
2: Реклама.
3: Груз из Владивостока или Хабаровска на Сахалин «Трансэкспедиция» доставит точно в срок. От одной коробки до целой машины. Запчасти, оборудование, товары для бизнеса и личные вещи. Доставляем по всему Сахалину. От Южно-Сахалинска до Охи. «Трансэкспедиция». 15 лет надежности. Телефон 510-817.
4: А вы уже выбрали школу для ребенка? Лицей 65 приглашает на День открытых дверей 26 сентября в 12.00. Экскурсия, знакомство с учителями и образовательной программой, погружение в школьные предметы, мастер-классы для детей и дегустация питания в формате шведского стола. Расскажем, как раскрываем потенциал, развиваем самостоятельность, умение мыслить и достигать. Лицей 65. Растим не шаблонных детей. Запись по телефону 28 99 95.
5: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
1: АСТВ. Ваш источник информации без помех. 22 канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
6: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Другие новости.
1: Чтоб ты был не сильно зол, посмотри на кортизол и на кофе, и как вы их совмещаете по утрам. Все подробности у Ани Гладарь, привет.
2: Всем здравствуйте. Ну, скорее всего, каждое утро мы все с вами вместе корпоративно совершаем одну и ту же ошибку прямо на кухне, думая при этом, что это нам дарит заряд нереальной бодрости. Но речь пойдет не об овсянке быстрого приготовления и не о пролистывании рабочих чатов со слепающимися глазами. Главная утренняя ловушка подстерегает нас в любимой кружке. В чем же именно подвох, об этом расскажу в выпуске. Спонсор других новостей – компания «Стройгазсервис ДВ». Подготовьтесь к отопительному сезону. Все услуги по газификации вашего дома. Консультации, разработка проектно-сметной документации, строительство в короткие сроки, без привлечения ваших денежных средств. Скидки при наличии готового проекта. Быстро, качественно, надежно. «Стройгазсервис ДВ» – забота о вас и вашем доме. Звоните 321-333.
0: Другие новости.
2: Большинство из нас привыкли наливать себе чашечку крепкого ароматного кофе сразу, как только открыли глаза и прозвенел будильник. Нам кажется, что без этого ритуала проснуться просто невозможно, но современные нейробиологи бьют тревогу и называют эту привычку абсолютно бесполезной и даже вредной для нашего организма. Дело в том, что сразу после пробуждения наше тело и так само по себе выделяет огромное количество кортизола. Это естественный гормон стресса и бодрости. Ну, понятно, потому что просыпаемся мы в экстремальных условиях от звука будильника. И вот этот кортизол, он буквально заставляет наши биологические системы проснуться и включиться в работу без каких-то внешних искусственных допингов.
1: Да, и тут приходит кружка-ловушка.
2: Да, она самая. Ученые из Университета медицинских наук в Мэриленде провели масштабные исследования и доказали, что если еще и пить кофе в момент и без того пикового уровня кортизола, то есть где-то с 8 до 9 утра, то организм просто перестает вырабатывать этот гормон самостоятельно. И в итоге вы получаете коварный обратный эффект. Быструю утомляемость в течение дня и жесткую зависимость от кофеина. Идеальное время для первой чашки кофе, по мнению экспертов, наступает строго через полтора, а то и два часа после подъема, когда уровень природного гормона плавно снижается. Так что отложите любимый напиток до прихода на работу. На этом все. Спонсор выпуска – компания «Стройгазсервис ДВ». Звоните 321-333.

0: И о погоде расскажу прямо сейчас. Спонсор прогноза — салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж, как хамелеону окрас, легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в торгово-развлекательном центре «Аллея». По данным сайта rp5.ru, сегодня 22 сентября, в Александровске-Сахалинском временами дождь и до плюс 12 градусов. Ногликах, Поронайск, Красногорск, Макаров без осадков. В Ногликах до плюс 13, в Поронайске и Макарове до 14 с плюсом, в Красногорске плюс 16. В Долинске возможен кратковременный дождь и температура воздуха до 16 градусов. Охотска и Корсаков без осадков плюс 18. В Аниве кратковременный дождь и плюс 21. В Малокуринском и Южно-Курильске осадков не ожидается, плюс 18. В Южно-Сахалинске сегодня также до 18 градусов тепла, без осадков. Ветер северо-западный от 3 до 7 метров в секунду.
1: Реклама.
2: В доме холодно и сыро? Скоро будет грибок и плесень. Это вредит вашему здоровью. А соседи уже купили воздухоосушитель в магазине «Орбита». И у них дома сухо и тепло. Магазин «Орбита».
3: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
4: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 6501161188. Все правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
5: Полиция напоминает. Если вам поступают сообщения от работодателя о проверках, просьбе занять денег или перейти по ссылке, перезвоните собеседнику и поговорите лично. Скорее всего, от его имени действуют мошенники. Будьте бдительны. При любых подозрительных звонках, сводящихся к переводу денег, прекратите разговор и сообщите в полицию по телефону 102.
6: Ноты под стол, смычки на стол. Эстрадный симфонический оркестр и Александр Лопатин представляют концерт с авторским юмором и уникальной программой. 17 октября в 18.00. Концертный зал «Симфония». Билеты в кассе Сахалинской филармонии. Телефон 304-104.
7: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Дагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
8: Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22-й канал.
9: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16.

0: Федосеев.
1: Помните шутку, что человек, который может изуродовать другого человека одним пальцем, это фотограф? Так вот, россиянка отсудила у такого фотографа 85 тысяч за снимки, на которых выглядела толще, чем в жизни. А вообще, за фотосессию девушка заплатила 13 тысяч, еще 25 визажисту и стилисту. Ну и потом, конечно, выразила свое недовольство тем, что в итоге получилось на выходе. Экспертиза выявила ошибки в композиции и ракурсах, а также установила, что широкоугольный объектив исказил пропорции. Не знаю, специально это было или так получилось. В общем, изначально девушка оценивала свои страдания аж в 301 тысячу рублей, но, в общем, на 85 тысяч кошелек фотографа похудел. У меня появился другой — Вахтанг и Виагра.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Я буду всегда с тобой, синей морской волной, в темной пучине вод. Буду всегда с тобой, белой каемкой волн, берегом всех морей.

0: Это КД Бостон и на волне радио СТВ. Отправляемся в новый час, остальное время ровно полдень. Пора узнать о главных событиях.
1: Новости на радио АСТВ.
0: В студии Дарья Пешунова. Добрый день.
2: Добрый день. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия» совместно с партнером «Семейной клиникой номер один» организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитации под местной анестезией, удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия» Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27 97 97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. В Южно-Сахалинске пройдет агрофестиваль «Свое родное островное». Попавшая в ДТП Сахалинка заставила дорожников выплатить ущерб. С октября россиян ждут новые финансовые правила. Ненадлежащее содержание дороги стало причиной ДТП на Сахалине. К такому вердикту пришел суд, рассмотрев дело об аварии на участке Корсаков-Новикова. Автомобилистка потеряла управление на скользкой дороге и врезалась в припаркованную машину. Инцидент произошел в феврале 2024 года. По мнению владелицы авто, причиной случившегося стало именно ненадлежащее содержание проезжей части. Страховая компания покрыла часть ущерба, но Сахалинка требовала взыскать с ответчика оставшуюся часть – больше 600 тысяч рублей и судебные расходы. Суд удовлетворил иск в полном объеме, но ответчик подал апелляцию. В итоге островитянке удалось отсудить 586 тысяч 950 рублей. В Южно-Сахалинске 3 октября пройдет агрофестиваль «Свое родное островное». Он развернется на верхней ярмарочной площадке на улице Горнолыжной, юго-восточнее стадиона «Спартак». Площадка будет работать с 9 утра до 4 часов дня. Свою продукцию представят больше 200 местных производителей. На ярмарке можно будет купить овощи, мясо, молочную продукцию, рыбу, мед, ягоды, саженцы и изделия ручной работы. Для гостей также подготовят выступления творческих коллективов, мастер-классы, фотозоны и полевую кухню. Губернатор Валерий Лимаренко поблагодарил жителей Сахалинской области за активную гражданскую позицию. В рамках трехдневного голосования на выборах депутатов Государственной Думы 9-го созыва на островах работал 291 избирательный участок. В регионе зарегистрировано свыше 370 тысяч избирателей. По предварительным данным, в голосовании приняли участие почти половина из них. За три дня в регионе не зафиксировано ни одного происшествия, которое могло бы серьезно повлиять на ход голосования. Глава региона подчеркнул, что выборы прошли честно и открыто. Он поблагодарил всех проголосовавших за будущее области и всей России, а также общественных наблюдателей и избирательную комиссию. С 1 октября в России изменятся правила для пенсионеров, банковских клиентов, самозанятых и пользователей маркетплейсов. Среди главных новшеств – пополнение счетов через чужие банкоматы, новые требования к платформам и ограничения для самозанятых. Пенсионерам старше 80 лет, которым юбилей исполнился в сентябре, автоматически удвоят фиксированную выплату. Для маркетплейсов вступит в силу закон о платформенной экономике. Площадки должны заранее предупреждать продавцов об изменении условий, предоставить единый договор и упростить возвраты и претензии покупателей. Россия заняла первое место в мировом рейтинге стран по доле семей, в которых есть кошки. По данным аналитиков, за 2025-2026 годы хотя бы одну кошку держит около 59% российских домохозяйств, что является самым высоким показателем среди всех исследованных государств. Авторы исследования объясняют популярность кошек их приспособленностью к жизни в квартирах, большей самостоятельностью и менее строгим требованиям к пространству по сравнению с собаками. В завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас 15 градусов тепла. На этом все. В студии была Дарья Пешунова. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Денис Федосеев.
1: Ну что, дорогие друзья, знаете ли вы, что в Нью-Йорке туалеты теперь работают совершенно по-другому, чем все это время до того. В Нью-Йорке ввели дедлайны, и это совершенно не шутка. Мэрия потратила 4 миллиона долларов на инновационные кабинки с таймерами. Заходишь по СМС или QR-коду, и отчет пошел, или там, не знаю, игра началась. На 5-й, на 8-й минуте кабинка начинает морально давить на посетителя мигающим светом. А еще через 10 минут, без предупреждения, двери просто распахиваются прямо на улицу. Если человек все равно остается внутри, вызывает еще и охранника какого-то, который придет из соседнего супермаркета и выкинет вас прочь из туалета. Ну, я думаю, что всего указанного времени, в принципе, должно хватить на все какие-то возможные там телодвижения, которые могут там происходить. Ну да ладно, Тефест улети совсем скоро в нашем эфире, после чего открываем двери в нашу Лигу Молодых. Как всегда, есть о чем рассказать, тем более, что за два тура до окончания главного турнира юношей на Дальнем Востоке, да что уж там, во всей России.

0: Лига молодых на радио АСТВ.
1: Итак, дорогие друзья, футбольные баталии. Спортивная школа Олимпийского резерва «Сахалин». Старшая команда претендует на золото в этом сезоне, который однажды нам открылся в виде золота. Оно проблеснуло 2 года назад, нам очень понравилось и очень хотим повторить это вновь. Какая ситуация сейчас? Пару дней назад наши выезжали в Якутск, играли, как всегда, младшие команды и старшие команды, то есть Ю-16 и Ю-18. А все это было в воскресенье, и так команды «Шор» «Сахалин» в двух возрастных группах встречались со своими сверстниками из футбольного клуба «Якутия». Это был матч 12-го тура из 14 возможных. Все это в рамках Дальневосточной юношеской футбольной лиги. Так вот, в Ю-16 ворота распечатались на 75-й минуте, и слава богу, что нами Эдвард Фадеев получил пас в штрафную и точно пробил ворота якутской команды. Еще 3 минуты спустя наш капитан и бомбардир Матвей Лесников удвоил преимущество «Сахалина». Итог — победа с «Шор» «Сахалин» со счетом 2-0 и плюс 3 очка в копилку островной команды в возрастной группе Ю-16. Что касается Ю-18, наших главных претендентов и потенциальных чемпионов, очень хотелось бы, сжимаем кулачки, скрещиваем пальцы. Так вот, их игра пошла еще быстрее. На 7-й минуте счет открыл Кирилл Кицко. С минимальным преимуществом «Сахалина» игра продержалась до свистка на перерыв. И далее на 62-й минуте якутяне, к сожалению для нас, отыгрались с пенальти. Счет стал 1-1. Потом трансляция посыпалась. Все зрители, все болельщики, что происходит, куда все делось, картинка исчезла, за кого болеть, какой счет, что происходит. Так вот, 10 минут потребовалось сахалинцам, чтобы изменились цифры на табло. Вышедший на замену Кирилл Сурнин выводит островитян вперед, а под занавес матча оформляет дубль. Итог — 3 очка, победа со счетом 3-1. А так выступает команда Антона Бучинского, Ю-18. Теперь смотрим на турнирную таблицу. Первое место — СКА Хабаровск, 31 очко. На втором месте, всего в одном единственном очке от лидера, у нас их 30, Сахалин. И Динамо Владивосток замыкает гонку лидеров за медалями, у них 29. А далее уже сильно отстает Динамо Приморский край, у них 23. А теперь расскажу, что будет дальше. 27-го мы на выезде играем с Благовещенском. Благовещенск сейчас на 5-м месте. Ну, у них всего 11 очков, вот у нас, например, 30, да? То есть, ну, потенциально понятно, кто сильнее. И затем, в самом последнем туре, это будет вообще битвы целых две. Битвы за медали, потому что Динамо Приморский край на выезде встречается с нами. А Динамо Приморский край сейчас на месте на 4-м. На медали они пока не сильно претендуют. То есть, только если совсем чудеса какие-то произойдут. И также 3 октября в самом заключительном туре встречаются СКА Хабаровск, который сейчас на 1-м месте, и Динамо Владивосток, который сейчас на 3-м. Мы посерединке, и, в общем-то, вот все эти 3 команды бьются за медали. Золото, бронза, серебро. Кому что достанется, узнаем уже 3 октября. А пока продолжаем болеть за наших, и напомню, что ближайшая игра в Благовещенске 27 числа. Увидим, поболеем.
0: Лига молодых на радио АСТВ.

песня, она села батарея. Ты любила сильно, я так не умею. Казалось, вытянул счастливый билет в лотерею. Но звоню тебе, когда синею, несу ахинею.

0: Это Джарахов и группа «Пицца» на волне радио СТВ. Погода интересует? Есть информация про день сегодняшний, 22 сентября, по данным сайта rp5.ru. Аха, Тымовская, Смирных, осадков не ждите. В Ахе плюс 10, в Тымовском до 13, Смирных 15 с плюсом. В Углегорске временами дождь и до 13 градусов. В Томари, Чехове, Невельске, Хомске без осадков. В Томари 15 градусов, Чехов, Невельске, Хомск по 17. В Северокурильске временами дождь и плюс 12. В Курильске дождь временами, максимум 18 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня без осадков, воздух прогреется до плюс 16, плюс 18. Ветер северо-западный от 3 до 7 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90 39 99 90.
2: Реклама.
3: Мир кровли и фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30 32 66.
4: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
1: АСТВ. Ясно, понятно, о важном. АСТВ. 22-й канал.
5: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Новости.
1: Готовы принять в копилку еще одно словосочетание, которое, возможно, войдет в вашу жизнь? Да, пожалуйста, запомните, Solo Lunch. Все подробности у Ани Гладарь, привет.
2: Всем здравствуйте. Ну, пока мы все готовимся к обеденному перерыву, готовим свои контейнеры с едой из дома или ждем курьера с доставкой, можем ответить сами себе на один вопрос. Как и с кем вы планируете провести этот обеденный перерыв? Если вы по привычке собираетесь пойти на кухню вместе с коллегами, чтобы обсудить новые рабочие сплетни или ТЗ от заказчика, то для вас плохие новости. Социологи уверяют, что такой коллективный обед лишает нас заслуженного отдыха. Почему обедать нужно в гордом одиночестве и как это стало новым полезным трендом, сейчас будем разбираться. Спонсор других новостей – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Другие новости.
2: Ну так вот, в крупных мегаполисах стремительно набирает популярность концепция под названием «Solo Lunch». Долгое время считалось, что есть в одиночку в общественном месте как-то неловко, но современные исследователи полностью перевернули это представление. Выяснилось, что обед в компании коллег чаще всего превращается в продолжение рабочего совещания, просто в неофициальной обстановке.
1: Вот у меня вчера случился соло ланч, абсолютно непредсказанно, скажем так. Ну, то есть у меня была еда, я такой, раз домой, а ключей нет. Я на работу? Ну, такое. И я раз на скамеечке такой, и один с удовольствием. Так что соло ланч – это вкусно, полезно, еще и приятно.
2: Кстати, ученые из Университета Торонто доказали, что люди, которые проводят обеденный перерыв наедине с собой, например, вот гуляя по парку или просто сидя в тишине без телефона, или, как в твоем случае, Денис, на скамеечке, то они восстанавливают ментальную энергию в два раза быстрее. Одиночество во время еды позволяет мозгу полностью отключиться от каких бы то ни было социальных ролей и перегрузить нервную систему перед вечерним рабочим рывком. Так что смело берите свой салат, ищите тихий уголок и наслаждайтесь моментом. Вкусного вам обеда и комфортного дня. На этом все. Спонсор выпуска – клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

0: Акцент на волне радио СТВ. Информация о погоде подоспела. Спонсор прогноза — салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж как хамелеону окрас легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в торгово-развлекательном центре «Аллея». По данным сайта rp5.ru, сегодня в Александровске и Сахалинском временами дождь и до плюс 12 градусов. Ноглики, Поронайск, Красногорск, Макаров у вас без осадков. Ноглики 13, в Поронайске и Макарове 14, Красногорск 16 градусов. В Долинске возможен кратковременный дождь и плюс 16. В Охотском и Корсакове без осадков до плюс 18. В Аниве дождь кратковременный, плюс 21. В Малокурильском и Южнокурильске без осадков и до 18 с плюсом. В Южно-Сахалинске без осадков. Максимальная температура днем плюс 18. Ветер северо-западный от 3 до 7 метров в секунду.
1: Реклама.
2: С 22 по 30 сентября фиксированная скидка 10% на все угловые и П-образные диваны. Первый мебельный дискаунтер на улице Хомской, 73. Телефон 303-103.
3: Сказали, как отрезали. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф-65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
4: Ассортимент большой, цены низкие. По этим позициям большой спец — гипермаркет «Маяк» в районе ТЭЦ. «Маяк» – гипермаркет низких цен. Ждем вас каждый день с 9 утра до 9 вечера. Мира 5, район ТЭЦ.
5: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
6: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 6501161681987. Правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
7: Что за очередь опять в автоцентр «Гигант»?
8: Все готовятся к зиме. При покупке японских шин «Йокохама» или итальянских «Пирелли», официальных шин «Формула-1», вы получаете сразу два бонуса. Скидка 50% на шиномонтаж. Хранение летних шин на весь сезон бесплатно.
7: «Гигант» – огромный выбор шин, дисков и автомасел для японских, корейских и немецких автомобилей.
8: Больничная 106, Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
9: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
10: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Звуки музыки на радио АСТВ.
1: Привет! Слышишь этот звонкий, переливающийся перезвон, будто сотни капелек ударяются о хрустальные чаши? Это звучат цимбалы, древний волшебный инструмент с характером. Плоский трапециевидный корпус, натянутые струны, много целый лес струн. А в руках у музыканта легкие молоточки, деревянные, иногда с мягкими наконечниками. Взмах, и вот уже звук летит, звенит, рассыпается россыпью нот. Удар, еще удар, ритмично, живо, задорно. То как весенний ручеек, то гулко, как далекий колокол. Цимбалам уже много веков, они кочевали по свету, как странствующие музыканты. Родились где-то на Ближнем Востоке, потом попали в Европу, а дальше разошлись по разным культурам. Играть на них одно удовольствие. Ритм задаешь молоточками, струны отзываются. Они отлично ладят с другими инструментами, дружат со скрипкой и перекликаются с аккордеоном, поддерживают ритм барабана. А в оркестре цимбалы как вспышка солнца. Ярко, звонко, запоминающе. В современной музыке их тоже можно услышать. В этно-джазе, фолке, саундтреках к фильмам. Они привносят что-то древнее, волшебное. Будто эхо далеких праздников, где все танцуют, смеются и просто радуются жизни. Услышав этот хрустальный звенящий голос, улыбнись. Это цимбалы зовут тебя в музыкальный танец. Прислушайся, почувствуй ритм, и пусть сердце застучит в такт.
0: Звуки музыки.

0: чувствуете приближение его, обеденного перерыва? Конечно, чувствуете. На островах уже 13.00, и сейчас почувствуете о том, и мы вам расскажем, что же произошло интересного.
1: Новости на радио АСТВ.
0: В студии Полина Кобелева. Добрый день.
2: Добрый день. Спонсор выпуска новостей – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступны комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092-300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. На Сахалине спасли краснокнижную колонию, выловленную браконьерами. С острова отправили первую в этом году партию стеклобоя. Новый международный терминал должны открыть в октябре. В Ахе двое местных жителей стали фигурантами уголовного дела после незаконного вылова краснокнижной калуги. По версии следствия, мужчины добыли особо ценную рыбу группой по предварительному сговору. Увести улов они не успели. Водную обитательницу изъяли и выпустили обратно в естественную среду. Также правоохранители изъяли орудия лова. Сейчас по делу проводят следственные действия. 65 тонн стеклобоя отправили с Сахалина на переработку. Это первая такая партия в 2026 году. Стеклянную тару жители складывают в синие сетчатые контейнеры, затем сырье сортируют и подготавливают на мусосортировочном комплексе из Висковой. После переработки стекло используют для производства новых изделий, при этом его свойства не теряются. Новый международный терминал в аэропорту Южно-Сахалинска сможет обслуживать до 600 пассажиров в час. По планам он начнет работу уже в октябре. О подготовке к запуску объекта губернатор Валерий Лимаренко доложил президенту Владимиру Путину. Новый терминал – единственный на Дальнем Востоке, где установлены автоматические пропускные модули. Проходить пограничный контроль пассажиры смогут по биометрии без личного общения с сотрудниками. Современная инфраструктура аэровокзала будет способствовать расширению географии полетов на курортных маршрутах Юго-Восточной Азии. Владимир Путин подчеркнул, что это хороший шаг вперед и в развитии авиации. Напомню, сегодня из Южно-Сахалинска по зарубежным направлениям самолеты летают в Шанхай, Пекин и Харбин. 61 награду привезли сахалинские спортсмены со всероссийских соревнований по киокусинкай «Восточный рубеж» в Хабаровске. В активе островной команды 26 золотых, 17 серебряных и 18 бронзовых медалей. Трое спортсменов получили специальные призы за лучшую технику, еще двое – за волю к победе. В турнире участвовали представители 24 регионов страны. Следующий крупный старт для сахалинцев – первенство России в Москве 3 и 4 октября. Археологи исследовали 142 глиняные бусины возрастом около 15 тысяч лет, найденные на территории современного Израиля. На 50 из них сохранились отпечатки пальцев людей, которые их делали. Среди авторов украшений были и взрослые, и дети. Исследователи считают, что изготовление таких предметов могло быть совместным занятием нескольких поколений. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас переменная облачность 16 градусов. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
3: В подъезде твоего дома появляются грязные шприцы? Ты знаешь, где продают отраву для молодых? Ты видишь, как распространяют зелье? Спаси жизнь. Сообщи, где торгуют смертью. Не будь равнодушным.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Денис Федосеев.
1: Ученые там и всякие те, кто впереди планеты всей по каким-то, скажем так, технологиям, уже там давно, да, опасаются искусственный интеллект, там что-то выйдет на новый уровень, всех поработит. А тут, ребята, есть вещи на порядок ниже. Мыши. Мыши, вот тоже опасность. Так вот, ради эксперимента мышам пересадили в мозг нейроны человека. Зачем, пока непонятно. И через 3 месяца 90% корковой ткани составляли уже человеческие клетки. Сами мыши в тестах вели себя как обычные мыши, но что-то стало пугать ученых. Опыты остановили из-за риска появления признаков сознания у мышей. Нормально, нет? Ну, в общем, да, экспериментов много, результаты самые разные. Давайте все-таки без опасности для человечества. Ёлка согреет счастье очень скоро, прямо сейчас Halsey, Jeezy с песней Him and I.

0: прошлепала по эфиру Бритни Спирс, Гимми Мо на волне радио СТВ. Ну а теперь, что ждет нас завтра? Информация о погоде. По данным сайта rp5.ru, в предстоящие сутки в Ахе дождь и плюс 9 градусов. В Тымовском временами дождь, максимум плюс 11. В Смирных кратковременный дождь и до 15 с плюсом. В Углегорске, Тамари, Чехове, Невельске, Холмске без осадков. Углегорск 14, Тамари 16 градусов. В Чехове и Невельске до плюс 18, в Холмске плюс 17. Северо-Курильск временами дождь и 10. В Курильске без осадков и до 16 с плюсом. В Южно-Сахалинске завтра без существенных осадков, ночью плюс 3, плюс 5. Днем воздух прогреется до плюс 17, плюс 19 градусов. Ветер западный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Оптика «Линзочки» – профессиональная диагностика зрения, уникальный выбор очков для чтения, вождения, работы за компьютером, подбор контактных линз и солнцезащитных очков. «Линзочки» в Южно-Сахалинске, Невельске, Холмске, Углегорске, Поронайске и Вахе. Горячая линия 8-42-42-28-27-28. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама.
3: Мир кровли фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
4: Алтайская кедровая фабрика принимает шишку кедрового стланника у населения. Выгодная цена и удобные условия сдачи. Пункты приема работают ежедневно в Ахе и Ногликах. Подробности по телефону 8-984-131-31-95. 8-984-131-31-95.
5: Скоро зима. Пора менять шины?
6: Да, езжай в новый магазин «Шины даром» на Железнодорожной. Там при покупке комплекта китайских шин «Капсон» вы получаете сразу два подарка. Хранение шин на весь сезон бесплатно. Развал схождения бесплатно. Китайские шины «Капсон». Большой выбор размеров и выгодные цены. Ведь хорошие шины должны стоить недорого. «Шины даром». Лучший шиномонтаж в городе Южно-Сахалинск в 2026 году, по мнению пользователей 2GIS. Железнодорожная 168/4. Телефон 300-168.
7: А вы уже выбрали школу для ребенка? Лицей 65 приглашает на День открытых дверей 26 сентября в 12:00. Экскурсия, знакомство с учителями и образовательной программой, погружение в школьные предметы, мастер-классы для детей и дегустация питания в формате шведского стола. Расскажем, как раскрываем потенциал, развиваем самостоятельность, умение мыслить и достигать. Лицей 65. Растим не шаблонных детей. Запись по телефону 28-99-95.
8: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
9: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

0: Денис Федосеев.
1: А теперь немного слов про видеоигры, которые, как оказалось, могут не только навредить, но и омолаживают мозг, между прочим. Ученые выяснили, что люди, которые играют минимум 5 часов в неделю, показывают в тестах на память, внимание и решение сложных задач результаты, как у людей в среднем на 13,7 лет моложе. А лучшие показатели были у тех, кто регулярно играет в любимый жанр, например, Minecraft, Fallout, GTA, Assassin's Creed и FIFA. Ну что, это, конечно, не призыв к действию, но, в общем, знаете, что может быть даже местами и полезно. Portugal The Man очень скоро, Елена Темникова через 3 минуты, а прямо сейчас я просто сразу от тебя уйду. Хит Виктории Дайнека.

0: Ну а теперь о погоде на завтра. Спонсор прогноза – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент King Tony, Mustang, профессиональная пневматика Mighty 7, гаражное оборудование Norberg и Mobil Service – все в одном месте. Фуркаева, 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А. Телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра в Александровске, Сахалинском и Ногликах временами дождь и до плюс 12 градусов. Поронайск, Красногорск, Макаров, Долинск, Охотская, Корсаков, Анива – везде без осадков. В Поронайске и Макарове максимум плюс 15, Красногорск – до плюс 16, Долинск – 17 с плюсом, Охотская – до 19 градусов. Корсаков и Анива – плюс 18. В Малокурицком и Южнокурицке – без осадков и 17 градусов. В Южно-Сахалинске – завтра без существенных осадков. Ночью плюс 3, плюс 5, днем потеплеет до плюс 17, плюс 19. Ветер западный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Снегоходы и квадроциклы Stealth и Segway в рассрочку. Прицепы 3,5 на 1,5 с тентом от 135,5 тысяч рублей в Старт ДВ. Телефон 25 99 55. Количество техники ограничено. Рассрочка предоставляется банком.
3: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
4: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 65011611881888. Все правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
5: Водитель, подумай о чужой жизни. Снизь скорость перед переходом. Уступи дорогу пешеходам при повороте на перекрестке. Остановись, если на переходе появился человек. Ответственность за непредоставление преимущества в движении пешеходам предусмотрена в виде штрафа до 2500 рублей. Помни, у пешеходов нет подушек безопасности.
6: Специальное предложение только для жителей СНТ от строительной газовой компании. Скидка 15% на газификацию дома под ключ. Хотите газ в своем СНТ? Сейчас самое время. Возьмем все хлопоты на себя. Звоните 41-51-31.
7: Что за очередь опять в автоцентр «Гигант»?
8: Все готовятся к зиме. При покупке японских шин «Йокохама» или итальянских «Пирелли», официальных шин «Формула-1», вы получаете сразу два бонуса. Скидка 50% на шиномонтаж. Хранение летних шин на весь сезон бесплатно.
7: «Гигант» – огромный выбор шин, дисков и автомасел для японских, корейских и немецких автомобилей.
8: Больничная 106, Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
9: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
10: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
11: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

0: Денис Федосеев.
1: Информации для всех кофеманов. Оказывается, это тенденция. Все больше жителей России переходят на домашний кофе, покупают кофемашины. Причина простая. Напитки в кофейнях дорожают быстрее, чем кофе в магазинах. Я чувствую, так скоро и выращивать будем, да, теплицы под кофе, дом и кофемашины. В общем, да, любители кофе все больше и больше, но я думаю, что и чай тоже не отстает. Тем более, кстати, недавно был в Александровске-Сахалинском, там есть местный чай, во всех магазинах продается, до нас еще не дошел. Иван-чай, он там вишневый бывает, еще какой-то. В общем, классная штука. На свежем воздухе, на берегу Татарского пролива заходит вообще идеально. В общем, да, воспоминаний много. Я думаю, что в процессе буду рассказывать вам еще много чего интересного из таких поездок, которые ждали меня в отпуске. А пока Джастин Бибер и Кид Ларой с песней «Stay».

Радио АСТБ. Первое областное.

0: Догорает огонь уходящего часа. Бервольф на волне радио СТВ. Остальное время 14.00. Самое время узнать о главных событиях.
1: Новости на радио АСТВ.
0: В студии Полина Кобелева. Добрый день.
2: Добрый день. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия». Совместно с партнером семейной клиникой номер один организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитация под местной анестезией. Удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. На Сахалин и в Приморье за неделю завезли почти 3000 тонн рыбы и морепродуктов. Валерий Лимаренко оценил качество благоустройства и скейт-парка «Цунами». В новой деревне сроки установки освещения на улице Савушкина перенесли на 2027-2029 годы. С 14 по 20 сентября на Сахалин и в Приморье поступило более 2700 тонн импортной рыбной продукции. Россельхознадзор проверил 138 партий сайры, скумбрии, тунца, креветок, угря и других продуктов из 10 стран. С начала года специалисты проконтролировали уже более 4000 партий общим весом свыше 60 тысяч тонн. Больше всего продукции поступило из Китая, Вьетнама и Южной Кореи. Губернатор Валерий Лимаренко оценил качество благоустройства у скейт-парка «Цунами», расположенного в районе Ботанического сада. Глава региона осмотрел обновленную площадку и обсудил с профильными ведомствами планы по комплексному развитию зоны. На площади более 6500 квадратных метров дорожники уже обустроили систему водоотведения и освещения, заасфальтировали пешеходную дорожку, а также территорию вокруг спортивного объекта. Для комфорта посетителей здесь появились удобные парклеты в виде амфитеатра. Следующим шагом в развитии инфраструктуры станет строительство новой входной группы горного воздуха в районе Ботанического сада. Инвестор для реализации этого проекта уже определен. В новой деревне сроки установки освещения на улице Савушкина перенесли на 2027-2029 годы. Жители несколько лет добиваются, чтобы участок трассы возле полей сделали светлее. Сейчас там ездят не только легковые автомобили, но и большегрузы, поэтому дорога остается небезопасной для пешеходов. В администрации Южно-Сахалинска подтвердили перенос работ. При этом специалисты планируют выехать на место и оценить, что можно сделать уже в ближайшее время. 24 сентября в российских кинотеатрах выйдет мультфильм «Капитан Невельской и земли черного дракона». В центре сюжета история адмирала Геннадия Невельского и его экспедиции на Дальний Восток. Картина рассказывает о событиях, связанных с исследованием Приамурья и Сахалина. Мультфильм создан хабаровской студией «Мечталёт» при поддержке фонда кино и правительства Хабаровского края. Австралийские ученые описали два ранее неизвестных вида палочников. Один из них оказался настоящим мастером маскировки. Его яйца могут попадать в муравейники, а появившиеся из них маленькие насекомые некоторое время похожи на муравьев и ведут себя так же. Исследователи обнаружили новые виды, изучив ДНК, музейные коллекции и данные наблюдений жителей. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 17 градусов. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: Денис Федосеев.
1: А ну что, это час у нас со спортивным уклоном. Очень скоро Владимир Литвинов ворвется в студию, расскажет, что, где, кого, когда, с каким счетом и все такое прочее. Мы же пока сбегаем за 3-9 земель вместе с Бурито и 3D, а прямо сейчас по-другому. Все как у Косты, Лакосты и Лолиты.

0: На старте. Все о спорте на радио АСТВ.
1: Куда только спортсменов не закидывают, чтобы они там померили своими силами, достижения какие-то новые, рекорды установили. А мы что делаем? Мы об этом всем рассказываем, и лучше всех это получается у Владимира Литвинова. Он уже здесь, привет.
2: Добрый день, друзья, всем физкульт-привет, салют, Денис. Слушайте в этом выпуске. Дальневосточные команды потерпели домашние поражения в континентальной хоккейной лиге. В российской премьер-лиге случилась первая тренерская ставка в этом сезоне. Две наших теннисистки успешно стартовали на турнире в Сеуле, а российские хоккеисты вошли в топ-2 лучших действующих игроков НХЛ.
0: На старте.
2: Итак, в континентальной хоккейной лиге накануне прошли очередные матчи регулярного чемпионата. Обе дальневосточные команды потерпели домашние поражения. Хабаровский «Амур» на родной Платинум-арене проиграл «Северсталь» из Череповца со счетом 1-4. «Адмирал» во Владивостоке принимал ЦСКА и за полторы минуты до финальной сирены сравнял счет 3-3. В овертайме команды победителя не выявили, а в серии буллитов вверх взяли москвичи 4-3. Еще в одном матче «Акбарс» в Казани в овертайме вырвал победу у «Лады» из Тольятти 3-2 и вышел на второе место в Восточной конференции. После 9 туров чемпионата страны по футболу в российской премьер-лиге произошла первая тренерская отставка. Столичный клуб «Родина» объявил об увольнении главного тренера Хуана Диаса. Стороны договорились о расторжении контракта. Также «Родину» покидают помощники испанского специалиста. Временно исполняющим обязанности главного тренера «Родины» назначен Барсек Киркасян. Помогать ему будут Александр Демитко и Егор Новосадов. 48-летний Хуан Диас возглавлял «Родину» с сентября 2025 года. Под его руководством команда вышла в российскую премьер-лигу, где сейчас занимает 15 место. Две наших теннисистки успешно стартовали на турнире в Сеуле. Дарья Астахова вышла во второй круг, одолев на старте соревнований соперницу из Польши Магду Линет со счетом 3-6-6-1-7-6. В следующем круге Астахова сразится со своей соотечественницей Алиной Корнеевой, которая в первом раунде победила Мананчея Савангакаев из Таиланда 6-4-6-2. Российские хоккеисты Андрей Василевский и Кирилл Капризов вошли в топ-20 лучших действующих игроков НХЛ. Голкипер Tampa Bay Lightning Василевский занял 13 место, а нападающий Миннесота Уайлд Капризов стал 14-м. Василевский стал лучшим голкипером в рейтинге. Россиянин в прошлом сезоне во второй раз завоевал приз лучшему вратарю лиги «Визина Трофи». НХЛ в преддверии нового сезона еженедельно публикует десятку игроков рейтинга. Накануне стали известны хоккеисты, расположившиеся на местах с 20 по 11. На этом о спорте у меня все. Болейте за наших, не забывайте делать зарядку и будьте, пожалуйста, здоровы.
0: На старте на радио АСТВ.

0: Major Lazer и Mo на волне радио СТВ. Давайте расскажу, что ждет нас завтра. Погода. Вот что всегда интересует жителей всех населенных пунктов, особенно где играет радио АСТВ. Итак, делаем приемники погромче. Погнали. По данным сайта rp5.ru, завтра в Ахе дождь и плюс 9 максимум. В Тымовском временами дождь и до плюс 11. В Смирных плюс 15. Дождь кратковременный. В Углегорске, Тамари, Чехове, Невельске, Хомске без осадков. Углегорск максимальная температура 14 градусов. В Тамари плюс 16, Чехов, Невельск до 18 тепла. В Хомске до плюс 17. Северо-Курильск временами дождь и плюс 10. В Курильске без осадков и до плюс 16. В Южно-Сахалинске завтра без существенных осадков. Ночью плюс 3, плюс 5. Днем потеплеет до плюс 17, плюс 19. Ветер западный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки. Оптика «Линзочки» – профессиональная диагностика зрения, уникальный выбор очков для чтения, вождения, работы за компьютером, подбор контактных линз и солнцезащитных очков. «Линзочки» в Южно-Сахалинске, Невельске, Хомске, Углегорске, Поронайске и Вахе. Горячая линия 8-42-42-28-27-28. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Реклама.
4: Как получить скидку 40%? Легко! В столичном Покарте «Столичная» колбаса «Сливушка» от Вязанки всего 199,90. «Столичный» – здесь покупают все. Акция по 30 сентября. Подробности у продавцов.
5: Настоящее сахалинское мороженое в достойных объемах. Поронайский молокозавод заключает договоры с кафе и ресторанами на поставку весового натурального мороженого в гастроемкостях. Работаем по-крупному! Телефон отдела реализации в Поронайске 5-44-77.
6: Хочешь служить в элитных войсках? Стань оператором БПЛА. Контракт на 1 год и единовременная выплата 2 550 000 ежемесячно до 420 000. Списание кредитов до 10 000 000, ипотека под 2%. После службы льготы при поступлении в ВУЗ, гарантированное трудоустройство. Звони 8-42-42-244-090 или заходи на контрактнаяслужба.рф.
7: Груз из Владивостока или Хабаровска на Сахалин «Трансэкспедиция» доставит точно в срок. От одной коробки до целой машины. Запчасти, оборудование, товары для бизнеса и личные вещи. Доставляем по всему Сахалину. От Южно-Сахалинска до Ахи. «Трансэкспедиция». 15 лет надежности. Телефон 510-817.
8: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
9: Мнений много. Факты у нас. АСТВ. 22 канал.
10: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Какие обычные ситуации действуют вам на нервы?
2: Когда мусор складывают в ведро, которое уже полное, и вот сверху уже гора, и какой-нибудь чайный пакетик сверху, который потом падает на пол, и ты все поднимаешь.
1: Как это знакомо почему-то. А ты вместо того, чтобы убрать, да, что делаешь? Кладешь чайный пакетик.
2: Сверху.
1: Прижать, так
2: сказать. Казалось бы, маленький чайный пакетик.
1: Прессуем все, да, что будет, да.
0: По будням с 7 до 11 утра. Областное шоу. Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество. Ваш выбор «Верный». И экономный.

0: Денис Федосеев.
1: Тем временем, не по-осеннему тепло. Вот, кстати, в эти выходные в Александровске-Сахалинском можно было купаться. А также в эти выходные на Манероне тоже были туристы. И там два соболя на солнышке резвились. Если вы не знаете, то соболь — это, ну, такой небольшой, да, зверек. Но на Манероне это самый крупный сухопутный хищник. Нет там ни лис, ни медведей, там никого вот этого всего. И соболя чувствуют себя там как дома. И, кстати, видео сейчас будет гулять по соцсетям как раз с этих выходных. Как два маленьких соболенка устроили настоящий турнир, выявляли сильнейшего на глазах у изумленных туристов. Мы же пока слушаем Rasmus in the Shadows, Fat Cat Cinema, Nothing at All, а прямо сейчас «Ты так красива» группа Quest Pistols.

0: До скорой встречи с завтрашним днем. А чтобы знать, что за день нас поджидает, существует прогноз погоды. Вот давайте прямо сейчас и расскажу, что ж там завтра, 23 числа. Спонсор прогноза погоды — магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент King Tony, Mustang, профессиональная пневматика Mighty 7, гаражное оборудование Norberg и Mobile Service. Все в одном месте. Туркаева 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А. Телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра в Александровске, Сахалинском и Ногликах временами дождь и максимум плюс 12 градусов. В Поронайске, Красногорске, Макарове, Долинске, Охотском, Корсакове, Аниве без осадков. В Поронайске, Макаров плюс 15, в Красногорске до 16, Долинск 17, в Охотском 19 градусов. Корсаков, Анива до плюс 18. В Малокуринском и Южно-Куринске без осадков. Днем воздух прогреется до плюс 17 градусов. В Южно-Сахалинске завтра без существенных осадков. Ночью плюс 3, плюс 5. Днем потеплеет до 17-19 градусов. Ветер западный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Да когда же, блин, сломается этот холодильник?
1: Да никогда, потому что ты его купил, блин, в магазине «Орбита».
3: Магазин «Орбита»! Е-е!
1: Телефон 6-7.
4: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: В «Матрешке» с 17 по 30 сентября. Молоко «Утро Родины» российское 3,2% 119,95 за 1 килограмм. Рис «Увелка» круглозерный в пакетиках 136,95 за 400 грамм.
6: С «Матрешкой» выгодно всегда.
7: Ассортимент большой, цены низкие. По этим позициям большой спец — гипермаркет «Маяк» в районе ТЭЦ. «Маяк» – гипермаркет низких цен. Ждем вас каждый день с 9 утра до 9 вечера. Мира 5, район ТЭЦ.
8: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
9: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 65011611888. Все правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
10: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
11: Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале.
12: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
13: Легенда на радио АСТВ.

0: И после турецких ритмов возвращаемся к нам на родную землю, остров Сахалин, Курильские острова. И информация для водителей. На автодороге Анива-Таранай частично ограничен проезд по мосту через ручей Веселый. На 5-м километре автодороги выявлены деформации плиты пролетного строения, создающие угрозу безопасности дорожного движения. Для исключения проезда автотранспорта по аварийной плите и ее полного обрушения введены временные ограничения по скорости, направлению и очередности движения по мосту. К восстановительным работам на участке подрядчик приступит с 5 октября. Призываем водителей быть внимательными при движении по мосту и соблюдать скоростной режим. На участке уже установлены предупреждающие дорожные знаки и ограждения. Плановый срок окончания работ по замене аварийной плиты – 27 ноября.
1: Реклама спонсора.
2: Алло, мам, зайду к тебе, оставлю пиджак, а то машина обрызгала на улице. Потом заберу, постираю.
3: Но сколько тебе раз говорить, что нельзя убирать вещи в шкаф, даже если ты надела всего раз. А надо сразу сдавать в химчистку «Ариэль». Тогда она будет чистая и прослужит долго.
2: Ну, мам!
3: Не мамкой, а запоминай. Дом быта, второй этаж. ТЦ «Рояль», цокольный этаж. Телефон 72 63 07.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Твоя любовь — это так красиво. Твоя любовь этих тактов сила. Твоя любовь лишь мое светило. Твоя любовь.

0: Хамай, кого хочешь, выбирай. Мы же с вами отправляемся в новый отрезок времени. Островное время 15.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: С выпуском новостей Полина Кобелева. Добрый день.
2: Добрый день. Спонсор выпуска новостей – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра МОЦС Вивендия. Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедуры ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступны комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092-300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о

Аварию на сетях водоснабжения. Сахалинские мотокроссмены заняли 4-е место на всероссийских соревнованиях. Автомобиль затонул в реке Паранай на острове Южном. Машина оказалась в воде возле участка, где река впадает в залив Терпения. По предварительным данным, людей внутри автомобиля не было. Что произошло с машиной и ее владельцем на данный момент?

Б. После первого порыва воду удалось отвести, но утром произошла новая течь. Потолок попал в подвал. На время отключений жителям организовали подвоз питьевой воды. Специалисты РВК «Сахалин» продолжают ремонт. Полностью восстановить водоснабжение планируют сегодня к 17 часам. Губернатор Валерий Лимаренко поблагодарил жителей Сахалинской области за активную гражданскую позицию. В рамках трехдневного голосования на выборах депутатов Государственной Думы 9-го созыва на островах работал 291 избирательный участок. В регионе зарегистрировано свыше 370 тысяч избирателей. По предварительным данным, в голосовании приняли участие почти половина из них. За три дня в регионе не зафиксировано ни одного происшествия, которое могло бы серьезно повлиять на ход голосования. Глава региона подчеркнул, что выборы прошли честно и открыто. Он поблагодарил всех проголосовавших за будущее области и всей России, а также общественных наблюдателей и избирательную комиссию. Сахалинская сборная стала четвертой в командном зачете всероссийских соревнований по мотокроссу от Камчатки до Крыма. Турнир прошел в Петропавловске.

0: Системы и провода. Система использует специальные молекулярные структуры и может выполнять арифметические операции. Одну и ту же каплю можно использовать до 25 раз. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 17 градусов. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Чтобы бытовой газ в доме приносил только пользу, допускайте к установке, ремонту и проверке газового оборудования только квалифицированных специалистов. Ограничьте доступ детей в помещение с газовым оборудованием. Оставлять без присмотра и на ночь работающие газовые приборы крайне опасно. Запомните последовательность. Сначала подается огонь от спички или зажигалки, и только потом осуществляется подача газа. Уменьшайте пламя после закипания содержимого посуды. Следите, чтобы газ горел спокойно, без пропусков в пламени. Если произошла утечка газа, выключите электроприборы во избежание искры. Загазованные помещения необходимо проветрить и вызвать аварийную газовую службу.
2: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Денис Федосеев.
1: Ну что, продолжается удивительная и прекрасная жизнь. Жизнь в поле деятельности радио АСТВ. С вами по-прежнему Денис Федосеев. И в финале час, заканчивающий смену. Ну, в четверг, конечно, мы с вами услышимся. И далее по порядку. Вторник, четверг, вторая смена. Будем всегда вместе. А в этот раз у нас вот-вот выйдут в эфир Lock Dog и Лилая с песней «Гроза». Вадим Адамов на очереди с песней «Find a Way». Ну а прямо сейчас спектакль от «By India».

0: Трация СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

Как ты там? Слышишь, моя мелодия все еще в соло. Люблю московское лето, но почему-то чувствую холод. Есть тут кто-то живой, я как в пропасть громко кричу в свою душу. Бог дает нам любовь, но мы ее превращаем.

0: Леш Свик, «Малиновый свет» на волне радио АСТВ. Информация о погоде на предстоящие сутки, то есть завтра. Итак, по данным сайта rp5.ru, в Ахе дождь и плюс 9 максимум, в Тымовском временами дождь и до плюс 11 градусов, в Смирных плюс 15, кратковременный дождь. Углегорск, Тамари, Чехов, Невельск, Холмск без осадков. В Углегорске плюс 14, в Тамари до плюс 16, Холмск, Невельск 18 градусов, Чехов, Невельск 18, в Холмске до плюс 17. А в Северо-Курильске временами дождь с плюс 10, в Курильске без осадков и до 16 с плюсом. Южно-Сахалинск завтра без существенных осадков, ночью плюс 3, плюс 5, днем потеплеет до плюс 17, плюс 19. Ветер западный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Оптика «Линзочки» – профессиональная диагностика зрения, уникальный выбор очков для чтения, вождения, работы за компьютером, подбор контактных линз и солнцезащитных очков. «Линзочки» в Южно-Сахалинске, Невельске, Холмске, Углегорске, Поронайске и Вахе. Горячая линия 8-42-42-28-27-28. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама.
3: Грузовые шины. База техника. Диски на спецтехнику. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525. 505-525.
4: А вы уже выбрали школу для ребенка? Лицей 65 приглашает на День открытых дверей 26 сентября в 12:00. Экскурсия, знакомство с учителями и образовательной программой, погружение в школьные предметы, мастер-классы для детей и дегустация питания в формате шведского стола. Расскажем, как раскрываем потенциал, развиваем самостоятельность, умение мыслить и достигать. Лицей 65. Растим не шаблонных детей. Запись по телефону 28 99 95.
3: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
1: Ваш компас в мире новостей. АСТВ. На 22-й кнопке в твоем телевизоре.
5: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

Всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься?

0: Другие новости.
1: У нас даже песня сейчас была. CI, почти CI. Да, чтобы жизнь была не совсем рутинной и скучной, немного блеска, немного шика, немного красоты не помешает. Подробности у Ани Гладарь, привет.
2: Всем здравствуйте. Ну, как сделать работу приятнее? Ну, во-первых, давайте оглянемся, как у нас выглядят рабочие места. Есть ли там скомканные бумажки, пустая чашка из-под кофе, провод от зарядки, который завязался в морской узел. Вот в соцсетях объявили забастовку этому офисному хаосу, и вместо скучного минимализма предложили нечто настолько странное и забавное, что всем понравилось, и все решили массово этому тренду следовать. Так вот, в чем суть новой офисной моды, расскажу прямо сейчас. Спонсор других новостей – компания «Стройгазсервис ДВ». Подготовьтесь к отопительному сезону. Все услуги по газификации вашего дома. Консультации, разработка проектно-сметной документации, строительство в короткие сроки, без привлечения ваших денежных средств. Скидки при наличии готового проекта. Быстро, качественно, надежно. «Стройгазсервис ДВ» – забота о вас, о вашем доме. Звоните 321-333.
0: Другие новости.
2: В общем, нам предлагают забыть про строгий деловой этикет и идеальный порядок. В тренды ворвался новый стиль под названием, который на русский язык можно перевести как «вроде бы шикарно». Главное, что вроде бы. Суть в том, что офисные сотрудники и удаленщики пытаются добавить капельку роскоши и высокой моды в самую унылую рабочую рутину, используя для этого подручные средства. Видео, где люди с абсолютно серьезным лицом под пафосную музыку раскладывают на офисном столе документы, как будто это, как минимум, договоры о международном сотрудничестве, или наливают обычный кефир в хрустальный бокал, бьют вот эти видео все рекорды по просмотрам и по сохраненкам. Главное правило тренда – делать повседневную скуку эстетичной и так слегка нелепой. Эксперты в области корпоративной психологии провели опрос среди сотрудников крупных компаний и выяснили удивительную вещь. Люди, которые внедряют элементы вроде бы шикарного стиля в свой рабочий день, чувствуют себя на 35% более уверенно и реже страдают от синдрома самозванца. Оказывается, когда ты подписываешь банальный отчет, но очень шикарной, красивой ручкой, помните, с пампушками, как у нас были в школе, при этом не обязательно дорогой, и делаете это с грацией французского аристократа, то вот мозг искренне верит, что ты управляешь миром, а не просто совершаешь рутинные действия. В общем, добавляем немного драмы и шика в свои будни, и пусть они будут по-настоящему роскошными.
1: Мне кажется, нужно достать все свои запасы павлиньих перьев, принести на работу и сделать из них шикарные ручки.
2: Превращаем в офис немножко в концерт Филиппа Киркорова, правильно?
1: Ну, а почему бы нет?
2: Ну, давай завтра попробуем. На этом все. Спонсор выпуска – компания «Стройгазсервис ДВ». Звоните 321-333.

0: Дэвид Товар на волне радио СТВ. А у нас о погоде разговор прямо сейчас. Спонсор прогноза – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент King Tony, Mustang, профессиональная пневматика Mighty 7, гаражное оборудование Norberg и Mobile Service – все в одном месте. Пуркаева, 61, корпус 1, и переулок Энергетиков 2А. Телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра в Александровске, Сахалинском и Ногликах временами дождь и максимум плюс 12 градусов. В Поронайске, Красногорске, Макарове, Долинске, Охотском, Корсакове, Аниве без осадков. В Поронайске плюс 15, в Красногорске 16 градусов, Макаров до 15 с плюсом, в Долинске 17, в Охотском 19 градусов. Корсаков и Анива по 18 с плюсом. В Малокурильском и Южно-Курильске без осадков. Днем максимальная температура плюс 17 градусов. В Южно-Сахалинске без существенных осадков. Ночью от 3 до 5 тепла. А днем плюс 17, плюс 19. Ветер западный 6-11 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Себе-то в магазине «Орбита» морозильный ларь купил. А маме? Маме купил? Она же тоже хочет сделать заморозки на зиму. Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
3: Какой ты пломбир выбираешь? Классический? Может, шоколадный или экзотический? Каких вкусов только нет! В вафельном стаканчике или целый брикет? В магазины города мороженое везет
4: Поронайский молокозавод.
5: Специальное предложение только для жителей СНТ от строительной газовой компании. Скидка 15% на газификацию дома под ключ. Хотите газ в своем СНТ? Сейчас самое время. Возьмем все хлопоты на себя. Звоните 41-51-31.
6: Груз из Владивостока или Хабаровска на Сахалин «Трансэкспедиция» доставит точно в срок. От одной коробки до целой машины. Запчасти, оборудование, товары для бизнеса и личные вещи. Доставляем по всему Сахалину. От Южно-Сахалинска до Ахи. «Трансэкспедиция». 15 лет надежности. Телефон 510-817.
7: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
8: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
9: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ.

0: Денис Федосеев.
1: Ну а тем временем Андрей Князев, лидер группы «Князь», один из основателей группы «Король и Шут» на Сахалине. Вчера был концерт, позавчера он, видимо, путешествовал по Сахалину и побывал на маяке «Анива» и поделился в соцсетях своими фотографиями, которые, конечно, собрали огромное количество просмотров, зрителей, восхищенных возгласов и все такое прочее. Ну, приятно, когда известные, хорошие, влиятельные люди приезжают, не только концерты дают, но еще и делятся нашей красотой, которая потом расходится практически по всему миру. Ну да ладно, Митя Фомин, все будет хорошо совсем скоро. Она сумасшедшая, хит Алексея Воробьева через 3 минуты. А прямо сейчас «Созвездие», «Артик», «Асти», «Джиган», «Нилето», «Худи».
2: Давит осень, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

все будет хорошо, куда бы я ни шел. Я, конечно, отправлюсь куда-нибудь в сторону дома, потому что смена подошла к концу. После большого отпуска было приятно вновь вернуться в строй, и поэтому услышимся с вами с большим удовольствием уже через пару дней в четверг. Не пропустите. Attention, Charlie Puth завершает смену на волне радио АСТВ.

0: Ну что, друзья, предлагаю взглянуть на небо, широко улыбнуться и переместиться в новый музыкальный час. На Сахалине и Курилах 16.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Свежий актуальный выпуск новостей у нас с вами впереди. У микрофона Полина Кобелева.
2: Добрый день. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия». Совместно с партнером семейной клиникой номер один организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитация под местной анестезией. Удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27 97 97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Губернатор Валерий Лимаренко оценил качество благоустройства скейт-парка «Цунами». Более 17 тысяч сахалинских школьников приняли участие в профориентационных мероприятиях. На Сахалине продолжается прием заявок на имена для двух новых лисиц. Губернатор Валерий Лимаренко оценил качество благоустройства у скейт-парка «Цунами», расположенного в районе Ботанического сада. Глава региона осмотрел обновленную площадку и обсудил с профильными ведомствами планы по комплексному развитию зоны. На площади более 6,5 тысяч квадратных метров дорожники уже обустроили системы водоотведения и освещения, заасфальтировали пешеходную дорожку, а также территорию вокруг спортивного объекта. Для комфорта посетителей здесь появились удобные парклеты в виде амфитеатров. Следующим шагом в развитии инфраструктуры станет строительство новой входной группы горного воздуха в районе Ботанического сада. Инвестор для реализации этого проекта уже определен. С начала года специалисты кадровых центров провели для школьников и студентов региона более 200 профориентационных мероприятий. Участники знакомились с профессиями прямо на рабочих местах, в больницах, школах, на предприятиях рыбной отрасли, энергетики, транспорта и ЖКХ. Всего проект охватил более 17 тысяч школьников 8-11 классов и почти 3 тысячи студентов. Для молодежи также проводили деловые игры, тренинги, ярмарки вакансий и индивидуальные консультации. Две серебристо-черные лисицы из Камчатского края поселились в Сахалинском зооботаническом парке. Животные уже прошли адаптацию и теперь осваивают новый вольер. Для них объявили конкурс на имена. Клички не должны быть человеческими. Организаторы предлагают связать их с естественным ареалом лисиц. Предложить свой вариант можно до 22 октября. Победитель получит абонемент на посещение зоопарка, а имена его авторства станут кличками новых обитательниц. С 1 октября в России изменятся правила для пенсионеров, банковских клиентов, самозанятых и пользователей маркетплейсов. Среди главных новшеств – пополнение счетов через чужие банкоматы, новые требования к платформам и ограничения для самозанятых. Пенсионерам старше 80 лет, которым юбилей исполнится в сентябре, автоматически удвоят фиксированную выплату. Для маркетплейсов вступит в силу закон о платформенной экономике. Площадки должны заранее предупреждать продавцов об изменении условий, предоставить единый договор и упростить возвраты и претензии покупателей. Американка Феникс Хикс стала самой юной женщиной-преподавателем йоги по версии книги рекордов Гиннесса. Достижение она получила в возрасте 5 лет и 337 дней после 200 часов обучения по программе подготовки преподавателей. Сейчас Феникс 8 лет, и она продолжает проводить занятия вместе с мамой для детей и взрослых. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 17 градусов. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Маша Стрельцова.
1: Привет всем и каждому, дорогие друзья! Рада приветствовать наших дорогих радиослушателей в эфире Первого областного. Мы с вами продолжаем сегодня заряжаться все вместе на прекрасное позитивное настроение, прекрасными позитивными треками вас снабжать продолжает радио СТВ. Поэтому, друзья, очень рады, что вы остаетесь с нами. Я же буду с вами сегодня этим вечером. И этим вечером мы с вами вместе насладимся нашей замечательной музыкальной программой и вместе, конечно же, насладимся прекрасным настроением. Вот, знаете, сегодня такой особый день на календаре, 22 сентября. И если кто до сих пор не знал, сегодня отмечается Всемирный день без автомобиля. Это такая экологическая акция, которая призывает нас пересесть на общественный транспорт как минимум. Ну или вообще на велосипед можно пересесть, можно перевстать на самокат, а можно и вообще на свои две ноги родименькие тоже встать и пройтись сегодня пешком лишний раз. Так что, дорогие друзья, если вы сегодня не ходили еще по улице, не дышали этим прекрасным осенним свежим воздухом, настоятельно вам рекомендуем сегодня этот праздник отметить, потому что все-таки пешие прогулки действительно польза, и это абсолютно точно не просто слова. Вот так бывает, после тяжелого трудового дня роятся мысли, накопилось какое-то напряжение, а вот вы попробуйте это напряжение пройти, и я уверена, что вам абсолютно точно станет легче после длительной и приятной свежей прогулки на свежем воздухе. Так что, друзья, делаем шаг и двигаемся с вами далее по нашему музыкальному плейлисту. И следующий шаг предлагаю сделать вместе с Иракли.

0: А у нас любовь парит в эфире Первого областного, дорогие друзья, в наших треках, в наших с вами сообщениях, в нашем с вами общении. И мы продолжим эту прекрасную традицию, прекрасную тенденцию совсем скоро в нашем плейлисте. А прямо сейчас с любовью расскажу вам о погоде. По данным сайта rp5.ru, завтра, 23 сентября, в Ахе ожидаются дожди, 9 градусов со знаком плюс, в Тымовском также временами осадки и до 11 градусов тепла. В Смирных завтра также временами дождливо, синоптики обещают плюс 15, в Углегорске осадков завтра не будет, здесь до 14 градусов со знаком плюс. В Томари воздух прогреется до плюс 16, осадков завтра не предвидится, в Чехове и в Невельске завтра также обойдемся без осадков, температура воздуха здесь до плюс 18. В Хомске завтра до 17 градусов выше нуля, осадков не предвидится. В Северо-Курильске временами пройдут дожди, здесь 10 градусов со знаком плюс. В Курильске завтра без осадков и 16 градусов со знаком плюс. В Южно-Сахалинске предстоящие сутки пройдут без существенных осадков. Сегодня ночью температура воздуха плюс 3, плюс 5 градусов. Завтра днем от 17 до 19 градусов тепла. Ветер западный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Оптика «Линзочки» – профессиональная диагностика зрения, уникальный выбор очков для чтения, вождения, работы за компьютером, подбор контактных линз и солнцезащитных очков. «Линзочки» в Южно-Сахалинске, Невельске, Хомске, Углегорске, Поронайске и Вахе. Горячая линия 8-42-42-28-27-28. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама.
3: В магазине «Орбита» огромный выбор морозильных камер и морозильных ларей. Скоро зима. Сейчас сезон заморозки грибов, ягод, рыбы. Что вы сидите думаете?
4: Магазин «Орбита»! Е-е!
3: Телефон 6-7.
5: На фоне социальной неустроенности и материального неблагополучия в обществе активизируются радикальные группировки экстремистской направленности, пропагандирующие идеи национальной, расовой и религиозной нетерпимости. Они навязывают идеи экстремизма и используют представителей молодежи для реализации своих преступных замыслов. Это может выражаться в призывах к участию в осуществлении насилия, массовых беспорядках, акциях по нарушению общественного порядка. Не дай манипулировать собой. Не подвергай опасности себя и своих близких. Знай, что за преступление экстремистской направленности предусмотрена административная и уголовная ответственность.
6: Как получить скидку 40%? Легко! В столичном по карте «Столичная» колбаса «Сливушка» от «Вязанки» всего 199,90. «Столичный» – здесь покупают все. Акция по 30 сентября. Подробности у продавцов.
7: Хочешь служить в элитных войсках? Стань оператором БПЛА. Контракт на 1 год и единовременная выплата 2 550 000 ежемесячно до 420 000. Списание кредитов до 10 000 000, ипотека под 2%. После службы льготы при поступлении в ВУЗ, гарантированное трудоустройство. Звони 8-42-42-244-090 или заходи на контрактная служба.рф.
8: Красота не требует жертв. Она требует профессионализма. Проф-65 – качественное оборудование для визажистов, бровистов и косметологов. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
9: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
10: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Какие обычные ситуации действуют вам на нервы?
2: Когда мусор складывают в ведро, которое уже полное, и вот сверху уже гора, и какой-нибудь чайный пакетик сверху, который потом падает на пол, и ты все поднимаешь.
1: Как это знакомо почему-то. А ты вместо того, чтобы убрать, да, что делаешь? Кладешь чайный пакетик
2: сверху.
1: Прижать, так сказать.
2: Казалось бы, маленький чайный пакетик.
1: Прессуем все, да, что будет, да.
0: По будням с 7 до 11 утра.
3: Областное шоу.
4: Спонсор шоу — сеть социальных магазинов «Верный».
5: Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество.
3: Ваш выбор «Верный».
5: И экономный.

0: Другие новости.
1: Ну что, друзья, вы готовы? Доза позитива в эфире Первого областного, ведь Анна Гладарь у микрофона. Вот у нас точно все готово.
2: Сегодня такой будет выпуск у нас немножечко для узкого круга. Хотя он, наверное, у нас широкий. Для всех, у кого есть ключи от автомобиля. Согласитесь, что мы начинаем машину иногда одушевлять. Наделять
1: Конечно.
2: Ее полом, мальчик у нас или девочка. Придумывать им имя, даем им какие-то ласковые прозвища. Искренне верим, что они обижаются, если их долго не мыть. Или дадим, если им невкусное какое-нибудь масло. Но автомобильные гиганты решили пойти еще дальше. И они создали технологию, которая будет буквально читать ваши мысли и предугадывать капризы. И когда железный конь точно станет нашим лучшим другом. Об этом расскажу. Спонсор выпуска — клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Другие новости.
2: Ну куда же без искусственного интеллекта? Потому что ведущие автоконцерны начали внедрять в современные мультимедийные системы ИИ нового поколения с функцией распознавания эмоций водителя. Вы видели уже эти экраны в новых машинах? Ну, по телефону разговаривать нельзя, а вот этот телевизор диагональю шире, чем лобовое, можно смотреть. Но, тем не менее, камеры в салоне непрерывно сканируют мимику вашего лица, частоту моргания и даже микродвижение рук на руле. И если система замечает, что вы начинаете раздражаться в пробке или, наоборот, засыпаете от монотонной дороги, то машина мгновенно может перехватить у вас инициативу.
1: Вот так вот, друзья, уже не получится отдохнуть за рулем или початиться с кем-нибудь, уже будет обязательно автомобиль ругать, так что эту вредную привычку придется искоренять совсем скоро.
2: Потихонечку инженеры-разработчики публикуют данные тестов, и умный салон, например, может самостоятельно включить бодрящий трек, если видит, что вы моргаете слишком усиленно.
1: Изменить... Слишком часто моргаете.
2: Я бы сказала, слишком редко, что чаще глаза закрыты. В общем, изменить подсветку на какую-то более спокойную, сделать температуру воздуха попрохладнее или потеплее, или предложит вам сделать дыхательную гимнастику. Психологи говорят, что такие технологии снижают риск дорожных конфликтов на 40%. Ну, если водителю комфортно внутри салона, то его внешние раздражители уже не так раздражают. Так что, возможно, в скором будущем наши машины станут нашими персональными терапевтами.
1: Да, вообще скоро перестанем чувствовать себя одинокими за рулем. Уже точно не будет ощущения, что ты один в машине находишься.
2: Меня не оставляет история из фильма «Терминатор». Не смогут ли они восстать? Нет, ты сегодня не поедешь никуда. А я не хочу. А этот бензин я не буду. Что это такое? Померь давление в шинах, доставай тонометр. Не кажется ли вам, что сильно умными они становятся? Меня это немножко пугает. И я все еще жду косметичку, которую, помнишь, очень давно гулял ролик по сети, когда ты просто лицо в косметичку окунаешь, достаешь, у тебя макияж. Когда уже вот это придумаете? Зачем вам это и в салоне автомобиля?
1: Да, уважаемые ученые, если вы нас сейчас слушаете,
2: не
1: пожалуйста.
2: Не в ту сторону вы работаете. На этом все, друзья. Спонсор выпуска — клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент King Tony, Mustang, профессиональная пневматика Mighty 7, гаражное оборудование Norberg и Mobil Service. Все в одном месте. Куркаева, 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А. Телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 23 сентября. В Александровске-Сахалинском, а также в Ногликах временами пройдут дожди до 12 градусов со знаком плюс. Во всех остальных ниже перечисленных городах погода ожидается без осадков. В Поронайске и в Макарове обещают до плюс 15, в Красногорске воздух прогреется до 16 градусов тепла. В Долинске завтра еще теплее, здесь плюс 17, в Охотском синоптики обещают до 19 градусов со знаком плюс. В Корсакове и в Аниве завтра до плюс 18, в Малокурильском и в Южно-Курильске температура воздуха до 17 градусов тепла. В Южно-Сахалинске предстоящие сутки также пройдут без существенных осадков. Сегодня ночью температура воздуха плюс 3, плюс 5 градусов. Завтра днем от 17 до 19 градусов тепла. Ветер западный 6-11 метров в секунду.
0: Радио АСТВ. Первое областное.
2: Реклама. В «Матрешке» с 17 по 30 сентября чипсы «Лит», «Энерджи», «Чеддер», «Пармезан» 168,95 – 120 грамм. «Халабон» 279,95 за 1 килограмм.
3: С «Матрешкой» выгодно всегда.
4: Кто пьет кефир и молоко, тому доставим их легко. Весь ассортимент молочной и кисломолочной продукции от Поронайского молокозавода. Спрашивайте в магазинах вашего города.
5: Алтайская кедровая фабрика принимает шишку кедрового стланника у населения. Выгодная цена и удобные условия сдачи. Пункты приема работают ежедневно в Ахе и Ногликах. Подробности по телефону 8-984-131-31-95. 8-984-131-31-95.
6: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
7: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 6501161188. Правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
8: Меняем пластинку. Джазовый оркестр под управлением Федора Синчукова открывает сезон 16 октября в 19.00 в концертном зале «Симфония». Свежие мелодии, обновленные репертуар и неповторимая атмосфера. Билеты в кассе Сахалинской филармонии. Телефон 304-104.
9: Бизнесу нужен транспорт. Авторенто предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. Авторенто, когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
0: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Мы просто проснулись однажды утром, и все изменилось. Мой космос так близко на расстоянии объятий. Я даже не представляю, что потом тебе снилось. Но отчетливо помню, как себя.

Вот так иногда хочется действительно вернуться домой и раствориться, как шоколад в теплой кровати, выдохнуть и спокойно отдохнуть этим вечером после, может быть, напряженного дня. Друзья, хочется верить, что день у вас сегодня вовсе не напряженный, и вы весь день, как такая очень приятная сладкая шоколадка, себя чувствуете очень хорошо. А я, кстати, не так давно узнала о том, что этой осенью есть один шоколадный тренд, так называемый дофаминовый какао. В общем, там очень простой рецепт. Необходимо в какао добавить размятый шоколад, собственно, само какао и теплое молоко. И благодаря наличию в банане специальных компонентов, которые повышают уровень дофамина в нашем организме, повышают нам настроение, снижают уровень стресса, собственно, осень пережить становится немного легче, ну и приятнее, и, конечно же, вкуснее. Так что, друзья, добавляйте в горячий шоколад немного банана, ну и, в принципе, немного какой-то сладости в своей жизни добавить, это никогда не лишнее. И, конечно же, мы с вами тепло и уютно встречаем эту новую осень, а в Сахалинской области осень особенно приятная, и вот вместе закутаемся с вами в плед и будем слушать приятную музыкальную подборку на волнах Первого областного. По-моему, звучит совершенно точно как план на вечер, так что давайте скорее его реализуем, и мы с вами двигаемся только вперед.

0: На Сахалине и Курилах 17.00.
1: Новости на радио АСТВ.

0: актуальный выпуск новостей в эфире Первого областного. У микрофона Полина Кобелева.
1: Добрый вечер. Спонсор выпуска новостей – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура кукаря, хранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступны комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092-300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. На трассе Тымовская-Александров-Сахалинский уложили 85% асфальта. В САХГУ развивают водородные технологии и беспилотный транспорт. В администрации Южно-Сахалинска прошла выездная донорская акция. На участке региональной дороги возле села Арково продолжают капитальный ремонт. На отрезке 44 по 49 километр уже уложили 85% асфальтобетонного покрытия. Подрядчик также завершил устройство земляного полотна и основание дороги, построил 7 водопропускных труб. Работы на этом участке планируют завершить осенью 2026 года. Новый международный терминал в аэропорту Южно-Сахалинска сможет обслуживать до 600 пассажиров в час. По планам он начнет работу уже в октябре. О подготовке к запуску объекта губернатор Валерий Лимаренко доложил президенту Владимиру Путину. Новый терминал – единственный на Дальнем Востоке, где установлены автоматические пропускные модули. Проходить пограничный контроль пассажиры смогут по биометрии без личного общения с сотрудниками. Современная инфраструктура аэровокзала будет способствовать расширению географии полетов на курортных маршрутах Юго-Восточной Азии. Владимир Путин подчеркнул, что это хороший шаг вперед и в развитии авиации. Напомню, сегодня из Южно-Сахалинска по зарубежным направлениям самолеты летают в Шанхай, Пекин и Харбин. В Сахалинском государственном университете представили новую программу развития инженерной школы. В нее вошли 8 направлений, связанных с нефтегазовыми и водородными технологиями. Уже сейчас здесь испытывают прототип безэкипажного судна на водороде и развивают специальный полигон. Также специалисты работают над цифровыми решениями для нефтегазовой отрасли и технологиями топливных элементов. В администрации Южно-Сахалинска прошла донорская акция с участием мобильной бригады областной станции переливания крови. Врачи работали прямо на месте. Всего процедуру прошли 80 сотрудников, которые сдали около 40 литров биоматериала. После этого для участников подготовили чай и 10 килограммов пряников. Практику таких акций на рабочих местах планируют продолжить. Ученые разработали источник питания из рисовой бумаги для медицинских электронных устройств, которые должны находиться внутри организма. После завершения работы такая батарейка полностью разлагается. Разработку уже испытали на свиньях. Такие источники питания могут использоваться в устройствах, которые временно работают внутри организма, а затем исчезают. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 16 градусов. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
2: Ответственность за преступления террористической направленности. Организация и участие в деятельности террористической организации. От 10 лет до пожизненного лишения свободы. Финансирование терроризма и вербовка. От 5 лет до пожизненного лишения свободы. Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, ее оправдание и пропаганда. До 7 лет лишения свободы. Не сообщил о преступлении террористической направленности. Сел в тюрьму. Будьте бдительны. Будьте осторожны.
3: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Света Стрельцова.
1: Привет всем, дорогие друзья! Добрый вечер! Рада приветствовать вас в этом музыкальном часе. Мы уже уверенно с вами в него зашагнули, и открыла его моя Мишель вместе с Бастой. Если я буду танцевать их свежий хит, а я обязательно буду танцевать, дорогие друзья, и вам тоже настоятельно рекомендую в этом часе не отказывать себе в таком желании немного поразмяться, немного пританцовывать под наши хиты, которые мы заряжаем сегодня вам в эфире Первого областного. А и не только хиты. Хиты ожидают нас с вами в этом музыкальном часе. Программа у нас максимально насыщенная. Буквально через несколько минут главные хиты из мира сети интернет расскажу вам. Я собрала для вас их заботливо в одну единую подборку и обязательно с вами поделюсь самыми горячими и интересными новостями. Ну и, конечно же, в этом часе другие новости нас с вами ожидают. И информация о дорожной обстановке. Куда же без нее? Все мы соберемся домой рано или поздно, и обязательно эта информация нам с вами пригодится. Так что никуда не переключайтесь, будет очень интересно и полезно. Ну а прямо сейчас прокатимся вместе с Gayazov Brothers на малиновой ладе.

0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.
1: Настало время вам рассказать, дорогие друзья, о главных новостях из мира сети интернет. Ну что, поехали, долго томить вас не буду. Итак, часы, которые выглядят как кусок металла из будущего, создал японский мастер Накано Хидэки. Его настольный объект из алюминия больше похож на арт-объект, чем на обычный предмет интерьера, то есть на часы. Корпус получил минималистичный дизайн и необычную фактуру поверхности, а название работы — часы Макусуй. Автор представил эту работу на выставке в Токио, которая стала для него уже второй. Очень интересно стало посмотреть на первую работу. Это выглядит уж очень многообещающе. Ну и с такими часами на самом деле есть риск опоздать, потому что можно на них просто-напросто засмотреться и не заметить, как время пробежит. Почти две трети россиян считают важным официально регистрировать отношения, если пара планирует провести вместе всю жизнь. Об этом нам рассказали в одном исследовании. Так ответили 65% опрошенных. А если у пары появляется ребенок, зарегистрировать брак считают важным уже 81% россиян. То есть все это возрастает. Причем женщины чаще поддерживают официальный союз. Это 70% против 59% мужчин. А также почти 90% россиян заявили, что сами родились у родителей, состоявших в официальном браке. В экспозиции «Хищные млекопитающие» Сахалинского зооботанического парка появились новые жители. Две серебристо-черные лисицы прибыли из Елизовского районного зоопарка имени Шевелягина из Камчатского края. Как сообщила министр культуры и архивного дела Нонна Лаврик, лисички уже прошли адаптацию и теперь осваивают новое для себя пространство. Две самки относятся к виду «обыкновенная лисица». Его типичные рыжие представители уже давно содержатся в зоопарке. Однако новые обитатели другой породы и имеют эффектный серебристо-черный окрас, за что и получили свое название, отметили в учреждении. Сахалинцы могут помочь придумать клички животным. Зоопарк запускает конкурс. Принять участие в нем может каждый. Есть несколько простых условий. Предлагаемые имена не должны быть человеческими, так что человеческие имена не предлагать. Имена должны быть благозвучными и легко запоминаться. Приветствуются имена, связанные с естественным ареалом этих животных. Чтобы предложить свой вариант, заполняйте форму. Ее можете найти на портале ASTV.ru, и обо всех условиях прочитать подробнее также на нашем сайте ASTV.ru. Дорогие друзья, обязательно переходите, читайте, ну и, конечно же, оставайтесь с нами на волнах Первого областного.
0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 23 сентября, в Ахе ожидается дождливая погода, здесь 9 градусов тепла, в Тымовском также временами осадки и до 11 градусов со знаком плюс. В Смирных завтра также дожди пройдут временами и до 15 градусов выше нуля. В Углегорске завтра осадков не предвидится, здесь до плюс 14, в Тамари завтра также погода без осадков и 16 градусов за окном. В Чехове и в Невельске осадков также не будет, 18 градусов тепла. В Хомске чуть свежее, плюс 17, и погода также без осадков. В Северо-Курильске завтра временами пройдет дождь, температура воздуха плюс 10 градусов. В Курильске завтра осадков не будет, воздух прогреется до плюс 16. В Южно-Сахалинске предстоящие сутки пройдут без существенных осадков. Сегодня ночью температура воздуха плюс 3, плюс 5 градусов. Завтра днем от 17 до 19 градусов тепла. Ветер западный 6-11 метров в секунду.
0: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
3: Оптика «Линзочки» – профессиональная диагностика зрения, уникальный выбор очков для чтения, вождения, работы за компьютером, подбор контактных линз и солнцезащитных очков. «Линзочки» в Южно-Сахалинске, Невельске, Хомске, Углегорске, Поронайске и Вахе. Горячая линия 8-42-42-28-27-28. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Реклама.
5: В центре мототехники «Старт ДВ» квадроциклы «Сигвей 1000» от 1 миллиона 80 тысяч рублей. Доступны в рассрочку. Прицепы и мотоциклы в наличии. Подробности по телефону 25 99 55. Рассрочка предоставляется банком.
6: Мир кровлей фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
7: А вы уже выбрали школу для ребенка? Лицей 65 приглашает на День открытых дверей 26 сентября в 12.00. Экскурсия, знакомство с учителями и образовательной программой, погружение в школьные предметы, мастер-классы для детей и дегустация питания в формате шведского стола. Расскажем, как раскрываем потенциал, развиваем самостоятельность, умение мыслить и достигать. Лицей 65. Растим не шаблонных детей. Запись по телефону 28 99 95.
3: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
0: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: Всем привет, у микрофона Анна Гладырь, это «Другие новости». Я думаю, знакомая всем картина. Рабочий день закончился, вы добрались до дома, обняли любимого человека и уткнулись в свои смартфоны. Не спешите винить себя в том, что романтика умерла и технологии разрушают вашу личную жизнь. Оказывается, совместное залипание в экранах может укрепить ваши отношения, если вы занимаетесь там одним конкретным делом. Каким именно, сейчас разберемся. Спонсор других новостей – компания «Стройгазсервис ДВ». Подготовьтесь к отопительному сезону. Все услуги по газификации вашего дома. Консультации, разработка проектно-сметной документации, строительство в короткие сроки без привлечения ваших денежных средств. Скидки при наличии готового проекта. Быстро, качественно, надежно. «Стройгазсервис ДВ» с заботой о вас и вашем доме. Звоните 321-333. В современном мире появился новый язык любви. Называется он мемообмен. Социологи провели масштабный опрос среди молодых пар и выяснили забавную закономерность. Оказывается, привычка пересылать друг другу смешные картинки, курьезные видео с животными и какие-то жизненные шутки из соцсетей – это не пустая трата времени, а мощный инструмент для укрепления романтической связи.
1: Другие новости.
0: Ученые из университета Канзаса доказали, что пары, которые регулярно делятся юмористическим контентом, чувствуют себя на 30% более счастливыми и защищенными. Совместный смех над интернет-трендами активирует выработку окситоцина – гормона привязанности и доверия. Поэтому мемы создают между партнерами уникальный внутренний контекст и секретные шутки, которые понятны только им двоим. Так что отправляйте то самое забавное видео своей половинке без зазрения совести. На этом все. Спонсор выпуска – компания «Стройгазсервис ДВ». Звоните 321-333.

как выглядит идеальное утро. Но знаем, как оно звучит. Уже 25 лет. Радио АСТВ.

0: О погоде с вами поговорим прямо сейчас. Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса «Инструмент Кинг Тони», «Мастак», профессиональная пневматика «Майти Севен», гаражное оборудование «Норберг» и «Мобил Сервис». Все в одном месте. Пуркаева, 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А. Телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 23 сентября, в Александровске-Сахалинском и в Ногликах временами дожди, до 12 градусов тепла. В Поронайске и в Макарове завтра без осадков, здесь до 15 градусов со знаком плюс. Дальше во всех ниже перечисленных городах осадков тоже не предвидится. В Красногорске плюс 16, в Долинске обещают до 17 градусов тепла. В Охотском будет совсем тепло, воздух прогреется здесь до плюс 19. В Корсакове и в Аниве завтра тоже довольно тепло, 18 градусов со знаком плюс. В Малокурильском и в Южно-Курильске завтра обещают до плюс 17. В Южно-Сахалинске предстоящие сутки также пройдут без существенных осадков. Сегодня ночью температура воздуха плюс 3, плюс 5 градусов. Завтра днем 17-19 со знаком плюс. Ветер западный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Аккумулятор на легковое авто? База техника! А аккумулятор на грузовое авто? База техника! Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника! Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
4: Ну вот, а он мне говорит: очень интересная тема, замечательные находки, необычная теория. А не замахнуться ли вам на диссертацию, студент?
5: Ну, и чего ты ответил?
4: А я ему говорю: стоп, не будем забегать вперед.
6: Подходя к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
4: Так, на чем мы остановились?
6: Безопасный переход для всех. Компания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
8: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 65011611889. Правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
9: Скоро зима. Пора менять шины.
10: Да, езжай в новый магазин «Шины даром» на Железнодорожной. Там при покупке комплекта китайских шин «Капсон» вы получаете сразу два подарка. Хранение шин на весь сезон бесплатно. Развал схождения бесплатно. Китайские шины «Капсон». Большой выбор размеров и выгодные цены. Ведь хорошие шины должны стоить недорого. «Шины даром». Лучший шиномонтаж в городе Южно-Сахалинск в 2026 году по мнению пользователей 2GIS. Железнодорожная 168/4. Телефон 300-168.
11: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Дагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
12: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
13: Легенда на радио АСТВ.

0: Женя Трофимов и его свежий хит «Привет», относительно свежий. Мы все с вами прекрасно знаем эти строки. И прямо сейчас, я думаю, многие наши радиослушатели находятся в пути с работы домой, чтобы как можно скорее приехать, вернуться и сказать то самое долгожданное «Привет» тем, по кому вы соскучились. Может быть, своим домочадцам, а может быть, братьям нашим меньшим. Так что, друзья, чтобы ваш путь был максимально комфортным, мы регулярно рассказываем вам о дорожной обстановке, и сегодняшний день не исключение, поэтому прямо сейчас вам все и расскажу. Напоминаем водителям, что на автодороге Анива-Таранай частично ограничен проезд по мосту через ручей Веселый. На 5-м километре автодороги выявлена деформация плиты пролетного строения, создающая угрозу безопасности дорожного движения. Для исключения проезда автотранспорта по аварийной плите и ее полного обрушения введены временные ограничения по скорости, направлению и очередности движения по мосту. К восстановительным работам на участке подрядчик приступит с 5 октября. Призываем водителей быть внимательными при движении по мосту и соблюдать скоростной режим. На участке установлены предупреждающие дорожные знаки и ограждения. Плановый срок окончания работ по замене аварийной плиты – 27 ноября. Дорогие друзья, обязательно учитывайте эту информацию при планировании своих маршрутов, а также напомним автомобилистам, что на участке улицы Карьерной в среду и в четверг будет временно ограничено движение. На участке от дома 27 до дома 29 Сахалинская коммунальная компания будет проводить работы по замене сетей. Работы начнутся с 9 часов утра в среду и продлятся до вечера четверга. Учитывайте эту информацию, заранее планируйте свой маршрут, дорогие наши автолюбители. Будьте осторожны за рулем и обязательно соблюдайте правила дорожного движения.
1: Реклама спонсора.
2: Алло, мам, зайду к тебе, оставлю пиджак, а то машина обрызгла на улице. Потом заберу, постираю.
3: Ну сколько тебе раз говорить, что нельзя убирать вещи в шкаф, даже если ты надела всего раз. А надо сразу сдавать в химчистку «Ариэль». Тогда она будет чистая и прослужит долго.
2: Ну, мам!
3: Не мамкой, а запоминай. Дом быта, второй этаж. ТЦ «Рояль», цокольный этаж. Телефон 72 63

0: На Сахалине и Курилах 6 часов вечера.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Свежий актуальный выпуск новостей. Далее у нас в эфире у микрофона Полина Кобелева.
2: Добрый вечер. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия». Совместно с партнером семейной клиникой номер один организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитация под местной анестезией. Удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Трудовые соболины в Паранайском районе могут исключить из списка населенных пунктов. В 11 микрорайоне Южно-Сахалинска меняют больше 200 метров теплосетей. Губернатор Валерий Римаренко оценил качество благоустройства у скейт-парка «Цунами». Депутаты Сахалинской областной думы рассмотрели проект закона об упразднении из двух сел Паранайского округа – Трудового и Соболинного. По данным комиссии, там нет постоянно проживающих людей, жилых и социальных объектов, а хозяйственная деятельность не ведется. При этом один из депутатов заявил,

что в Соболином фактически могут жить люди. Мнения парламентариев разделились. 6 проголосовали за проект, 3 против. Окончательное решение примут на ближайшем заседании Думы. В 11-м микрорайоне Южно-Сахалинска начали менять аварийный участок тепловой сети. Повреждения обнаружили во время гидравлических испытаний перед отопительным сезоном. Сейчас специалисты заменяют более 200 метров труб диаметром 500 мм. Параллельно идут земляные работы и демонтаж старого трубопровода. Работа планируют завершить к началу октября. На время ремонта горячую воду в микрорайоне ограничили ориентировочно до 1 октября. Губернатор Валерий Лимаренко оценил качество благоустройства у скейт-парка «Цунами», расположенного в районе Ботанического сада. Глава региона осмотрел обновленную площадку и обсудил с профильными ведомствами планы по комплексному развитию зоны. На площади более 6500 квадратных метров дорожники уже обустроили систему водоотведения и освещения, заасфальтировали пешеходную дорожку, а также территорию вокруг спортивного объекта. Для комфорта посетителей здесь появились удобные парклеты в виде амфитеатров.

0: Государственной Думы 9-го созыва на островах работал 291 избирательный участок. В регионе зарегистрировано свыше 370 тысяч избирателей. По предварительным данным, в голосовании приняли участие почти половина из них. За три дня в регионе не зафиксировано ни одного происшествия, которое могло бы серьезно повлиять на ход голосования. Глава региона подчеркнул, что выборы прошли честно и открыто. Он поблагодарил всех проголосовавших за будущее области и всей России, а также общественных наблюдателей и избирательную комиссию. Российские зарубежные исследователи описали новый вид пещерных членистоногих, обнаруженных на Дальнем Востоке. Исследование посвящено представителям колембал – очень мелких почвенных животных, которые можно встретить в пещерах и других влажных местах в условиях абсолютной темноты. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 16 градусов. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: В Сахалинской области реализуется программа «Доступное арендное жилье».
2: Готовые квартиры с мебелью и бытовой техникой предоставляются специалистам по сниженной арендной ставке.
1: Программа помогает работодателям привлекать квалифицированных специалистов в регион.
2: Организации предприятия могут подать заявку на жилье для сотрудника через сервис «Единое окно».
1: Телефон для справок 300-108-300-108.
3: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: Наташа Стрельцова.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Рада приветствовать всех и каждого в эфире Первого областного радио. Ну вот он, вторник трудовой, наконец-то подошел к своему завершению. Друзья, хочется верить, что вы уже рабочие места свои оставили давным-давно. Как минимум 7 минут назад можно было смело это сделать. Поэтому, друзья, я вас верю, что прямо сейчас вы отправляетесь с прекрасным настроением в сторону дома, ну или в сторону каких-нибудь других интересных занятий, может быть. Кто-то едет сейчас на спорт, на танцы, куда-нибудь на другие творческие занятия. В общем, приятно проводить этот вечер вторника. Обязательно себе в этом не отказывайте. Ну, а я вот заметила, что с наступлением осени нас все чаще захватывают какие-то ностальгические мероприятия. Ну, вот, например, взять даже кино и киносеансы. Сейчас в тренде.

Впрочем, как и каждый год, каждую осень мы пересматриваем традиционно «Сумерки». Ту самую сагу про вампиров, про вот эту всю нечисть, которая обитала в таинственных лесах города Форкс. И, конечно же, каждую осень возникает какая-то необъяснимая и непреодолимая тяга пересмотреть эту самую сагу про «Сумерки». Так что, друзья, я думаю, многие себя тоже узнали и непременно пересматривают эту романтическую историю про вампира Эдварда и прекрасную девушку Беллу. Ну, а после того, как пересмотрим «Сумерки», сразу, конечно, отправимся смотреть, что «Гарри Поттера», сразу следом вот такой киномарафон можно себе устроить. Так что, если вы сегодня ломали голову, а как же скоротать этот вечер, то у меня есть для вас одна прекрасная идея — сделать себе какой-нибудь приятный вкусный напиток, например, какао или вкусного кофе, чая заварить и отправиться смотреть эти прекрасные ностальгические кинокартины, которые вполне навевают такую приятную, уютную осеннюю атмосферу. В общем, как бы вы ни выбрали проводить этот вечер, радио СТВ всегда с вами, и будем рады вам составить компанию в вашем приятном времяпрепровождении этим вечером. Ну а пока давайте продолжим нашу музыкальную подборку. Двигаемся только вперед!

0: информации в СМИ ЛТУ 27.00709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Ну что, ребят, немножко взбодрились вместе с вами, и нам с вами пора узнать информацию о погоде. Прямо сейчас о ней поговорим. По данным сайта rp5.ru, завтра, 23 сентября, в Ахе ожидается дождливая погода, 9 градусов тепла. В Тымовском завтра также временами осадки и до 11 градусов со знаком плюс. В Смирных завтра также кратковременные дожди, здесь 15 градусов выше нуля. В Углегорске завтра осадков не предвидится и до 14 градусов тепла. В Томари завтра воздух прогреется до плюс 16, осадков не ожидается. В Чехове и в Невельске завтра также обойдемся без осадков. Воздух прогреется до плюс 18. В Хомске завтра 17 градусов выше нуля, осадков также не предвидится. В Северо-Курильске временами пройдут дожди, здесь плюс 10. В Курильске завтра осадков не ожидаем и до 16 градусов выше нуля. В Южно-Сахалинске предстоящие сутки пройдут без существенных осадков. Сегодня ночью температура воздуха плюс 3, плюс 5 градусов. Завтра днем плюс 17, плюс 19. Ветер западный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Оптика «Линзочки» – профессиональная диагностика зрения, уникальный выбор очков для чтения, вождения, работы за компьютером, подбор контактных линз и солнцезащитных очков. «Линзочки» в Южно-Сахалинске, Невельске, Хомске, Углегорске, Поронайске и Вахе. Горячая линия 8-42-42-28-27-28. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама. Эта мысль должна хорошо уложиться. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
3: Ассортимент большой. Цены низкие. По этим позициям большой спец гипермаркет «Маяк» в районе ТЭЦ. «Маяк» – гипермаркет низких цен. Ждем вас каждый день с 9 утра до 9 вечера. Мира 5, район ТЭЦ.
1: Алтайская кедровая фабрика принимает шишку кедрового стланника у населения. Выгодная цена и удобные условия сдачи. Пункты приема работают ежедневно в Ахе и Ногликах. Подробности по телефону 8-984-131-31-95. 8-984-131-31-95.
4: А ты был в рассвете? Город пробует рассвет на вкус. Новый фудхолл Дальнего Востока уже открыт. Встречаемся здесь. Место, где вкус, люди и события собираются под одной крышей. Увидимся. Горный воздух. Горнолыжная Одина.
5: Что за очередь опять в автоцентр «Гигант»?
6: Все готовятся к зиме. При покупке японских шин «Йокохама» или итальянских «Пирелли», официальных шин «Формула-1», вы получаете сразу два бонуса. Скидка 50% на шиномонтаж. Хранение летних шин на весь сезон бесплатно.
5: «Гигант» – огромный выбор шин, дисков и автомасел для японских, корейских и немецких автомобилей.
6: Больничная 106, Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
1: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
7: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 25.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Какие обычные ситуации действуют вам на нервы?
2: Когда мусор складывают в ведро, которое уже полное, и вот сверху уже гора, и какой-нибудь чайный пакетик сверху, который потом падает на пол, и ты все поднимаешь.
1: Как это знакомо почему-то. А ты вместо того, чтобы убрать, да, что делаешь? Кладешь чайный пакетик.
2: Сверху.
1: Прижать, так
2: сказать. Казалось бы, маленький чайный пакетик.
1: Прессуем все, да, что будет, да.
0: По будням с 7 до 11 утра. Областное шоу. Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество. Ваш выбор «Верный». И экономный.

0: Всем привет, у микрофона Анна Гладарь, и это «Другие новости». Давайте-ка вспомним, как начинается наше утро. Спорим, что большинство из нас первым делом тянутся к телефону, чтобы отключить этот назойливый пищащий звук стандартного будильника, который вызывает только непреодолимое желание запустить гаджетом в стену. Но что, если мы скажем, что ваша любимая бодрая песня на звонке – это тоже самый короткий путь к разбитому состоянию на весь оставшийся день? Наш мозг устроен гораздо хитрее, чем кажется, и правильный звук для пробуждения выглядит совсем иначе. Спонсор других новостей – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Ученые из Королевского технологического института в Мельбурне провели масштабные исследования, как на нас влияют утренние звуки. И выяснилось, что агрессивные мелодии, резкие сигналы и даже какой-нибудь любимый динамичный рок-хит, поставленный на будильник, резко повышают уровень утренней тревожности. Наш мозг воспринимает такой звук как сигнал опасности, мгновенно выбрасывая в кровь адреналин. И в итоге вместо бодрости мы получаем когнитивный шок и чувство усталости уже к моменту, когда допиваем утренний чай.
1: Другие новости.
0: Австралийские эксперты доказали, что идеальный будильник должен быть мелодичным. Мелодии с плавно нарастающим звуком или какая-нибудь поп-музыка с выраженным ритмичным рисунком могут помочь организму мягко выйти из фазы глубокого сна. Слушатели, которые перешли на такие треки, на 50% реже испытывали утреннюю усталость и вялость. Так что меняйте настройки будильника прямо сейчас. На этом все. Спонсор выпуска — клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

Кто-то включал нас на кассетнике. Теперь в смартфоне. А мы все так же рядом. Радио АСТВ. 25 лет.

0: 18:41, время Сахалинское. Дорогие друзья, прямо сейчас давайте поговорим с вами о погоде. Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент King Tony, Mustang, профессиональная пневматика Mighty 7. Гаражное оборудование Nordberg и Mobil Service – все в одном месте. Пуркаева 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А. Телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 23 сентября, в Александровске-Сахалинском, а также в Ногликах временами пройдут дожди, здесь до 12 градусов тепла. Во всех остальных ниже перечисленных городах погода ожидается без осадков. Прямо сейчас расскажу про температуру воздуха. В Поронайске и в Макарове нам обещают до плюс 15, в Красногорске воздух прогреется до 16 градусов тепла. В Долинске завтра плюс 17, в Охотском еще теплее, здесь до 19 градусов. За окном в Корсакове и Ваниве синоптики обещают до 18 градусов выше нуля. В Малокурильском и в Южно-Курильске завтра плюс 17. В Южно-Сахалинске предстоящие сутки также пройдут без осадков. Сегодня ночью температура воздуха плюс 3, плюс 5 градусов. Завтра днем плюс 17, плюс 19. Ветер западный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
3: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 6501161189. Правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
4: Специальное предложение только для жителей СНТ от строительной газовой компании. Скидка 15% на газификацию дома под ключ. Хотите газ в своем СНТ? Сейчас самое время. Возьмем все хлопоты на себя. Звоните 41-51-31.
5: Чтобы не стать жертвой цунами, запомните простые правила. Если вы увидели быстрый отлив или прилив, немедленно покиньте берег. Поднимитесь на возвышенность, избегая распадков и русел рек. Не покидайте укрытия до отбоя тревоги. Окажите помощь пожилым людям и детям.
6: Скоро зима. Пора менять шины?
7: Да, езжай в новый магазин «Шины Даром» на Железнодорожной. Там при покупке комплекта китайских шин «Капсон» вы получаете сразу два подарка. Хранение шин на весь сезон бесплатно. Развал схождения бесплатно. Китайские шины «Капсон». Большой выбор размеров и выгодные цены. Ведь хорошие шины должны стоить недорого. «Шины Даром» – лучший шиномонтаж в городе Южно-Сахалинск в 2026 году, по мнению пользователей 2GIS. Железнодорожная 168/4. Телефон 300-168.
8: Бизнесу нужен транспорт. Авторенто предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. Авторенто, когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
9: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.

Это Ваня Дмитриенко и его почерк. Так именно и называется новый хит. И я думаю, что почерк у Вани вполне узнаваемый. Невероятные нежные и очень любовные романтичные мотивы прослеживаются от песни к песне. Ох, кому же-то он посвящает такие нежные слова? Даже не знаю, не знаю. Вот, ну, конечно, все мы прекрасно знаем, и это прекрасная совершенно... Прекрасные слова, которые Иван посвящает своей даме сердца. А хочется всем нашим радиослушательницам тоже пожелать, чтобы однажды ваш возлюбленный посвятил вам какие-нибудь приятные строки. Уважаемые радиослушатели, мужчины, не скупитесь на слова приятные для своих дам сердца. Так что, если прямо сейчас рядом с вами, под ручку рядом сидит ваша та самая единственная и ненаглядная, самая любимая девушка, самая любимая дама сердца, обязательно ей напомните о своих чувствах, не сдерживайте себя в этих порывах, ей точно будет приятно. Ну а пока мы с вами продолжаем наш музыкальный плейлист и двигаемся только вперед. Оставайтесь с нами на волнах Первого областного.

0: На Сахалине и Курилах 7 часов вечера.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Добрый вечер. В студии Полина Кобелева. Спонсор выпуска новостей – транспортная компания «Трансэкспедиция». Груз из Владивостока или Хабаровска на Сахалин «Трансэкспедиция» доставит его точно в срок. Южно-Сахалинск, Поронайск, Тымовская, Нуглики, Аха – сборные и отдельные грузы для бизнеса и личных нужд. «Трансэкспедиция» – 15 лет надежности на маршрутах Сахалина. Телефон 510-817. Теперь коротко о главных событиях. На Сахалине за неделю изъяли 195 килограммов незаконно добытой рыбы. Высокую пожарную опасность прогнозировали в регионе. Работа мобильных комплексов фото-видеофиксации свела к минимуму число нарушений правил парковки на 4 улицах. С 14 по 20 сентября сахалинские инспекторы рыбоохраны провели 142 рейда и выявили 80 нарушений. У браконьеров изъяли 147 сетей, 195 килограммов рыбы и 2,5 килограмма лососевой икры. Также составлено 37 протоколов. Общая сумма штрафов составила 325 тысяч рублей. 4 материала передали в полицию для решения вопроса о возбуждении уголовных дел. В Сахалинской области 22 и 23 сентября ожидается высокая пожарная опасность. По данным

0: Сахалинского УГМС. Четвертый класс пожарной опасности прогнозируется в Южно-Сахалинске, Анивском, Хомском и Корсаковском районах. В МЧС жителей просят соблюдать осторожность и не разводить огонь в лесах и на открытых территориях. Нельзя бросать горящие спички и окурки, оставлять без присмотра костры, выжигать сухую траву и разводить огонь в ветреную погоду. Также не стоит оставлять в лесу пропитанные маслом или бензином тряпки и стеклянную тару, которая на солнце может стать причиной возгорания. При возникновении чрезвычайной ситуации нужно звонить по номеру 112. Новый международный терминал в аэропорту Южно-Сахалинска сможет обслуживать до 600 пассажиров в час. По планам, он начнет работу уже в октябре. О подготовке к запуску объекта губернатор Валерий Лимаренко доложил президенту Владимиру Путину. Новый терминал – единственный на Дальнем Востоке, где установлены автоматические пропускные модули. Проходить пограничный контроль пассажиры смогут по биометрии без личного общения с сотрудниками. Современная инфраструктура аэровокзала будет способствовать расширению географии полетов на курортных маршрутах Юго-Восточной Азии. Владимир Путин подчеркнул, что это хороший шаг вперед и в развитии авиации. Напомню, сегодня из Южно-Сахалинска по зарубежным направлениям самолеты летают в Шанхай, Пекин и Харбин. В 2026 году регулярная работа мобильных комплексов фото-видеофиксации свела к минимуму число нарушений правил парковки еще на четырех улицах – Горького, Фабричной, Деповской и Физкультурной. Напряженной остается ситуация на улицах Курильской и Леонова, где с начала года выявлено больше, чем по 4500 фактов. Брошенный в неположенном месте транспорт ограничивает обзор для автомобилистов и пешеходов, а также препятствует проезду экстренных служб. Напоследок напомню о самых важных событиях на Сахалине и Курилах, также рассказывает круглосуточный информационный телеканал АСТВ. Оперативные новости теперь доступны на 22-м канале во всех сетях кабельных операторов области. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 14 градусов. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Наташа Стрельцова.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Приветствую всех в эфире Первого областного радио. Надеюсь, настроение у вас просто прекрасное. Ну а если нет, сейчас я вам один повод для того, чтобы посмеяться, точно подарю. Наткнулась на такую новость. Какие-то вот эксперты посчитали и насчитали, что россиянам больше не нужны премии на работе. В общем, они как-то... Выяснили эти специалисты, что дополнительные денежные выплаты перестали мотивировать работников. То есть, если выплачивать премии постоянно, то сотрудники привыкают и расценивают это просто как часть зарплаты. Эксперты считают, что вместо повышения премии лучше обратить внимание на признание заслуг, интересные задачи, самостоятельность и возможности для роста. Вот не знаю, как мотивируют этих специалистов, что ж там за задачи их действительно так мотивируют, что премии им точно больше не нужны. Ну, а мы с вами скажем откровенно и честно, что, ну, не знаю, как вы, друзья, я вот не согласна с этой точкой зрения. И не знаю, какие там россияне проходили эти опросы, а которым денежные премии вовсе уже и не интересны. Я думаю, что многие радиослушатели со мной прямо сейчас тоже соглашаются, удивляются искренне каким-то там россиянам премии больше не необходимы. Друзья, с этой позитивной новостью мы с вами продолжаем наш музыкальный плейлист. Немного с вами посмеялись, а самое время сейчас немного потанцевать и, может быть, подпеть, ведь следующий трек, уверена, что знают абсолютно все. Infinity, где ты, продолжает наш музыкальный плейлист.

0: осень на АСТБ.
1: Странно, когда ты сходишь с ума, с ума, с ума, с ума. У меня появляется чувство вины.

0: Лето уже закончилось, отпела, а вот Баиндия и его трек «Шаде» все еще играют из наших радиоприемников и все еще играют в наших сердцах, дорогие друзья. Баиндия проводил нас с вами прямиком к выпуску прогноза погоды. А совсем скоро мы продолжим наш музыкальный плейлист, ну а прямо сейчас давайте все-таки о погоде поговорим. Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Белоруссии, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. Статус «Вся мебель» на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 23 сентября, в Ахе пройдет дождь, здесь 9 градусов тепла, в Тымовском также временами осадки и до 11 градусов со знаком плюс. В Смирных завтра также осадки, но кратковременные, и до 15 градусов со знаком плюс. В Углегорске завтра осадков не предвидится, здесь 14 градусов тепла, в Тамари завтра воздух прогреется до плюс 16, осадков также не предвидится. В Чехове и в Невельске завтра обойдемся также без осадков и 18 градусов тепла за окном. В Хомске завтра тоже довольно тепло, плюс 17, а осадков завтра не ожидается. В Северо-Курильске временами пройдет дождь, 10 градусов за окном. В Курильске завтра чуть теплее, плюс 16, и погода без осадков. В Южно-Сахалинске предстоящие сутки также пройдут без существенных осадков. Температура воздуха ночью плюс 3, плюс 5. Завтра днем от 17 до 19 градусов тепла. Ветер западный 6-11 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Как получить скидку 40%? Легко! В столичном по карте «Столичная». Колбаса «Сливушка» от «Вязанки» всего 199,90. «Столичный». Здесь покупают все. Акция по 30 сентября. Подробности у продавцов.
3: Почему молоко в корове не киснет? Потому что оно настоящее.
4: Натуральная продукция от Паранайского молокозавода. Спрашивайте в магазинах вашего города.
5: Хочешь служить в элитных войсках? Стань оператором БПЛА. Контракт на 1 год и единовременная выплата 2 550 000 ежемесячно до 420 000. Списание кредитов до 10 000 000, ипотека под 2%. После службы льготы при поступлении в ВУЗ, гарантированное трудоустройство. Звони 8-42-42-244-090 или заходи на контрактнаяслужба.рф.
6: За очередь опять в автоцентр «Гигант».
7: Все готовятся к зиме. При покупке японских шин «Йокохама» или итальянских «Пирелли», официальных шин «Формула-1», вы получаете сразу два бонуса. Скидка 50% на шиномонтаж. Хранение летних шин на весь сезон бесплатно.
6: «Гигант» – огромный выбор шин, дисков и автомасел для японских, корейских и немецких автомобилей.
7: Больничная 106, Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
8: А вы уже выбрали школу для ребенка? Лицей 65 приглашает на День открытых дверей 26 сентября в 12:00. Экскурсия, знакомство с учителями и образовательной программой, погружение в школьные предметы, мастер-классы для детей и дегустация питания в формате шведского стола. Расскажем, как раскрываем потенциал, развиваем самостоятельность, умение мыслить и достигать. Лицей 65. Растим не шаблонных детей. Запись по телефону 28 99 95.
9: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
10: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

0: Возвращаясь к вам, дорогие друзья, ну что, все уже успели выложить в социальные сети этот невероятно красивый закат, который порадовал нас этим вечером вторника. Невероятно яркое и красочное завершение этого дня получилось. Подарила нам сахалинская природа такие прекрасные виды. Я тут тоже с удовольствием выглядывала в окно и смотрела на это невероятное зарево над небом. Ну, просто невероятная красота. Хочется верить, что все любители заката сегодня запечатлели эту красоту. Друзья, конечно, есть свои плюсы у того, что начинает немного раньше темнеть и немного позже светать. Мы с вами успеваем насладиться этой невероятной красотой, и красивые рассветы тоже уже можно ловить всем ранним пташкам, ну, хотя бы тем, кто встает там часов в 8 утра, в 8:30 уже можно наблюдать эти красивые рассветы. Ну и сегодня, конечно, закат был просто невероятной красоты и тоже нас, несомненно, порадовал, а осенью, конечно, это особенно красиво. А сейчас еще все пожелтеют наши склоны, склоны горного воздуха, и будет освещать это закатное солнце, конечно, невероятная красота. Я уже вот жду не дождусь, когда же листочки все тоже пожелтеют и покраснеют, и можно будет бесконечно засорять себе фотопленку этими осенними видами. Надеюсь, что у вас планы на осень точно такие же, вдохновленные и яркие, и красочные, и, несомненно, очень уютные и теплые. Ну а мы продолжаем этот уютный и теплый вечер, и далее у нас в эфире появляется Ева Власова и ее прекрасный трек «Вчера».
1: И когда на нежданно, с утра напротив входа в метро, мы встретились случайно, одни на перекрестке миров.

0: 19 часов и 40 минут. Время Сахалинское. Самое время нам с вами поговорить о погоде. Спонсор прогноза погоды — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» — вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 23 сентября, в Александровске-Сахалинском и в Ногликах временами дожди, 12 градусов тепла. Во всех остальных нижеперечисленных городах погода ожидается без осадков. В Поронайске и в Макарове нам обещают до плюс 15, в Красногорске 16 градусов за окном, в Долинске еще теплее, здесь плюс 17. В Охотском воздух прогреется до плюс 19 градусов. В Корсакове и Ваниве нам синоптики обещают до 18 градусов со знаком плюс. В Малокурильском и в Южно-Курильске завтра также ожидается хорошая погода без осадков и 17 градусов тепла. В Южно-Сахалинске предстоящие сутки также пройдут без существенных осадков. Сегодня ночью температура воздуха плюс 3, плюс 5 градусов. Завтра днем плюс 17, плюс 19. Ветер западный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Если вы хотите приобрести бытовую технику, которая прослужит долго не только вам, но и вашим внукам, то это к нам, в магазин «Орбита». А если на полгода, то это не к нам. Есть много других веселых магазинов. Магазин «Орбита».
3: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: В «Матрешке» с 17 по 30 сентября. Молоко «Утро Родины» российское 3,2% 119,95 за 1 килограмм. Рис «Увелка» круглозерный в пакетиках 136,95 за 400 грамм.
5: С «Матрешкой» выгодно всегда.
6: Планы на сегодня? Заехать в «Рассвет»? Новый фудхолл Дальнего Востока уже открыт. Лучшие кухни мира под одной крышей. Музыка, встречи и атмосфера большого города. Входная группа «Горного воздуха». Горнолыжная «Одина».
7: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
8: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 65011611898. Правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
9: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.

0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: Звуки музыки на радио АСТВ.
2: Дорогой ценитель низких частот, сейчас я поведаю тебе историю о настоящем гиганте музыкального мира, о контрабасе. Высоченный, солидный, чуть ли не в человеческий рост, стоит себе в углу оркестра, будто важный господин на светском приеме. Корпус из благородного дерева, длинные струны, длинный гриф. Он не суетится, не мельтешит с высокими нотами. Нет, он действует иначе. Контрабас в оркестре – это как фундамент дома. Его не всегда заметно, но без него все развалится. Он держит ритм, задает гармонию, создает ту самую атмосферу, от которой музыка обретает объем и вес. Без него мелодия будет словно без опоры, легкая, но пустая. А с ним сразу появляется глубина, серьезность и какая-то особая теплота. В джазе он весело шагает басовой линией, задавая драйв и настроение. В блюзе стонет и вздыхает, рассказывая истории разбитых сердец. Играть на нем особое искусство. Нужно и силу иметь, и чувство ритма отточено, и слух абсолютный. Пальцы ловко скользят по грифу, смычок касается струны, вот уже зал наполняется этим роскошным обволакивающим звуком. Слушая музыку, прислушайся к нижнему регистру. Если почувствуешь эту мощную, спокойную опору, знай, это трудится контрабас. Главный басовый философ оркестра. Он не кричит, не рвется в центр внимания, но без него мир музыки был бы куда менее основательным.

0: Работаем круглосуточно. Без выходных и перерывов на обед. Радио АСТВ. 25 лет в эфире.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: А я здесь рядом с вами, дорогие друзья. И мы с вами завершаем этот музыкальный час и перемещаемся в новый на Сахалине и Курилах в 8 часов вечера.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Здравствуйте, в студии Полина Кобелева. В ближайшие минуты коротко подведем итоги прошедшего дня. Спонсор выпуска новостей – транспортная компания «Трансэкспедиция». Груз из Владивостока или Хабаровска на Сахалин «Трансэкспедиция» доставит его точно в срок. Южно-Сахалинск, Поронайск, Тымовская, Нуглики, Оха. Сборные и отдельные грузы для бизнеса и личных нужд. «Трансэкспедиция» – 15 лет надежности на маршрутах Сахалина. Телефон 510-817. Новый международный терминал в аэропорту Южно-Сахалинска сможет обслуживать до 600 пассажиров в час. По планам, он начнет работу уже в октябре. О подготовке к запуску объекта губернатор Валерий Лимаренко доложил президенту Владимиру Путину. Новый терминал – единственный на Дальнем Востоке, где установлены автоматические пропускные модули. Проходить пограничный контроль пассажиры смогут по биометрии без личного общения с сотрудниками. Современная инфраструктура аэровокзала будет способствовать расширению географии полетов на курортных маршрутах Юго-Восточной Азии. Владимир Путин подчеркнул, что это хороший шаг вперед и в развитии авиации. Напомню, сегодня из Южно-Сахалинска по зарубежным направлениям самолеты летают в Шанхай, Пекин и Харбин. Губернатор Валерий Лимаренко оценил качество благоустройства у скейт-парка «Цунами», расположенного в районе Ботанического сада. Глава региона осмотрел обновленную площадку и обсудил с профильными ведомствами планы по комплексному развитию зоны. На площади более 6,5 тысяч квадратных метров дорожники уже обустроили систему водоотведения и освещения, заасфальтировали пешеходную дорожку, а также территорию вокруг спортивного объекта. Для комфорта посетителей здесь появились удобные парклеты в виде амфитеатров. Следующим шагом в развитии инфраструктуры станет строительство новой входной группы горного воздуха в районе Ботанического сада. Инвестор для реализации этого проекта уже определен. Губернатор Валерий Лимаренко поблагодарил жителей Сахалинской области за активную гражданскую позицию. В рамках трехдневного голосования на выборах депутатов Государственной Думы 9-го созыва на островах работал 291 избирательный участок. В регионе зарегистрировано свыше 370 тысяч избирателей. По предварительным данным, в голосовании приняли участие почти половина из них. За три дня в регионе не зафиксировано ни одного происшествия, которое могло бы серьезно повлиять на ход голосования. Глава региона подчеркнул, что выборы прошли честно и открыто. Он поблагодарил всех проголосовавших за будущее области и всей России, а также общественных наблюдателей и избирателей.

0: избирательную комиссию. 384 нарушения правил дорожного движения зафиксировали инспекторы за 3 дня рейдов с 18 по 20 сентября. Особое внимание уделяли водителям, которые могли представлять повышенную опасность на дороге. За управление в состоянии опьянения отстранили 16 человек. Еще 47 водителей задержали за езду без прав или во время их лишения. Кроме того, 72 автомобилиста привлекли к ответственности за тонировку, 24 за езду на незарегистрированных машинах и еще 24 за технические неисправности транспорта. 7 водителей нарушили правила перевозки детей, 3 ездили без госномеров, 1 выехал на встречную полосу. В островном регионе продолжается вакцинация жителей от гриппа. Препараты уже распределили по районам региона. Записаться на прививку можно в поликлинике по месту жительства. Также во многих медучреждениях вакцинацию проводят без предварительной записи по графику работы процедурных кабинетов. Сейчас жителям предлагают 2 вакцины. По сообщениям Минздрава, они обе содержат полноценную дозировку антигенов, хорошо переносятся и соответствуют современным требованиям безопасности. В ведомстве также подчеркивают, что уровень заболеваемости гриппом напрямую зависит от охвата населения вакцинацией. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Часть расходов на коммунальные услуги можно вернуть.
2: В Сахалинской области отдельные категории граждан получают ежемесячную компенсацию затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг.
1: Это ветераны, многодетные семьи, инвалиды и семьи с детьми-инвалидами, реабилитированные граждане, а также отдельные категории молодых и студенческих семей.
2: Размер выплаты рассчитывается индивидуально с учетом состава семьи, площади жилья, тарифов и нормативов потребления.
1: Подать заявление можно в Центре соцподдержки по месту жительства или через госуслуги. Меры социальной поддержки могут быть ближе, чем кажется.
3: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.
4: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Наташа Стрельцова.
1: Рада приветствовать вас, дорогие друзья, в этом прекрасном музыкальном часе. Чем же он такой особенный, спросите вы меня, да? Я вам с радостью расскажу. Вечер вторника, это означает, что с 8 до 10 часов вечера нас с вами ожидает лучшая музыкальная подборка с главными хитами за последние 25 лет. Вы уже поняли, я думаю, по первой композиции. Кайли 2006 года выпуска прозвучала в эфире. Такая вот винтажная находка, которая, несомненно, не может остаться без внимания нашего с вами. И таких хитов у нас заготовлено еще очень-очень много. Целых два часа будем с вами ностальгировать немного в эфире Первого областного. А все потому, что в этом году радио СТВ исполнилось целых 25 лет. Ровно четверть века. Мы радуем вас и заряжаем главными музыкальными хитами. Ну и, конечно, это прекрасный повод для того, чтобы вспомнить самые яркие и самые любимые из них вместе с вами, дорогие радиослушатели. Давайте прямо сейчас продолжим эту музыкальную ностальгию, продолжим эту дискотеку. И далее нас встречают гости из будущего и многие другие наши верные друзья. Давайте предоставим им слово и сделаем приемники погромче.

0: Продолжается наша музыкальная ностальгия. И вот уже вечер совсем спустился на города Сахалинской области. И так за окном заметно уже прохладно. Хочется верить, что завтрашний день подарит нам еще немного осеннего тепла. Об этом прямо сейчас поговорим в выпуске прогноза погоды. Спонсор прогноза погоды — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» — вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 23 сентября, в Охе пройдет дождь, здесь 9 градусов тепла, в Тымовском также временами дождливо и до плюс 11. В Смирных завтра кратковременные осадки, 15 градусов за окном, в Углегорске завтра осадков не предвидится, здесь синоптики обещают до плюс 14, в Тамари воздух прогреется до плюс 16, осадков завтра также не ожидается. В Чехове и в Невельске завтра тоже обойдемся без осадков, 18 градусов за окном, в Хомске до плюс 17 и осадков не обещают. В Северо-Курильске завтра пройдет дождь, но только временами, здесь 10 градусов со знаком плюс. В Курильске завтра осадков не предвидится и 16 градусов выше нуля. В Южно-Сахалинске предстоящие сутки пройдут без существенных осадков. Сегодня ночью температура воздуха плюс 3, плюс 5 градусов. Завтра днем плюс 17, плюс 19. Ветер западный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Грузовые шины, база техника, диски на спецтехнику. База техника, проспект Мира 7В, телефон 505-525, 505-525.
3: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
4: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 65011611889. Правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
5: Груз из Владивостока или Хабаровска на Сахалин Трансэкспедиция доставит точно в срок. От одной коробки до целой машины. Запчасти, оборудование, товары для бизнеса и личные вещи. Доставляем по всему Сахалину. От Южно-Сахалинска до Охи. Трансэкспедиция. 15 лет надежности. Телефон 510-817.
6: Скоро зима. Пора менять шины.
7: Да, езжай в новый магазин «Шины даром» на Железнодорожной. Там при покупке комплекта китайских шин «Капсон» вы получаете сразу два подарка. Хранение шин на весь сезон бесплатно. Развал схождения бесплатно. Китайские шины «Капсон». Большой выбор размеров и выгодные цены. Ведь хорошие шины должны стоить недорого. «Шины даром». Лучший шиномонтаж в городе Южно-Сахалинск в 2026 году, по мнению пользователей 2GIS. Железнодорожная 168/4. Телефон 300-168.
8: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
9: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

хочется верить, что наши радиослушатели мужского пола сейчас не робели и пригласили свою вторую половинку на медленный танец. Друзья, обязательно делайте это почаще, ведь ностальгическая наша дискотека продолжается, и еще целых полтора часа у нас с вами впереди, до 10 часов вечера мы с вами здесь вместе в эфире Первого областного. Вспоминаем те самые студенческие и школьные дискотеки, которые определенно были у каждого из нас за эти 25 лет, и те самые хиты, под которые мы когда-то вместе танцевали, может быть, энергичные танцы, а может быть, и тот самый знаковый медляк, который, я думаю, у каждого в жизни на школьной дискотеке однажды происходил. Может быть, кстати, и под Стаса Пьеху кто-то танцевал. Ну, а далее в эфире у нас определенно танцевальный хит Black Eyed Peas. Слушаем и пританцовываем, желательно, дорогие друзья. Ни в чем себе не отказывайте и делайте погромче.

0: Продолжаем согревать вас лучшей музыкальной подборкой этим осенним вечером. Мы продолжим это делать еще долго. Ну а прямо сейчас расскажу вам немного о погоде. Спонсор прогноза погоды — салон мебели «Статус» рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» — вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 23 сентября, в Александровске, Сахалинском и в Ногликах временами пройдут дожди, здесь до плюс 12. В Поронайске и в Макарове осадков завтра не предвидится, здесь до 15 градусов выше нуля. Во всех остальных нижеперечисленных городах погода также без осадков. В Красногорске плюс 16, в Долинске до 17 градусов выше нуля. В Охотском завтра совсем тепло, здесь обещают до плюс 19, в Корсакове и в Аниве 18 градусов выше нуля. В Малокурильском и в Южно-Курильске завтра до плюс 17. В Южно-Сахалинске предстоящие сутки также пройдут без существенных осадков. Сегодня ночью температура воздуха плюс 3, плюс 5 градусов. Завтра днем плюс 17, плюс 19. Ветер западный 6-11 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
3: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 65011611888. Все правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
4: Слышите помеху справа? А лучше ее еще и увидеть. Помехи вообще неприятны, а на дороге, и особенно справа, опасны. Поэтому на перекрестке равнозначных дорог уступайте дорогу автомобилю, который приближается справа. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
5: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
6: Украинские террористические и экстремистские организации активно используют социальные сети и мессенджеры для вербовки молодежи. Эти люди могут представляться кем угодно, обещать деньги, угрожать или уговаривать. Их цель – втянуть вас в преступление. Преступники внушают, что совершенные действия – всего лишь мелкое хулиганство. Но фактически это терроризм. Серьезное преступление, за которое можно провести за решеткой внушительный срок. Учеба, карьера, работа, семья и нормальное будущее будут потеряны. Помните, не поддавайтесь на обещания легких денег. Не верьте угрозам. Не делитесь личной информацией с незнакомцами. Если вам пишут с подозрительных аккаунтов и предлагают совершить правонарушение, заблокируйте контакт. Не отвечайте на сообщения. О случившемся сообщите по телефону доверия ОФСБ России по Сахалинской области. 8-42-42-724-083. Либо в службу 112.
7: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей.
8: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Эта композиция, мне кажется, идеально подходит для того, чтобы завершить этот вторник, для того, чтобы сейчас неспешно куда-то ехать. И я думаю, что можно даже немного предаться размышлениям под такие лиричные мотивы в эфире Первого областного. Поэтому, друзья, если сегодня вас немного тянет на ностальгию, это совершенно неудивительно, ведь в нашей подборке мы собрали те самые хиты, которые занимают в нашем сердце особые места, и, конечно, под них мысли сами лезут в голову, и хочется вспоминать самые яркие и теплые моменты, которые с этими композициями связаны. Можно сказать, что радио СТВ сегодня этим вечером катает вас на настоящей музыкальной машине времени. А вот куда она вас привезет, это уже, конечно, совсем другой разговор, совсем другой вопрос. Ну, я желаю вам совершенно приятных сегодня путешествий на нашей музыкальной машине времени, пускай она везет вас в самые теплые уголки ваших воспоминаний, и мы продолжаем, двигаемся только вперед.

самое прекрасное в этой песне, что для того, чтобы ее подпеть, совсем не обязательно знать слова, дорогие друзья. Главное просто иметь хорошее настроение и желание этим вечером попеть. И следующая песня, кстати, такая же, но я уверена, что здесь слова точно знают абсолютно все наши радиослушатели. Наша музыкальная ностальгия продолжается, ну а мое эфирное время на этом подошло к своему завершению. У микрофона для вас этим вечером была Наташа Стрельцова. Желаю всем прекрасного продолжения этого вторника. Оставайтесь с нами на волнах Первого областного и до новых встреч в эфире.

Сахалинское время 9 часов вечера. Радио АСТВ. Первое областное.

0: Редакции СМИ ЛТУ 27.00709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Белоруссии, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 23 сентября. В Ахи ожидается дождливая погода, здесь 9 градусов тепла, в Тымовском также временами осадки и до 11 градусов со знаком плюс. В Смирных завтра также дожди пройдут временами и до 15 градусов выше нуля. В Углегорске завтра осадков не предвидится, а здесь до плюс 14. В Тамари завтра также погода без осадков и 16 градусов за окном. В Чехове и в Невельске осадков также не будет, 18 градусов тепла. В Хомске чуть свежее, плюс 17, и погода также без осадков. В Северо-Курильске завтра временами пройдет дождь, температура воздуха плюс 10 градусов. В Курильске завтра осадков не будет, воздух прогреется до плюс 16. В Южно-Сахалинске предстоящие сутки пройдут без существенных осадков. Сегодня ночью температура воздуха плюс 3, плюс 5 градусов. Завтра днем от 17 до 19 градусов тепла. Ветер западный 6-11 метров в секунду.
0: Радио АСТВ. Первое областное.
2: Реклама.
3: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
4: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 65011161188. Правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
5: А вы уже выбрали школу для ребенка? Лицей 65 приглашает на День открытых дверей 26 сентября в 12.00. Экскурсия, знакомство с учителями и образовательной программой, погружение в школьные предметы, мастер-классы для детей и дегустация питания в формате шведского стола. Расскажем, как раскрываем потенциал, развиваем самостоятельность, умение мыслить и достигать. Лицей 65. Растим не шаблонных детей. Запись по телефону 28 99 95. 28 99 95.
0: Бизнесу нужен транспорт. Авторенто предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. Авторенто, когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
6: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
0: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Белоруссии, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 23 сентября, в Александровске-Сахалинском, а также в Ногликах временами пройдут дожди до 12 градусов со знаком «плюс». Во всех остальных нижеперечисленных городах погода ожидается без осадков. В Поронайске и в Макарове обещают до плюс 15, в Красногорске воздух прогреется до 16 градусов тепла. В Долинске завтра еще теплее, здесь плюс 17, в Охотском синоптики обещают до 19 градусов со знаком «плюс». В Корсакове и в Аниве завтра до плюс 18, в Малокурильском и в Южно-Курильске температура воздуха до 17 градусов тепла. В Южно-Сахалинске предстоящие сутки также пройдут без существенных осадков. Сегодня ночью температура воздуха плюс 3, плюс 5 градусов. Завтра днем от 17 до 19 градусов тепла. Ветер западный 6-11 метров в секунду.
0: Радио АСТВ. Первое областное.
2: Реклама.
3: Груз из Владивостока или Хабаровска на Сахалин «Трансэкспедиция» доставит точно в срок. От одной коробки до целой машины. Запчасти, оборудование, товары для бизнеса и личные вещи. Доставляем по всему Сахалину. От Южно-Сахалинска до Ахи. «Трансэкспедиция». 15 лет надежности. Телефон 510-817.
4: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
5: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
6: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: На островах 22 часа.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Всем привет! Меня зовут Павел Майдекс. Представляю вам свой авторский музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.

Спонсор проекта «Профессионал 65». Современное оборудование для салонов красоты. Залог успеха вашего бизнеса. Создавайте красоту, а комфорт и удобство обеспечит «Профессионал 65». Специализированное оснащение студий красоты. Переулок Мартовский, 1Б, телефон 25 50 25 25 50 25.

0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Белоруссии, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 23 сентября. В Ахи ожидается дождливая погода, здесь 9 градусов тепла, в Тымовском также временами осадки и до 11 градусов со знаком плюс. В Смирных завтра также дожди пройдут временами и до 15 градусов выше нуля. В Углегорске завтра осадков не предвидится, здесь до плюс 14, в Тамари завтра также погода без осадков и 16 градусов за окном. В Чехове и в Невельске осадков также не будет, 18 градусов тепла. В Хомске чуть свежее, плюс 17, и погода также без осадков. В Северо-Курильске завтра временами пройдет дождь, температура воздуха плюс 10 градусов. В Курильске завтра осадков не будет, воздух прогреется до плюс 16. В Южно-Сахалинске предстоящие сутки пройдут без существенных осадков. Сегодня ночью температура воздуха плюс 3, плюс 5 градусов. Завтра днем от 17 до 19 градусов тепла. Ветер западный 6-11 метров в секунду.
1: Радио АСТВ. Первое областное.
3: Реклама.
1: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111. Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью. Они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
4: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
5: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Белоруссии, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 23 сентября, в Александровске-Сахалинском, а также в Ногликах временами пройдут дожди до 12 градусов со знаком «плюс». Во всех остальных нижеперечисленных городах погода ожидается без осадков. В Поронайске и в Макарове обещают до плюс 15, в Красногорске воздух прогреется до 16 градусов тепла. В Долинске завтра еще теплее, здесь плюс 17, в Охотском синоптики обещают до 19 градусов со знаком «плюс». В Корсак и в Аниве завтра до плюс 18, в Малокурильском и в Южно-Курильске температура воздуха до 17 градусов тепла. В Южно-Сахалинске предстоящие сутки также пройдут без существенных осадков. Сегодня ночью температура воздуха плюс 3, плюс 5 градусов. Завтра днем от 17 до 19 градусов тепла. Ветер западный 6-11 метров в секунду.
1: Радио АСТВ. Первое областное.
3: Реклама.
4: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
5: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
1: Быть в курсе последних событий просто, как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
6: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
7: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: На Сахалине и Курилах 23.00.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Всем привет! Меня зовут Павел Майдекс. Представляю вам свой авторский музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.

Спонсор проекта – «Профессионал 65». Современное оборудование для салонов красоты. Залог успеха вашего бизнеса. Создавайте красоту, а комфорт и удобство обеспечит «Профессионал 65». Специализированное оснащение студий красоты. Переулок Мартовский, 1Б, телефон 25 50 25 25 50 25.

0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Белоруссии, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 23 сентября. В Ахи ожидается дождливая погода, здесь 9 градусов тепла, в Тымовском также временами осадки и до 11 градусов со знаком плюс. В Смирных завтра также дожди пройдут временами и до 15 градусов выше нуля. В Углегорске завтра осадков не предвидится, здесь до плюс 14, в Тамари завтра также погода без осадков и 16 градусов за окном. В Чехове и в Невельске осадков также не будет, 18 градусов тепла. В Хомске чуть свежее, плюс 17, и погода также без осадков. В Северо-Курильске завтра временами пройдет дождь, температура воздуха плюс 10 градусов. В Курильске завтра осадков не будет, воздух прогреется до плюс 16. В Южно-Сахалинске предстоящие сутки пройдут без существенных осадков. Сегодня ночью температура воздуха плюс 3, плюс 5 градусов. Завтра днем от 17 до 19 градусов тепла. Ветер западный 6-11 метров в секунду.
1: Радио АСТВ. Первое областное.
0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
3: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Белоруссии, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 23 сентября, в Александровске-Сахалинском, а также в Ногликах временами пройдут дожди до 12 градусов со знаком «плюс». Во всех остальных ниже перечисленных городах погода ожидается без осадков. В Поронайске и в Макарове обещают до плюс 15, в Красногорске воздух прогреется до 16 градусов тепла. В Долинске завтра еще теплее, здесь плюс 17, в Охотском синоптики обещают до 19 градусов со знаком «плюс». В Корсак и в Аниве завтра до плюс 18, в Малокурильском и в Южно-Курильске температура воздуха до 17 градусов тепла. В Южно-Сахалинске предстоящие сутки также пройдут без существенных осадков. Сегодня ночью температура воздуха плюс 3, плюс 5 градусов. Завтра днем от 17 до 19 градусов тепла. Ветер западный 6-11 метров в секунду.
1: Радио АСТВ. Первое областное.
3: Реклама.
1: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
4: Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов «Сахалина».
1: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
5: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

Спонсор проекта – «Профессионал 65». Современное оборудование для салонов красоты. Залог успеха вашего бизнеса. Создавайте красоту, а комфорт и удобство обеспечит «Профессионал 65». Специализированное оснащение студии красоты. Переулок Мартовский, 1Б, телефон 25 50 25 25 50 25.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Белоруссии, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 23 сентября. В Ахи ожидается дождливая погода, здесь 9 градусов тепла, в Тымовском также временами осадки и до 11 градусов со знаком плюс. В Смирных завтра также дожди пройдут временами и до 15 градусов выше нуля. В Углегорске завтра осадков не предвидится, здесь до плюс 14. В Тамари завтра также погода без осадков и 16 градусов за окном. В Чехове и в Невельске осадков также не будет, 18 градусов тепла. В Хомске чуть свежее, плюс 17, и погода также без осадков. В Северо-Курильске завтра временами пройдет дождь, температура воздуха плюс 10 градусов. В Курильске завтра осадков не будет, воздух прогреется до плюс 16. В Южно-Сахалинске предстоящие сутки пройдут без существенных осадков. Сегодня ночью температура воздуха плюс 3, плюс 5 градусов. Завтра днем от 17 до 19 градусов тепла. Ветер западный 6-11 метров в секунду.
0: Радио АСТВ. Первое областное.

пока другие ищут счастье на фоне суеты. Я свое нашел, но выглядит как ты. Счастье это переждать вдвоем, когда дожди неожиданно настигли нас на полпути. Счастье с полуслова понимать, что хочешь ты. И когда не нужно говорить, не уходи. Наверное, кто-то скажет, счастье любит тишину, но только не мое.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Белоруссии, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 23 сентября, в Александровске-Сахалинском, а также в Ногликах временами пройдут дожди до 12 градусов со знаком «плюс». Во всех остальных нижеперечисленных городах погода ожидается без осадков. В Поронайске и в Макарове обещают до плюс 15, в Красногорске воздух прогреется до 16 градусов тепла. В Долинске завтра еще теплее, здесь плюс 17, в Охотском синоптики обещают до 19 градусов со знаком «плюс». В Корсакове и в Аниве завтра до плюс 18, в Малокурильском и в Южно-Курильске температура воздуха до 17 градусов тепла. В Южно-Сахалинске предстоящие сутки также пройдут без существенных осадков. Сегодня ночью температура воздуха плюс 3, плюс 5 градусов. Завтра днем от 17 до 19 градусов тепла. Ветер западный 6-11 метров в секунду.
0: Радио АСТВ. Первое областное.

Марсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы?

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

На Сахалине и Курилах 2 часа ночи. Радио АСТВ. Первое областное.

Радио АСТВ. АСТВ. Первое областное.

Повсюду бензин, но ты носишься искрой. Синьорита, изысканность, новую жизнь, одержимость рвут коготки. Новая искренность. Тут разговоры о том, что и в горе, и в радости. Невкусные сладости, детка, очнись, Антарктида начинается здесь.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плачь.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: радиостанция АСТВ.
1: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
2: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Сахалинское время 4 часа утра.
1: Радио АСТВ. Первое областное.

На островах 5 часов утра. Радио АСТБ. Первое областное.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Ради в мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, ну где же ты? И я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себя сдержать.

На Сахалине и Курилах 6 часов утра. Радио АСТБ. Первое областное.

0: Регистрация в СМИ ЛТУ 27.00709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

дыхание застыл. Твой взгляд так ярко искрил. Один повод и 100 причин. Штиль на море, но не в груди. Ты как яркий свет ночи. Но мотивы мои.

0: Областное шоу приветствует вас на волне радио СТВ в Южно-Сахалинске. 7 часов утра, далее выпуск новостей.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Здравствуйте, в студии Полина Кобелева. В ближайшие минуты коротко подведем итоги прошедшего дня. Спонсор выпуска новостей – транспортная компания «Трансэкспедиция». Груз из Владивостока или Хабаровска на Сахалин. «Трансэкспедиция» доставит его точно в срок. Южно-Сахалинск, Поронайск, Тымовская, Нуглики, Аха. Сборные и отдельные грузы для бизнеса и личных нужд. «Трансэкспедиция» – 15 лет надежности на маршрутах Сахалина. Телефон 510-817. Новый международный терминал в аэропорту Южно-Сахалинска сможет обслуживать до 600 пассажиров в час. По планам он начнет работу уже в октябре. О подготовке к запуску объекта губернатор Валерий Лимаренко доложил президенту Владимиру Путину. Новый терминал – единственный на Дальнем Востоке, где установлены автоматические пропускные модули. Проходить пограничный контроль пассажиры смогут по биометрии без личного общения с сотрудниками. Современная инфраструктура аэровокзала будет способствовать расширению географии полетов на курортных маршрутах Юго-Восточной Азии. Владимир Путин подчеркнул, что это хороший шаг вперед и в развитии авиации. Напомню, сегодня из Южно-Сахалинска по зарубежным направлениям самолеты летают в Шанхай, Пекин и Харбин. Губернатор Валерий Лимаренко оценил качество благоустройства у скейт-парка «Цунами», расположенного в районе Ботанического сада. Глава региона осмотрел обновленную площадку и обсудил с профильными ведомствами планы по комплексному развитию зоны. На площади более 6,5 тысяч квадратных метров дорожники уже обустроили системы водоотведения и освещения, заасфальтировали пешеходную дорожку, а также территорию вокруг спортивного объекта. Для комфорта посетителей здесь появились удобные парклеты в виде амфитеатров. Следующим шагом в развитии инфраструктуры станет строительство новой входной группы горного воздуха в районе Ботанического сада. Инвестор для реализации этого проекта уже определен. Губернатор Валерий Лимаренко поблагодарил жителей Сахалинской области за активную гражданскую позицию. В рамках трехдневного голосования на выборах депутатов Государственной Думы 9-го созыва на островах работал 291 избирательный участок. В регионе зарегистрировано свыше 370 тысяч избирателей. По предварительным данным, в голосовании приняли участие почти половина из них. За три дня в регионе не зафиксировано ни одного происшествия, которое могло бы серьезно повлиять на ход голосования. Глава региона подчеркнул, что выборы прошли честно и открыто. Он поблагодарил всех проголосовавших за будущее области и всей России, а также общественных наблюдателей и избирательную комиссию. 384 нарушения правил дорожного движения зафиксировали инспекторы за три дня рейдов с 18 по 20 сентября. Особое внимание уделяли водителям, которые могли представлять повышенную опасность на дороге. За управление в состоянии опьянения отстранили 16 человек. Еще 47 водителей задержали за езду без прав или во время их лишения. Кроме того, 72 автомобилиста привлекли к ответственности за тонировку, 24 за езду на незарегистрированных машинах и еще 24 за технические неисправности транспорта. 7 водителей нарушили правила перевозки детей, 3 ездили без госномеров, 1 выехал на встречную полосу. В островном регионе продолжается вакцинация жителей от гриппа. Препараты уже распределили по районам региона. Записаться на прививку можно в поликлинике по месту жительства. Также во многих медучреждениях вакцинацию проводят без предварительной записи по графику работы процедурных кабинетов. Сейчас жителям предлагают 2 вакцины. По сообщениям Минздрава, они обе содержат полноценную дозировку антигенов, хорошо переносятся и соответствуют современным требованиям безопасности.

Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире. Радио АСТВ. Первое. Областное.

0: Друзья, ну привет, что, здравствуйте. Привет. Как ваше настроение? Как вы там? Вы заметили, что по утрам осень особенно прекрасна?
1: Чем?
0: Очень красиво, очень свежо.
1: Не видно же ничего.
0: Как это не видно? Посмотри, я тут фотографии наделала, пока шла на работу. Ты говоришь, почему я опоздала.
1: Что ты там фотографировала?
0: А я фотографировала рассвет собак. Собак тоже фотографировал, но и рассвет тоже попал.
1: Где рассвет? Еще даже не расцвело.
0: Ну глянь.
1: Ну давай.
0: Ну.
1: А, ну вот это красота, когда солнце из-за сопок подсвечивает немного.
0: Это буквально несколько секунд, друзья. И кто просыпается вместе с нами, знает, о чем я говорю.
1: А кто вместе со мной? Тот спит еще. Да нет, вообще, я не замечаю, к сожалению, такого. Вот я иду на работу, и еще темно совсем-совсем.
0: Ну,
1: да. Возможно. И у нас окна, к сожалению, туда не выходят, на восток.
0: У вас это у кого?
1: У нас на работе здесь, чтобы подсмотреть.
0: Ну, а я иду с парковки, и все вижу.
1: Да, я же говорю, я иду раньше, поэтому не замечаю. Ну вот хорошо, что ты мне показал. Я теперь знаю, на улице какая
0: теперь
1: красота.
0: Ты знаешь, почему я опаздываю?
1: Да.
0: Потому что я стою и смотрю.
1: И почему же я здесь сижу? Почему я не вижу все своими глазками? Все,
0: давай. Артем ушел, а мы с вами, друзья, давайте-ка начнем это утро вместе.

0: Блабластное шоу в студии Артем Бушаев.
1: Женя Милых.
0: А знаете что? Среда пришла, неделя прошла.
2: О,
0: а вы что думали, мы
1: чувствую,
0: забыли?
1: Да?
0: Нет, мы помним.
1: Нет,
0: поэтому
1: никогда.
0: И вам напомним о том, что среда на календаре. Всем доброе утро.
1: Доброе утро, ребята. Спонсор Облабластного шоу — сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных продуктовых магазинов «Верный» проводит ежемесячные акции для своих клиентов. Получите скидочную карту в любом из магазинов «Верный» и приобретайте качественные и свежие продукты по еще более низким ценам. Ваш выбор «Верный». Подробности у продавцов-консультантов. Ну все.
0: Двигаемся. В самом начале
1: вот
0: этого пути.
1: Даже Александра Стен, и вы тоже все. Давайте за ней.

0: Спонсор гороскопа – сеть магазинов «Винтаж». Если звезды обещают перемены, пусть они будут красивыми. Новая осенняя коллекция уже в ТЦ «Столица» второй этаж, «Мегаберезка» второй этаж, «Сити Молл» третий этаж напротив кинотеатра. Встречайте осень в новом образе.
1: Доброе утро, друзья! Овны, ждите получения ценной информации от старых знакомых.
0: Тельцы, сегодня аргументы и доводы здравого смысла потерпят неудачу. Действуйте интуитивно.
1: Близнецы, трудности будут связаны с вашим нежеланием заняться тем, что уже давно надо было сделать.
0: Раки, грустные мысли, развеются и все станет на свои места.
1: Львы, не стоит ожидать похвалы от других, наградите себя самостоятельно.
0: Девы, придется проявить мягкость и гибкость в разговоре с близкими.
1: Весы, говорите о своих чувствах прямо, это оценят по достоинству.
0: Скорпионы, вы будете еле успевать ловить взгляды окружающих, потому что вы великолепны.
1: Ой, ну конечно, естественно.
0: Да.
1: Стрельцы, смело беритесь за выполнение дел, с которыми не справились другие.
0: Козероги, день прекрасно подойдет для физического труда.
1: Водолеи, прогулка на свежем воздухе поможет отвлечься от свалившихся на голову проблем.
0: Рыбы, сведите к минимуму расходы, связанные с развлечениями.
1: Вот так вот, друзья, это ваш гороскоп на сегодняшний день. Спонсор гороскопа – сеть магазинов «Винтаж». Встречайте осень в новом образе.

0: перченые ученые.
1: В жизни этих людей всегда что-то интересное происходит. Ребята, и их интересности, да, их увлечения связаны непосредственно с нами.
2: Да, они делают открытия, которые нам оказываются полезными. И вот в этот раз ученые выяснили, что, Екатерины и Александры выгорают чаще других. Да-да-да. Ученые
1: их
2: провели важнейшее исследование и проанализировали переписки в рабочих чатах. Итак, на первом месте Екатерины. Они преобладают в HR, бухгалтерии и финансах профессиях с высоким риском выгорания. Часто жалуются на хроническую усталость и эмоциональное истощение. А вот Александры тоже не расслабляются. Они чаще всего встречаются среди руководителей отделов продаж и IT-специалистов. Продажи – одна из самых стрессовых зон, а руководители могут создавать эффект заражения для всей команды. Далее идут Анны и Дмитрии. Однако эксперты не рекомендуют использовать имена в качестве критерий для кадровых решений. Да?
1: То есть Дмитрий не подходит.
2: Не берем, выгорает этот человек быстрее остальных, поэтому давайте-ка ведите сюда Андрея.
1: И Матвея нам, пожалуйста. А есть какие-нибудь имена, люди, кремние такие?
2: Да, которые стоят на первом месте. Держась вообще за все, что можно. Нет, пока что ученые еще не выяснили.
1: Выявили пока слабое звено,
2: слабое,
1: ребята.
2: Слабое звено выявили, сильное звено пока в процессе. Мы об этом узнаем чуть позже.
1: Если бы, было бы здорово, если бы ученые сказали, да, вышли с инициативой о том, что, ребята, вот есть топ имен, да, которые выгорают чаще. Давайте они на 4 дня у нас выходят на работу.
2: Да, да, да.
1: 3
2: и зарплату
1: дня
2: им также оставляем пятидневную.
1: Да, да,
2: да. А все остальные, кто держится, ну, так сказать, огурцом, тем, как бы, пускай 5 дней работают, но и при этом
1: зато
2: зарплату тоже свою придерживают. Ага,
1: да. Поэтому Дмитрий,
2: да,
1: и Екатерина,
2: Александра. Александры, Екатерины, Анны и Дмитрий, держитесь, мы с вами.
1: Голосуйте за нас. Да. А, поздно уже.
3: Облабластное шоу. В космосе летает.

0: Так, 7 часов и 22 минуты в Южно-Сахалинске. Ваня Дмитриенко со своим почерком здесь, ребята, засветился. И, между прочим, новинка 2026 года, да? Вот производит
1: Ванька
0: один хитом
1: молодец
0: за другим.
1: Молодой, озорной, да?
0: Да.
1: Еще у него кровь кипит. Поэтому и песни выдает одни, одну за одной. Еще и все хиты.
0: Но.
1: Молодец.
0: Молодец.
1: Мы тоже молодцы, потому что прямо сейчас расскажем вам о погоде на сегодня.
0: Ну, не такие, конечно, мы не сравниваем себя ни
1: в коем
0: случае.
1: Мы не озорные, но тоже молодцы.
0: Да. А, давайте, кстати, о погоде, да, узнаем. Сегодня у нас что на календаре-то? А, вы поглядите.
1: 23 сентября.
0: Это не шутки, ребята. Спонсор прогноза погоды — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус», вся мебель на одной территории, улица Ленина, 395, работают без выходных.
1: Итак, по данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области на сегодня, 23 сентября, в Ахе временами дождь плюс 9, в Тымовском временами дождь 12, тепла, в Смирных и Углегорске сегодня без осадков около 15 градусов со знаком плюс, в Томари без осадков плюс 17, в Чехове, Невельске, а также в Хомске осадков сегодня не ожидается, до 18 градусов тепла, в Северокурильске без осадков днем плюс 11, в Курильске осадков сегодня не ожидается, 16 градусов выше 0. В Южно-Сахалинске без осадков плюс 16, плюс 18, ветер западный от 4 до 10 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
4: Как получить скидку 40%? Легко! В столичном по карте «Столичная». Колбаса «Сливушка» от «Вязанки» всего 199,90. «Столичный». Здесь покупают все. Акция по 30 сентября. Подробности у продавцов.
5: Аккумулятор на легковое авто? База техника! А аккумулятор на грузовое авто? База техника! Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника! Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
6: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
7: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 65011611818. Правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
8: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея. Места для прогулок с собаками. Экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
9: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16.

0: Риана здесь на волне радио СТВ. Ребята, через несколько минут в ваших приемниках свежий выпуск программы «Интершум».
1: Самые-самые яркие, интересные новости из мира сети интернет. Все подготовили для вас, друзья. Где-то можно будет над ними посмеяться, а где-то взять на заметку для себя. Поэтому слушайте обязательно через несколько минут у ваших приемников.

0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.
1: Доброе утро. Спонсор программы «Интершум» – строительная газовая компания. Телефон 41-51-31.
2: Ну что, если готовы узнать, что там происходит в мире и в сети интернет, то прямо сейчас слушайте внимательно. Плавание со свинками – новый завирусившийся в сети антистресс. Угу. Его придумали в Греции, и прямо сейчас он помогает поправить ментальное здоровье тысячам работяг.
1: Это не значит плавающего рядового человека оскорбить свиньей, ребята. Это действительно свинка.
2: Да, все верно, все просто. Выберитесь на побережье кристально чистого моря вместе с большим семейством хрюш и устраивайте заплывы. При этом свинки вообще не боятся туристов и с удовольствием отдыхают рядом.
1: То есть это даже денег не стоит?
2: Нет, это специальная функция, нужно ее оплатить. Как плавание с дельфинами, да?
1: Оплатил, получается, понервничал, потом поплавал
2: и успокоился.
1: Отпустило.
2: Но если интересно, можете загуглить в интернете, есть видео, как все это происходит. Все семейство свинят, плавает вместе с вами, там и мама, и папа, и детки. Все 10 штук плавают с вами спокойненько, расслабляются на воде, и вы вместе с ними.
1: Ну, что можно сказать, хрю?
2: Да, все. Отправляйтесь в Грецию, если надо. Так, далее.
1: Зумеры... Что, мы здесь свиней не найдем, что ли? А?
2: Ну.
1: Тоже скажете нам отправляться куда-то. Все, мы у них перенимаем опыт.
2: Хорошо, и в Охотском море поплаваем вместе с ними. Хорошо. Так, далее, друзья. Зумеры в США сходят с ума по маринованным огурцам. То, почему мы сходим с ума уже давно... всей страной, так сказать.
1: Видимо, переизбыток. У нас же время кабачков пришло, да, передаривание вот этого всего. А у них что-то с огурцами, видимо.
2: А у них соленья, которые делали бабушки и дедушки, у них стали главным трендом в еде. Теперь бренды пытаются добавить маринованные огурцы во все подряд. Даже появились торты, зубные пасты и помады со вкусом огурца. На этом тренд не заканчивается. Зумеры начали есть и сами солень. То есть они не только добавляют во все косметические средства, да, оно еще и употребляют вовнутрь.
1: Но...
2: Например, две девушки решили уйти из корпорации, чтобы запустить первый бренд маринованных огурцов. Представляешь, у них первый бренд маринованных огурцов. У нас это все уже давным-давно.
1: Надо было заходить на рынок.
2: Несмотря на то, что их план был в том, чтобы сделать яркую упаковку для привычного блюда, он сработал. Теперь огуречный бренд оценивается в 8,5 миллионов долларов. Подростки со всей Америки скупают яркие банки с огурчиками. Сейчас основательницы планируют провернуть по подобное с другими соленьями, например, с кабачками.
1: О, ты посмотри, а?
2: Да.
1: На у что нас, позарились?
2: У нас тут уже все давным-давно, знаешь, в деле, а у них вот, пожалуйста, только-только
1: не
2: все.
1: Не надо было на им нашем, рассказывать
2: на
1: ничего.
2: На нашем пути, да, встали поперек, но ничего-ничего. Мы придумаем что-то новенькое, и они нас не догонят.
1: Да, приятного аппетита всем пожелаем. Ребята, спонсор программы «Интершум» – строительная газовая компания. Строительное предложение для жителей СНТ, скидка 15% на газификацию под ключ от оформления документации до сдачи объекта. Оформление газификации по трехстороннему соглашению для компенсации затрат. Просто заключите договор уже сегодня. Строительная газовая компания, телефон 41-51-31.
0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.

0: друзья, Клин Бандит здесь, Рокабай на волне радио СТВ. Для вас этим утром бодритесь вместе с нами.
1: Да, Рокабай всем Рокабаем. Так, 7.41 в Южно-Сахалинске. Давайте, ребятки, расскажем вам о погоде на сегодня. Что скажете, Женечка?
0: Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон».
1: По данным сайта rp5.ru, сегодня 23 сентября. В Александровске, Сахалинском и Ногликах временами дожди – 11 градусов, Поронайске без осадков – 16 тепла. Без осадков сегодня Красногорск – 17, Макаров – 14, Долинске – 18, 19 градусов в Охотском. До 18 воздух прогреется в Корсакове и плюс 21 пообещали в Аниве. В Малокурильском и Южно-Курильске также без осадков – плюс 18. В Южно-Сахалинске – 16-18 тепла. Без осадков ветер западный от 4 до 10 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Мой любимый аксессуар – уверенный взгляд. В салонах оптики «Хамелеон» скидка 30% на очковые линзы «Сейко» для комфортной работы.
4: Необходима консультация специалиста. Подробности акции у консультантов.
3: Терция аллея Фархудинова, 3.
5: Реклама.
6: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: Хочешь служить в элитных войсках? Стань оператором БПЛА. Контракт на 1 год, единовременная выплата 2 550 000 ежемесячно до 420 000. Списание кредитов до 10 000 000, ипотека под 2%. После службы льготы при поступлении в ВУЗ, гарантированное трудоустройство. Звони 8-42-42-244-090 или заходи на контрактнаяслужба.рф.
8: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
9: Планы на сегодня? Заехать в «Рассвет». Новый фудхолл Дальнего Востока уже открыт. Лучшие кухни мира под одной крышей. Музыка, встречи и атмосфера большого города. Входная группа «Горного воздуха». Горнолыжная «Одина».
10: Что за очередь опять в автоцентр «Гигант»?
11: Все готовятся к зиме. При покупке японских шин «Йокохама» или итальянских «Пирелли», официальных шин «Формула-1», вы получаете сразу два бонуса. Скидка 50% на шиномонтаж. Хранение летних шин на весь сезон бесплатно.
10: «Гигант» – огромный выбор шин, дисков и автомасел для японских, корейских и немецких автомобилей.
11: Больничная 106, Холмское шоссе 5, телефон 300-139.
12: А вы уже выбрали школу для ребенка? Лицей 65 приглашает на День открытых дверей 26 сентября в 12.00. Экскурсия, знакомство с учителями и образовательной программой, погружение в школьные предметы, мастер-классы для детей и дегустация питания в формате шведского стола. Лицей 65. Растим нешаблонных детей. Запись по телефону 28-99-95. 28-99-95.
13: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: всем стоять на месте, ребята. Прямо здесь и прямо сейчас объявляем набор на нашу игру. Нам нужен человек, нам нужен участник, нам нужен тот, кто умеет разгадывать песни.
1: 49 15 05, звоните прямо сейчас, поиграем через пару мгновений.

0: начнем.
1: Ну что, доброе утро, друзья. Спонсор игры — сеть социальных продуктовых магазинов «Фирный». Специальные цены по скидочной карте: шея свиная «Мираторг» 600 рублей за килограмм, кальмар замороженный 450 рублей за килограмм, филе кур при Асколье 600 рублей за килограмм. Магазин «Фирный» в ТЦ «Мегаберезка», цокольный этаж. Ну что, друзья, восьмибиточка здесь. Давайте доставать свои джойстики.
0: Джойстики, да, дискетки, где ваши?
1: Да.
0: Где и ваши пистолетики?
1: Пью-пью. Вместе с нами все это делает Олеся. Доброе утро.
0: Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Здравствуйте, Олеся.
2: Здравствуйте.
0: Вы где?
2: Еду на работу.
0: Ага, а вы с кем?
2: С мужем.
0: С мужем, хорошо. О, все, команда, давайте, ребята. А вы знаете, да, что мы в восьмибитном исполнении включаем трек. Вам нужно отгадать, что это за песня, мелодия. Либо напеть ее, либо производителя сказать. Олеся, мне кажется, у вас приемник работает, а вам этого не надо. У нас
2: все,
0: шум, у нас фонит. Да, давайте. Итак, мы включаем вам сырую версию. Вам необходимо угадать. Сегодня это такая небольшой протяженности, но что есть, то есть. Давайте прямо сейчас угадываем. 3, 2, 1.

0: Батяня, комбат.
1: Батяня, батяня, комбат. Сердце не прятал за спины ребят.
2: Оп, молодцы.
3: Огонь батарея, огонь батарея. Ой, знаешь, я обожаю Любэ вообще, знаете.
2: О! Как будто бы разбудили кого-то, да? Оп, что такое? Любэ здесь? Разворачивайся, едем в бар.
3: На концерт.
2: Хорошо,
3: да.
2: Ребята.
3: А как мужа зовут, Олеся?
2: Как муж зовут, Олеся?
0: Роман.
2: Роман и Олеся. Отличная команда.
0: А можно воспользоваться вашим радио и поздравить своего мужа с днем рождения.
2: О, поздравляю.
3: Роман,
2: вас.
3: Мы поздравляем вас с днем рождения от всей души, от всей команды радио АСТВ. Да. Будьте
2: Растите
3: счастливы.
2: Большим, счастливым, да. И аплодисменты в вашу честь.
3: Роман!
2: С днем рождения! Все подарки сегодня не Олесе достаются, а только вам. Приезжайте, вы забирайте. Олеся, не обязательно напрягайте.
0: Ой, я приехать не смогу, я в Смирных. А можно брат приедет? Он в Южном живет.
2: Брат, сестра, все могут приехать. Всей семьей, да. Главное, Романа будем поздравлять. В конце-то концов. Итак, все, хорошо, хорошего настроения. Счастливо, пока, до новых встреч. До свидания, ребята.
3: Ну, как здорово, да? Олеся поздравила своего мужа, выиграла подарки для него.
2: Да, и ничего покупать не надо.
3: Конечно.
2: Все, подарок есть.
3: Красота. И вы тоже так можете по будням в это самое время. Спонсор игры — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный», партнер проекта «Карта Сахалинца». Game over.
4: Давид осень, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

0: Доброе утро, друзья. Мы переходим в следующий музыкальный час, в котором с вами порассуждаем на нашу утреннюю тему, которая уже заряжена в наших соцсетях. Заходите, читайте, оставляйте комментарии уже на Сахалине и Курилах в 8 утра.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Свежий и актуальный выпуск новостей к этому часу. У микрофона Дарья Пешунова.
2: Доброе утро. Спонсор выпуска новостей – транспортная компания «Трансэкспедиция». Груз из Владивостока или Хабаровска на Сахалин. «Трансэкспедиция» доставит его точно в срок. Южно-Сахалинск, Поронайск, Тымовская, Ноглики, Аха. Сборные и отдельные грузы для бизнеса и личных нужд. «Трансэкспедиция» – 15 лет надежности на маршрутах Сахалина. Телефон 510-817. Теперь коротко о главных событиях. На 4 участках в Южно-Сахалинске нашли нарушения при проведении дорожных работ. На Сахалине впервые к памятникам археологии применили дроны. 17 пациентов эвакуировали из онкодиспансера. В Южно-Сахалинске вечером 22 сентября провели рейд по местам земляных и строительных работ рядом с проезжей частью. Специалисты проверяли наличие сигнальных фонарей, ограждений и безопасных проходов для пешеходов. Нарушения выявили на 4 участках – пересечение улиц Горького и Больничной, район дома номер 40 на улице Дзержинского, улица Антона Буюклы и парковка торгового центра «Плаза» на проспекте Мира. На некоторых участках эти требования не соблюдались. В администрации отметили, что отсутствие освещения и ограждений особенно опасно в темное время суток. По всем выявленным нарушениям обещают принять меры административного реагирования. Сахалин первым в ДФО применил ИИ-дроны для обследования памятников археологии. Беспилотники были привлечены к мониторингу археологических памятников, представляющих собой стоянки древних людей. По закону госинспекция обязана подтверждать сохранность таких объектов раз в 5 лет, проводя пешие наблюдения. Однако при их мониторинге сотрудники сталкиваются с трудностями. Многие памятники удалены от административного центра на сотни километров и находятся в болотистой местности. Всего в Едином государственном реестре объектов культурного наследия находится 41 памятник археологии Сахалинской области. В этом году дроны обследовали 9 из них в Долинском, Корсаковском и Невельском районах. Задымление произошло вечером 22 сентября в Сахалинском областном клиническом онкодиспансере. К месту выехали 24 сотрудника МЧС на 6 единицах техники. Как уточнили в ведомстве, загорелась светодиодная лампа на потолке в столовой. Огонь потушили еще до прибытия пожарных. 3 медицинских работника своевременно эвакуировали 17 пациентов. Информация о пострадавших не поступала. В СНТ «Лесник» в Южно-Сахалинске устранили медведя, который выходил к людям. Первое сообщение о хищнике поступило в воскресенье 20 сентября. Жители заметили его в районе переулка Снежного и позвонили по номеру 112. Специалисты обследовали территорию и установили фотоловушку. В понедельник она зафиксировала выход животного, после чего специалисты устранили опасного хищника. По предварительной оценке, животному было около 7-8 лет. Вес медведя составлял примерно 170-180 килограммов. Астрономы впервые зафиксировали радиосигнал, идущий напрямую от экзопланеты, а не от ее звезды. Источником оказались мощные полярные сияния в атмосфере далекого газового гиганта. Сигнал пришел от планеты, вращающейся вокруг звезды в 63 световых годах от Земли. По этим волнам ученые впервые напрямую оценили силу магнитного поля экзопланеты. Она оказалась в 1000 раз мощнее земного. Раньше такие измерения считались почти недостижимыми. В завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас 8 градусов тепла. На этом все. В студии была Дарья Пешунова. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Облабластное шоу.
1: А вот и здравствуйте.
2: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Облабластное шоу начинает новый час на волне радио СТВ. Здесь с нами вы, наши прекрасные слушатели, наши любимые счастливые люди, которые всегда с нами.
1: Ну, а с вами мы. Не догадались бы, если бы не подсказали. Да-да-да, это мы, Женя Милых.
2: И Артем Бушаев, друзья, начинаем этот час. Здесь у нас для вас будет заряжена тема для обсуждения.
1: Есть такая у нас, и прозвучит она через минуту буквально. Дайте нам время, чтобы познакомить вас с нашим спонсором. Сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Всегда прямые поставки только свежей и качественной продукции от заводов-изготовителей. Тема уже была в середине еще прошлого часа озвучена в нашей группе в соцсети ВКонтакте. Да, имейте в виду, она там всегда появляется чуточку раньше. Ну и что хотелось бы сказать. Тема звучит у нас так. Расскажите, как вас в детстве обманывали родители.
2: Да.
1: А помните, например, когда ели сладкое? Много.
2: Да, да.
1: Говорили, слипнет?
2: Кое-что.
1: Но.
2: Нет, не слиплось.
1: Проверял уже во взрослом возрасте, когда уже много, там уже баночки, сгущеночки, да легко. Все хорошо, все в порядке, детки.
2: Все под контролем, да, остается?
1: Все под контролем, точно. Есть такое. Ну, вот такие.
2: А это вот, что дяденька милиционер заберет, если будешь вести себя плохо.
1: Не, ну ты же переставал себя вести плохо.
2: Переставал.
1: Может быть, бы и забрал. Обычно это случается после 18. Когда ты где-то там на улице уже без родительского контроля, да.
2: Ведешь себя плохо.
1: Да, да. Поэтому, как бы, тут без обмана.
2: Но это на будущее, да, получается, было.

0: Да, задел, чтобы с детства привыкало.
1: Да.
0: Ребята, что у вас? Рассказывайте, как вас в детстве обманывали родители. Напишите нам, пишите в Макс, плюс 7 900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте Радио СТВ, наш телеграм-канал Радио СТВ тоже есть. И там тоже можно оставлять свои сообщения. Напомню, что за самый интересный и яркий комментарий сегодня дарим сувенир от наших партнеров. Магазин мерча «Сахалин», который находится на СТК «Горный воздух», нижняя станция, улица Горнолыжная, 3, возле ресторана «Георгий». Пожалуйста, заходите туда, выберите для себя прекрасные вещи с островным духом, так сказать. Здесь с 11 до 20.00 работает магазин. Официальный мерч «Сахалин Маяк России» также доступен на сайте merch-sakh.ru. Поэтому, друзья, сегодня замечательный подарок от наших партнеров вас ждет. Самый яркий, интересный комментарий его получит. Ну и, конечно же, в пятницу подведем итоги, разыграем главный приз — поло или ветровку от магазина «Мерча Сахалин» за самый удивительный комментарий в течение всей недели.

0: Спонсор гороскопа – сеть магазинов «Винтаж». Если звезды обещают перемены, пусть они будут красивыми. Новая осенняя коллекция уже в ТЦ «Столица» второй этаж, «Мегаберезка» второй этаж, «Сити Молл» третий этаж напротив кинотеатра. Встречайте осень в новом образе.
1: Итак, друзья, овны, ждите получения ценной информации от старых знакомых.
0: Далее у нас тельцы. Внимание, сегодня аргументы и доводы здравого смысла потерпят неудачу. Действуйте интуитивно.
1: Близнецы, трудности будут связаны с вашими нежеланиями заняться тем, что уже давно надо было сделать.
0: Раки, грустные мысли развеются и все встанет на свои места.
1: Львы, не стоит ожидать похвалы от других, наградите себя сами.
0: Девы, придется проявить мягкость и гибкость в разговоре с близкими.
1: Весы, говорите о своих чувствах прямо, это оценят по достоинству.
0: Скорпионы, вы будете еле успевать ловить взгляды окружающих, потому что вы великолепны.
1: Великолепны, естественно, мы это знаем, скорпионы, правда?
0: Да.
1: Стрельцы, смело беритесь за выполнение дел, с которыми не справились другие.
0: Козероги, день прекрасно подойдет для физического труда.
1: Водолей, прогулка на свежем воздухе поможет отвлечься от свалившихся на голову проблем.
0: И рыбы, сведите к минимуму расходы, связанные с развлечениями.
1: Это был ваш астрологический прогноз. На сегодня спонсор гороскопа — сеть магазинов «Винтаж». Встречайте осень в новом образе.
0: Ребята, тема у нас на этот час такая. Рассказывайте, как вас в детстве обманывали родители.
1: Пишите свои варианты на наш мессенджер Макс.
0: +7 900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте «Радио СТВ». Наш телеграм-канал «Радио СТВ». Принимаем ваши сообщения до конца этого часа. И, конечно же, за самый яркий комментарий подарим сегодня сувенир от магазина «Мерча Сахалин».
0: Поэтому ни в коем случае не упустите возможности свои, ребята. Да-да-да.

0: Так, 8 часов и 20 минут в Южно-Сахалинске. Впереди...
1: Между прочим, подождите.
0: Да.
1: А давайте-ка Bring Me To Life.
0: Дали только что. Не заметила?
1: Да, Evanescence. Давайте обратим внимание, отличная композиция. Моя любимая.
0: А-а-а. Одна из или самая-самая?
1: Одна из.
0: А-а-а.
1: У меня их много.
0: Ладно, хорошо.
1: Все.
0: Для чего была
1: дальше.
0: Эта информация, непонятно.
1: Чтобы люди,
0: ребята,
1: знали, что у нас тут...
0: С какой песни подкатывать, подъезжать или что?
1: Ну просто для общей информации.
0: Мой любимый цвет зеленый. Все, поехали дальше. Так, ребята, рассказывайте, как вас обманывали в детстве родители. Поехали, говорит, на дачу, отдохнем, а на самом деле заставляли картошку копать.
1: Вот.
0: Ну, на горьком опыте. Теперь вы знаете что? На даче-то... Любитель ездить или нет?
1: Или теперь у вас никогда не будет дачи и детей.
0: Может быть, уберегли. Дети-то нужны.
1: Дети-то прекрасно, да. Но дачу они обязательно, конечно, при этом.
0: Подойди, тебе ничего не будет. Как тебе вот это вот? А? Или давай правду. Давай правду.
1: Нет, скажи правду, я ругать тебя не буду.
0: Вот я хотел. Это сразу мне в голове всплыло.
1: Доброе утро, самый главный обман. Вот вырастешь, будешь делать, что хочешь. Когда я вырасту уже, а?
0: Когда
1: мы все уже будем делать, что хотим, друзья? Вот я вчера об этом, кстати, думала, когда же я уже приеду домой и буду просто лежать. Я приезжаю домой, а там недалёшки. Там, знаете, еще кот не валялся. Еще столько дел нужно сделать. И вот я так и не полежала.
0: Бывает и такое, ребят. Ничего, на выходных отдохнем, а пока давайте за работу. Прямо сейчас информация для вас о погоде на сегодня. Мы все знаем, мы в курсе всех событий. А вы пока рассказывайте, как вас в детстве родители обманывали. Напишите нам в Макс плюс 7 900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте Радио СТВ и наш телеграм-канал Радио СТВ. Пишите.
0: Спонсор прогноза погоды — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодней коллекции со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» — мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работает без выходных.
1: По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области сегодня, 23 сентября, в Ахе временами дождь плюс 9, в Тымовском временами дождь плюс 12 градусов. В Смирных и Углегорске сегодня осадков не ожидается, до 15 градусов тепла. В Самаре осадков не предвидится, синоптики обещают там 17 со знаком плюс. В Чехове-Невельске и в Холмске без осадков плюс 18, в Северо-Курильске осадков не ожидается, до 11 градусов тепла. В Курильске плюс 16 и без осадков. В Южно-Сахалинске осадков днем не предвидится, плюс 16, плюс 18, ветер западный от 4 до 10 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Уголовный кодекс Российской Федерации. Статья 228. Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление и переработка наркотических средств наказывается лишением свободы на срок до 15 лет. Статья 228.1. Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств наказываются вплоть до пожизненного лишения свободы. Наркотики забирают жизнь и свободу. Скажи наркотикам «нет».
4: Каждый человек и гражданин Российской Федерации должен помнить: дача и получение взятки, а также посредничество при взяточничестве наказываются законом. Получение взятки наказывается штрафом в размере до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 2 лет. Посредничество при взяточничестве наказывается тюремным сроком до 7 лет.
5: Вы искали, а мы нашли. В стоматологической клинике «Юнидент» ведет прием Хен Евгения Николаевна. Стоматолог-терапевт с 25-летним опытом работы. «Юнидент» – полный спектр стоматологических услуг. Улица Ленина, 285А, телефон 40 18 18. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру. Алтайская кедровая фабрика принимает шишку кедрового стланника у населения. Выгодная цена и удобные условия сдачи. Пункты приема работают ежедневно в Ахе и Ногликах. Подробности по телефону 8-984-131-31-95. 8-984-131-31-95.
2: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
7: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 6501161818. Правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
8: Скоро зима. Пора менять шины.
9: Да, езжай в новый магазин «Шины даром» на Железнодорожной. Там при покупке комплекта китайских шин «Капсон» вы получаете сразу два подарка. Хранение шин на весь сезон бесплатно. Развал схождения бесплатно. Китайские шины «Капсон». Большой выбор размеров и выгодные цены. Ведь хорошие шины должны стоить недорого. «Шины даром». Лучший шиномонтаж в городе Южно-Сахалинск в 2026 году, по мнению пользователей 2GIS. Железнодорожная 168/4. Телефон 300-168.
10: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

0: Так, ну что, друзья, доброе утро, здравствуйте. Как ваши дела?
1: Хорошо.
0: Надеюсь, что вы все это время находитесь с нами, а мы с вами, и мы продолжаем принимать сообщения на нашу утреннюю тему.
2: Сегодня вы рассказываете, как вас обманывали родители в детстве. Ребята, от Романа сообщение такое. Да, в детстве я постоянно просил маму купить мне вишневый чупа-чупс.
0: Так.
2: Когда ее это, по-видимому, достало, или из-за того, что у меня был диатез, она сказала, что ее подруга купила однажды своему сыну чупа-чупс, а в нем... оказался червяк.
0: Да.
2: Я теперь ненавижу вишню, и все вишневое вызывает отврат.
0: Вот так вот.
2: Ну и посмотри.
0: Одни как... слова, только одни слова мамы чего стоят, да? Сразу
2: а вы понимаете, уже... что? Ну, это уже неправда. И попробуйте.
0: Может
2: ну,
0: быть,
2: попробуйте.
0: Ну, попробуйте, да. А пересильте себя, перешагните этот барьер.
2: Но...
0: Так, здравствуйте. Меня мама заманивала к зубному зубной фее, что после удаленного зуба ей надо положить под подушку, и фея заберет зубик и положит денежку.
2: Угу. Но...
0: Ну и что? Ну,
2: так денег не было?
0: Ну деньги были, получается, но не от феи. Вы выяснили вообще, от феи
2: в этом,
0: или
2: нет? Все-таки или денег не было, она просто
0: мать,
2: только обещала.
0: Или мать под подушку засовывала деньги, или фея
2: нет,
0: прилетала,
2: секунду.
0: Расскажите.
2: Да, вот что самое интересное.
0: Ну так и до сих пор ведь и не знаем, существует ли зубная фея.
2: Ага, деньги-то были, да.
0: Деньги-то появлялись.
2: Вырастешь,
0: да.
2: Сам узнаешь, так всегда мой отец отвечал на все мои вопросы. Я вырос, но чего хотел узнать? А, вы забыли, что хотели узнать? Это уже хорошо выросли. Это уже
0: ой,
2: хорошо.
0: Что же я хотел узнать?
2: Ага, да.
0: Доброе утро. В детстве кончики волос мне всегда подстригала мама. Если отрезала больше положенного, говорила: волосы не зубы, отрастут. Так вот, с этой фразой 15 лет назад я сделала каре и до сих пор отращиваю. Самый большой детский обман. Получается, растить волосы сложнее, чем зубы.
2: Погодите, что у девчонок с волосами?
0: А у девчонок есть такой момент, в какой-то определенный момент жизни, если... подрезаешь волосы, бывает такое, что все, вот до этого момента они растут и больше не отрастают. До определенного, вот этот момент, вот до плеч это отрезала волосы.
2: Да.
0: И все, ниже плеч больше не растут никогда.
2: Так это же на стрижке какая экономия. Тем более ваша стрижка, она столько стоит. О, гениально.
0: Так то на есть ночью... нас,
2: а если человек крепко спит, он поймет, что я подстригаю его. Скажи мне, пожалуйста. Это очень важно.
0: Я думаю, утром она это точно поймет. И тогда тебе не сдобровать.
2: Так, да, тут цветы не помогут. Так, вот станешь взрослым и будешь делать, что хочешь. Сейчас 38, все еще не получается делать, что хочу. Когда я уже повзрослею? Это крик души такой был, да, у нас от Эдуарда?
0: Ну, это у нас у всех такой крик души, друзья. Или вот это вот. Вырастешь, никуда от тебя твои... гулянки не денутся.
2: Гулянки.
0: Я думаю, ну и как мне теперь гулять? Мне в 9 спать.
2: Делись же.
0: Получается?
2: Делись же. Уже не хочется.
0: Все, вот как кто-то гуляет, а я так и не гуляю. Или вот это вот, вырастешь, не будешь ни у кого отпрашиваться. В итоге я выросла, у меня двое детей, я все время у мужа отпрашиваюсь куда-то пойти погулять.
2: А он тебе не говорит?
0: Он тоже отпрашивается.
2: Подожди, дети вырастут, вот тогда пойдешь погуляешь. Сейчас уже такая отговорка. Доброе утро. Мама говорила, что если проглотишь косточку от арбуза, то он у тебя в животе вырастет. Если почистишь зубы, то крепко будешь спать. От манной каши будут красивые волосы. Ну, я думаю, вряд ли вот в детстве, да, можно было сказать: ой, у тебя волосы будут такие красивые. И ты такой: о, тогда буду манную кашу есть,
0: нет,
2: да?
0: Нет, нет, нет, наоборот. Ты что, есть такие дети, у меня сын младший, он постоянно очень печется за то, как у него блестят волосы, или лежат ли они ровно, он причесывает их периодически.
2: Серьезно?
0: Да, да, да, он очень за это все очень такой... трепетно относится к своей внешности.
2: Ха.
0: Поэтому есть такие дети. А особенно девчонки, я думаю, там в возрасте 10 лет уже точно следят за своей внешностью.
2: Когда тебя заставляют манную кашу есть, вряд ли тебе там 10. Так, ребята, рассказывайте, как вас обманывали родители в детстве. Пишите в Макс. Плюс 7-900-660-1505.
0: Группа ВКонтакте Радио СТВ и наш телеграм-канал Радио СТВ. Друзья, присоединяйтесь. Будем ждать за самый яркий, интересный комментарий. Подарим сувенир от магазина Мерчи Сахалин. Не забывайте о том, что туда можно заглянуть, приобрести для себя интересные вещи с символикой Сахалинской области, аксессуары, сувениры и даже, может быть, какие-то худи, куртки, толстовки, все там есть. Поэтому заглядывайте, ну и обязательно пишите нам для того, чтобы выиграть сувенир от магазина Мерчи Сахалин.

0: Доброе утро, друзья, здравствуйте. Ну что, как вы там? Это я уже спрашивала, кстати.
1: Да,
0: ну,
1: и вы, а вы все молчите.
0: Вы все молчите, вообще. Не отвечаете.
1: Хоть когда-нибудь, а? Соизволите ответить.
0: Хоть один человек, напишите, ага. Ну как вы там?
1: Мы же должны понимать вообще, есть кто-то с той стороны. В данном случае мы видим ваше сообщение.
0: Конечно.
1: Видим, ребята, каждое из ваших отправленных смс-очек долетает туда, куда нужно. Наш спонсор, спонсор облобластного шоу, сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Специальные цены по скидочной карте магазина «Верный» в ТЦ «Мегаберезка». Фарш, свинина, говядина 500 рублей за килограмм. Масло растительное олейное 1 литр 150 рублей. Яйцо первой категории «Новосибирск» 12 рублей за штуку. Магазин «Верный» в ТЦ «Мегаберезка», цокольный этаж. Ваш выбор «Верный».
0: Так, ну что, друзья, ваши сообщения здесь у нас. Мы их зачитываем. И вот, пожалуйста, психологическая травма от Оксаны. Доброе утро. Как любой ребенок, я плохо кушала. И родители говорили, не будешь есть капусту. Все мы знаем, да? Угу. Что девочкам говорили.
1: Не вырастет грудь.
0: Конечно. Обманули, походу. Все-таки капусты мало съел.
1: Для мальчишек таких, такой еды не было никакой. Так.
0: Вот я говорю, зачем так нужно было издеваться над психологическим здоровьем
1: детей? А может быть,
0: детей?
1: Мы же не узнавали ни у какого доктора. Может быть, действительно как-то влияет, а? Понимаешь?
0: Ну вот Оксана написала, что все вранье, потому что...
1: Но мало, значит,
0: ели. Все нормально там.
1: А
0: капусты ела мало.
1: Так, внимание, задумался. Есть у нас сообщение такое. Да у нас дома есть чипсы. И я сначала не понял, а потом как понял. И я сейчас практикую.
0: Я своим тоже так
1: же
0: говорю.
1: Да, это же очень, это гениально.
0: А потом мы приходим, а где чипсы? И такая, а что, нету? Ой.
1: Закончились, видимо. Наверное, папка съел. Точно, точно. А у меня ребенок просто забывает. По итогу домой приходя.
0: Пока, да, что маленькая.
1: Пока еще маленькая.
0: Пока
1: вот,
0: забывает.
1: Поэтому
0: потом
1: я
0: другой...
1: наслаждаюсь собой в этот момент. Я думаю, как же мы ушли от этих всех гадких сладостей. Хорошо, хорошо. Ребята, рассказывайте, как вас обманывали родители в детстве. Пишите в Макс плюс 7 900 660 1505.
0: Группа ВКонтакте Радио СТВ, наш телеграм-канал Радио СТВ. Обязательно пишите. Друзья, не забывайте, что самый яркий и интересный комментарий получит сувенирную продукцию от магазина мерч «Сахалин сегодня», а также в пятницу мы разыграем главный приз «Поло или ветровка» от магазина мерч «Сахалин». Разыграем среди всех, кто выиграл на этой неделе. Это будет 5 человек. Стиль «Сахалина» рождается, друзья, на горном воздухе. Мультибрендовый магазин на нижней станции комплекса собрал лучшие от местных дизайнеров эксклюзивные вещи, в которых чувствуется дух острова. Пишите обязательно. Мессенджер «Макс» работает?
1: Да, работает, ребята, и ждет ваших сообщений, поэтому пишите.

0: Хотелось бы напомнить вам, ребята, о том, что тема у нас на этот час есть. Вы рассказываете, как вас в детстве обманывали родители. Мы вспоминаем какие-то интересные истории оттуда, из прошлого, из того самого прошлого, когда было хорошо, тепло и любимо. Да, пишите нам в Макс, плюс 7 900 660 15 05.
1: Группа ВКонтакте Радио СТВ, наш телеграм-канал Радио СТВ. Пожалуйста, присоединяйтесь к нашему обсуждению. Время еще есть. Вы можете стать сегодня победителем нашего розыгрыша за интересное сообщение.
0: Точно. Пока давайте расскажем вам о погоде на сегодня.
1: Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон».
0: По данным сайта rp5.ru, сегодня 23 сентября в Александровске, Сахалинском и Ногликах временами дожди, плюс 11 градусов, далее без осадков. Поронайск – 16 тепла, в Красногорске – 17, 14 градусов пообещали в Макарове, в Долинске – 18, в Охотском – 19, 18 градусов в Корсакове. Воздух в Аниве сегодня днем прогреется до 21 градуса, в Малокурильском и Южно-Курильске без осадков плюс 18. А далее Южно-Сахалинск без осадков, 16-18 тепла, ветер западный от 4 до 10 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Мой любимый аксессуар – уверенный взгляд. В салонах оптики «Хамелеон» скидка 30% на очковые линзы «Сейко» для комфортной работы.
4: Необходима консультация специалиста. Подробности акции у консультантов.
3: ТРЦ «Аллея Фархудинова, 3».
5: Реклама.
2: Мечтаете о собственном бизнесе, но не знаете, с чего начать? Центр «Мой бизнес» поможет разобраться в финансовых мерах господдержки. Эксперты расскажут, как получить микрозайм на выгодных условиях, а также объяснят, как воспользоваться поручительством региональной гарантийной организации. Звоните прямо сейчас. 8 800 222 0123.
6: Юнидент – стоматология, которой доверяют, в которую возвращаются и которую рекомендуют.
7: Брекеты, элайнеры, лечение, имплантация, новейшее оборудование, высококлассные специалисты.
6: И самое главное – забота о каждом пациенте.
7: Юнидент – ваша улыбка – это наша репутация.
6: Телефон 40 18 18.
7: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
8: С 22 по 30 сентября фиксированная скидка 10% на все угловые и П-образные диваны. Первый мебельный дискаунтер на улице Хомской, 73. Телефон 303-103.
9: В «Матрешке» с 17 по 30 сентября чипсы «Лит», «Энерджи», «Чеддер», «Пармезан» 168,95 – 120 грамм. «Халабон» 279,95 за 1 килограмм.
10: С «Матрешкой» выгодно всегда.
11: Сказали, как отрезали. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф 65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
12: Мир кровли и фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30 32 66.
13: Хочешь служить в элитных войсках? Стань оператором БПЛА. Контракт на 1 год, единовременная выплата 2 550 000 ежемесячно до 420 000. Списание кредитов до 10 миллионов, ипотека под 2%. После службы льготы при поступлении в ВУЗ, гарантированное трудоустройство. Звони 8 42 42 244 090 или заходи на контрактнаяслужба.рф.
14: Сольный концерт Ярославны Калашниковой «Новая история». Не пропустите. 11 октября в 18.00. Концертный зал «Симфония». Билеты в кассе Сахалинской филармонии. Телефон 304-104.
15: Что за очередь опять в автоцентр «Гигант»?
16: Все готовятся к зиме. При покупке японских шин «Йокохама» или итальянских «Пирелли», официальных шин «Формула-1», вы получаете сразу два бонуса. Скидка 50% на шиномонтаж. Хранение летних шин на весь сезон бесплатно.
15: «Гигант» – огромный выбор шин, дисков и автомасел для японских, корейских и немецких автомобилей.
16: Больничная, 106, Холмское шоссе, 5. Телефон 300-139.
17: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Так, 8.50 в Южно-Сахалинске. Пара ваших сообщений, ребята, уже готова ворваться в наш эфир. Вы отправляете ее на тему «Рассказывайте, как вас в детстве обманывали родители». Доброе утро, а меня никто... меня никогда не обманывали, и поэтому я их тоже не обманывала. Откройте окно, срочно. Так, от Надежды. Позвольте мне,
1: Женечка.
0: История тут такая. Доброе утро. Нас три дочери у родителей, и когда были маленькие, и если что-то натворим, мама всегда говорила, что не стоит обманывать, она все видит по нашим глазам. И мы верили и признавались, сейчас такое практикую со своей внучкой, и она мне говорит, что она подрастет, научу ли я ее угадывать по глазам. А я думал, что вы, когда мама говорит, читала по глазам, и вы прятали свои глаза, чтобы не сказать правду. И тогда она понимала, что действительно есть какой-то кроется обман, да?
1: Да.
0: О,
1: так, хорошо. Ну, я в детстве была маленькой, то есть медленно росла. Мне не так хотелось побыстрее вырасти. Мне так хотелось побыстрее вырасти. Мама говорила, ешь больше морковки, вырастешь. Все равно выросла небольшого роста. Видимо, морковки было съедено тонна, да? Ничего
0: но
1: не изменилось.
0: Не в то горло пошла.
1: Да.
0: Так, хорошо. Доброе утро, радио СТВ. Помню, был у меня первый юбилей, 10 лет. В общем, надарили мне денег, мама сразу забрала их. И со словами, в выходные поедем, купим тебе подарок.
1: До сих пор денег не видела.
0: Секунду, подожди. И ведь поехали, прошу прощения, и ведь поехали и купили люстру. Хорошо хоть мне в комнату.
1: Мама просто менеджер семьи, молодец.
0: Если бы не мама с лампочкой этой торчащей.
1: Так и сидели бы в своей комнате вот этой.
0: Ни гостей
1: лампочкой
0: нормально не пригласить,
1: конечно,
0: ничего.
1: Так,
0: уют
1: а
0: создается.
1: Какие воспоминания. А? Извините, а вот так вот купили бы какую-нибудь, ну,
0: игрушку, машинку очередную.
1: Через месяц бы про нее забыли и никогда бы и не вспомнили. А тут какие воспоминания на
0: или
1: всю
0: что
1: жизнь.
0: Там? Кассету вы хотели на свои 10 лет для Дэнди, да? Ну так можно было у друзей потом взять, они бы все равно купили.
1: А люстру, извините меня, вот так вот не одолжить.
0: Не одолжить. Нет, нет, нет.
1: Доброе утро.
0: Молодец.
1: А меня обманывали, говорили, не ходи между столбов, не вырастешь. Потом говорили, не кури, не вырастешь. А я вырос, до сих пор 204 сантиметра. Теперь хожу, пригибаюсь везде.
0: Вот кто вашу морковку поел.
1: Да.
0: Вот кто, куда она вся ушла. Хорошо, ребята, прервемся ненадолго. Потихонечку обращаем внимание на ваше сообщение. Для того, чтобы выделить одного автора и подарить ему мерч. Да, какой сувенир от
1: магазина Мерч Сахалин, да, который нам, собственно говоря, предлагают наши партнеры. Ну и в пятницу мы разыграем главный приз «Поло или ветровка» от магазина Мерч Сахалин. Сахалин — это не только место на карте, друзья, и это стиль. Его можно найти в магазине Мерч Сахалин на нижней станции Горного воздуха.

0: Сейчас будем узнавать, ребята, результаты этого часа и выделим того самого автора, которому призы, все подарки, аплодисменты. Mm-hmm. А всем остальным огромное спасибо за ваши истории на сегодняшнюю тему. Тема у нас сегодня звучит так. Расскажите, как вас в детстве обманывали родители.
1: А еще несколько сообщений у нас здесь.
0: Да, я вижу.
1: Да. Давайте я готов. Зачитаем их.
0: Я готов.
1: Под занавес этого часа. Доброе утро. Я считаю, что самый большой обман родителей — это Дед Мороз. Помню, насколько у меня было большое разнообразие, когда я... Разнообразие.
0: Видимо, как... разочарование.
1: Наверное. Когда я об этом узнал в 6 лет, сейчас у меня есть ребенок, и я сделал все, чтобы у него не было такого разочарования, объяснив, что подарки от Деда Мороза до определенного возраста, а остальное мы, родители. Ну, кстати, я со своим тоже так же объясняла, что Дед Мороз ходит только к маленьким детям, к большим. Он уже не ходит, просто передает пламенный привет.
0: Там уже не дети, да. Обман в детстве был такой, говорили родители: будешь плохо учиться, будешь мыть баночки на гормолокозаводе.
1: Так, и что?
0: Не случилось, получается. А вы планировали? Продолжали учиться плохо, но все равно там не работаете? Что? В чем обман?
1: Да, в чем обман случился? Не глотай жвачку, а то кишки слипнутся. Арбузные семечки не глотай, в животе вырастут арбузы.
0: Так это же хорошо, представляете, просто переносный человек просто.
1: С арбузами сразу.
0: Да, такой.
1: Хорошо. Самым дерзким ограблением в 90-х был налет на банк. А фраза «давай сюда свои подаренные деньги, я их тебе на книжку отложу». Это была классическая финансовая пирамида моего детства, где инвестором было я, а выгода потребителям — мифическая книжка будущего, которая, кстати, так и не состоялась, потому что там все рухнуло, что-то там, все банки
0: позакрывались. Я недавно искал документы, и я нашел эту сберегательную книжку, и там у меня 10 рублей под 2%. Я думаю, мне никогда так мало не дарили. Почему эти 10 рублей здесь только лежат? Обещали же крупные суммы вкладывать в меня.
1: Да, я помню, тоже все свои подаренные какие-то копейки отдавала вот на вот эту благотворительность. Книжка какая-то.
0: А тут люстра появлялась.
1: Когда вырастешь, будут у тебя свои деньги. И все, с тех пор это только миф.
0: Да-да, не мои. Даже когда получают, не мои. Они уже их, вот этого вот старшенького, младшенького.
1: Нет, да, ну слушай, там всех. Же все, все эти вот эти вот сберегательные книжки, они же там все на лопату закрылись. И с тех пор никто этих денежков никто и не видел.
0: Я, ты знаешь, продолжаю верить в лучшее и надеюсь, что ты просто обманываешь меня сейчас. А у меня там 10 рублей
1: до
0: по 2%,
1: да.
0: Так, ребята, давайте быстренько определим, кто же у нас сегодня заберет приз, да, этого часа. Мы во мнении сошлись. Сообщение следующее, да, напомним, тема у нас: как вас в детстве родители обманывали. И внимание, кто не слышал, от Анастасии пришло сообщение следующее. Доброе утро, Радио СТВ. Помню, был у меня первый юбилей, 10 лет. В общем, надарили мне денег, мама сразу забрала их со словами: в выходные поедем, купим тебе подарок. И ведь поехали и купили люстру. Хорошо, хоть мне в комнату.
1: Ну, главное, мама сдержала свое обещание. Действительно, купили подарок вам в комнату. А, люстра — хорошее воспоминание об этом моменте, поэтому мы вас поздравляем. Самый яркий комментарий у вас на сегодня. И мы дарим вам сувенир от магазина «Мерча Сахалин». А в пятницу вы становитесь претендентом на обладание полой ветровки от магазина «Мерча Сахалин». Стиль Сахалина рождается на горном воздухе. Мультибрендовый магазин на нижней станции комплекса собрал лучшие от местных дизайнеров эксклюзивные вещи, в которых чувствуется дух острова. Оригинальные футболки, худи с островной символикой, стильные аксессуары, памятные сувениры, которые расскажут о Сахалине без слов. Друзья, всем спасибо за ваши сообщения, за ваши комментарии. Мы переходим в следующий музыкальный 9 утра на Сахалине.
2: Новости на радио АСТВ.
0: Далее со свежим выпуском новостей в студии Дарья Пешенова. Доброе утро.
3: Доброе утро. Спонсор выпуска новостей — клиника «Золотая линия». Совместно с партнером семейной клиникой номер 1 и РЖД медицины организует приезд Марьяны Обрецовой, ведущего хирурга-колопроктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером, также все виды оперативного лечения. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27 97 97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. На Сахалине зафиксировали рекордный урожай хвойных семян. В Аниве орудуют мошенники. На улице Котиковой ликвидировали мусорные контейнеры. В Анивском районе жители предупредили о неизвестных, которые звонят и пишут родственникам участников СВО, представляясь сотрудниками администрации. Как сообщили в мэрии, злоумышленники рассказывают о якобы создании мемориала погибшим и просят передать фотографии, а также документы, связанные с гибелью военнослужащего. В администрации подчеркнули, что таким способом данные не собирают. Жителей просят не передавать незнакомцам личные данные, снимки и документы, не соглашаться на встречи и сразу прекращать подозрительную переписку или разговор. О подобных случаях рекомендуют сообщать в полицию. На рейсе Южно-Сахалинск-Благовещенск 22 сентября одному из пассажиров стало плохо во время снижения самолета. Как рассказал очевидец, командир воздушного судна по громкой связи попросил откликнуться находящихся на борту медиков. На просьбу отреагировали два человека. По словам очевидца, ничего серьезного не произошло. Самолет благополучно приземлился в Благовещенске. Официальной информации о состоянии пассажира пока нет. На Сахалине зафиксировали рекордный урожай хвойных семян. Работники Центрального лесного хозяйства вспоминают, что последний раз столь обильный урожай был лишь в 2018 году, и тогда собранных запасов хватило на несколько лет. В этом году уже собрали 1560 килограммов шишек лиственницы. Сейчас весь собранный материал доходит до нужной кондиции. Шишки дозревают на специальных стеллажах. Их два раза в сутки переворачивают, чтобы они не перегревались. Уже в следующем сезоне полученный семенной фонд будет использован для искусственного лесовосстановления. На улице Котиковой в Южно-Сахалинске ликвидировали контейнерную площадку для сбора мусора. В ней отпала необходимость из-за успешной работы пилотного проекта по мобильному сбору отходов. С 5 сентября на ряде улиц островной столицы региональный оператор забирает мешки прямо от границ участков. Теперь у собственников больше нет необходимости относить мусор на площадку, которая, к тому же, регулярно становилась местом несанкционированного сброса отходов и вызывала многочисленные жалобы горожан на захламление территории. На Калининградском янтарном комбинате Ростеха добыли уникальный самородок весом 1372 грамма. Камень размером 15 на 16 сантиметров имеет трапециевидную форму и крупный боковой скол, открывающий насыщенный золотисто-желтый цвет. За это его назвали «осенний». По словам специалиста-гемолога, яркость осеннего объясняется множеством пузырьков воздуха внутри смолы. Около 40 миллионов лет назад лесные пожары заставили смолу реликтовых сосен закипеть, и пузырьки сформировали тот самый оттенок. В завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас 9 градусов тепла. На этом все. В студии была Дарья Пешунова. Услышимся через час.
2: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Привет, ребята, 9.07 в Южно-Сахалинске, Женечка.
1: Доброе утро, здравствуйте, Артем.
0: Здравствуйте.
1: Все здесь, все на местах, облабластное шоу, мы для вас работаем, не покладая рук, и в этом часе запланировано много интересных.
0: А также игра, ребята, Mortal Kombat, очередной выпуск, очередное сражение в рамках этой игры случится под конец этого часа, не пропустите, можно даже принять участие, а не просто быть слушателем. Просто да. Не нужно стесняться и нужно запомнить 49-15-05, тот самый номер, который нужно будет набрать в нужный момент.
1: Да, Поэтому, друзья, обязательно слушайте нас, никуда не уходите, делайте громче. Все, мы с вами.
0: Погнали.

0: Ребята, здесь ваш астрологический прогноз на сегодняшний день. Надеюсь, что все готовы. Начинаем прямо сейчас. Спонсор гороскопа – сеть магазинов «Винтаж». Если звезды обещают перемены, пусть они будут красивыми. Новая осенняя коллекция уже в ТЦ «Столица» второй этаж, «Мегаберезка» второй этаж, «Сити Молл» третий этаж, напротив кинотеатра. Встречайте осень в новом образе.
1: Овны, ждите получения ценной информации от старых знакомых.
0: Ой, это что касается овнов, даже очень хорошо. Далее у нас что? Тельцы, сегодня аргументы и доводы здравого смысла потерпят неудачу. Действуйте интуитивно.
1: Близнецы, трудности будут связаны с вашим нежеланием заняться тем, что уже давно надо было бы сделать.
0: Раки, грустные мысли развеются и все встанет на свои места.
1: Хорошо, львы, не стоит ожидать похвалы от других, наградите себя сами, это вы умеете.
0: Девы, придется проявить мягкость и гибкость в разговоре с близкими.
1: Весы, говорите о своих чувствах прямо, это оценят по достоинству.
0: Скорпионы, вы будете еле успевать ловить взгляды окружающих, потому что вы великолепны.
1: Стрельцы, смело беритесь за выполнение дел, с которыми не справились другие.
0: Козероги, доброе утро. День прекрасно подойдет для физического труда.
1: Водолеи, прогулка на свежем воздухе поможет отвлечься от свалившихся на голову проблем.
0: Рыбы, сведите к минимуму расходы, связанные с развлечениями.
1: Ну что, это был ваш астрологический прогноз на сегодняшний день. Спонсор гороскопа – сеть магазинов «Винтаж». Встречайте осень в новом образе.
2: Гороскоп. Гороскоп. На радио АСТВ.
3: Мы просто проснулись однажды утром, и все изменилось. Мой космос так близко на расстоянии объятий. Я даже не представляю, что потом тебе снилось. Но отчетливо помню, как сегодня.

0: перченые ученые.
1: Что касается новостей, ребята, из мира тех самых людей, которые в белых халатах
2: проводят различные открытий, опросы. Все то, что помогает нам с вами жить. Ну что, друзья, пятница и четверг оказались худшими днями для работы.
1: Я же говорил, не надо в эти дни вообще выходить.
2: Эти дни сильнее всего влияют на ваше выгорание, говорят ученые. Ученые говорят, не мы с Артемом. Да. Не какой-то человек с улицы. Ученые сделали такое открытие. Под конец недели у сотрудников снижается уровень внимания, способность запоминать и обрабатывать информацию. При этом, друзья, понедельник тоже назвали не лучшим днем для продуктивной работы, потому что многие только входят в трудовой ритм
1: после выходных. Я уже чувствую себя этим ученым. Я еще раньше всем об этом говорил. Ребята, вторник, среда, все. Это тогда, когда мы должны быть на своих рабочих местах.
2: Да, именно эти дни ученые считают самыми лучшими для важных задач. Вторник и среда, так что все-таки ждем перехода на двухдневочку.
1: И сейчас у нас среда, а это значит самый лучший день!

0: Ребята, давайте немного успокоимся и будем принимать эти лучи солнца осеннего так, как нужно. С распростертыми объятиями, потому что, возможно, это последний.
1: Последние лучи солнца.
0: Да.
1: А потом уже будут не лучи солнца.
0: Потом уже будет мороз и солнце.
1: И солнце день чудесный. Вот да, так. Друзья, информация о погоде для вас на сегодня, прямо сейчас.
0: Спонсор прогноза погоды — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» — вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных.
1: По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области на сегодня, 23 сентября, в Ахе временами дождь плюс 9, в Туймазском временами дождь 12 тепла, в Смирных и Углегорске сегодня без осадков около 15 градусов со знаком плюс. В Томари днем без осадков плюс 17, в Чехове, Невельске, а также в Комске сегодня 18 градусов тепла и осадков не предвидится. В Северо-Курильске без осадков плюс 11, в Курильске осадков не ожидается, около 16 градусов тепла. В Южно-Сахалинске днем без осадков плюс 16, плюс 18 градусов днем, ветер западный от 4 до 10 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Снегоходы и квадроциклы Stealth и Segway в рассрочку. Прицепы 3,5 на 1,5 с тентом от 135,5 тысяч рублей в Старт ДВ. Телефон 25 99 55. Количество техники ограничено. Рассрочка предоставляется банком.
4: Вы искали, а мы нашли. В стоматологической клинике «Юнидент» ведет прием Хен Евгения Николаевна. Стоматолог-терапевт с 25-летним опытом работы. «Юнидент» – полный спектр стоматологических услуг. Улица Ленина, 285А, телефон 40-18-18. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: А ты был в рассвете? Город пробует рассвет на вкус. Новый фудхолл Дальнего Востока уже открыт. Встречаемся здесь. Место, где вкус, люди и события собираются под одной крышей. Увидимся. Горный воздух. Горнолыжная Одина.
6: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
7: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 65011611887. Все правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
8: Специальное предложение только для жителей СНТ от строительной газовой компании. Скидка 15% на газификацию дома под ключ. Хотите газ в своем СНТ? Сейчас самое время. Возьмем все хлопоты на себя. Звоните 41-51-31.
9: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

0: Ну что там, как у вас дела?
1: А будут еще лучше, ребята. Мы кое-какое мероприятие, ну точнее не мы, организаторы спроектировали это мероприятие, да. Организовывают для того, чтобы вы пришли, а мы уже озвучим, куда, с кем, во сколько и где нужно быть.
0: Все эти мероприятия мы озвучим совсем скоро, у нас рубрика «Афиша на носу», так сказать, поэтому оставайтесь с нами, до нее подать рукой, делайте громче.
2: Радиостанция АСТВ.
3: Свидетельство о регистрации в СМИ ЛТУ 2700709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
2: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Афиша на радио АСТВ.
1: Добро пожаловать, ребята, на территорию знаний.
2: Территорию мероприятий.
1: Мероприятий, конечно же. Ну, познать нужно мероприятие. Сходить, посетить его для того, чтобы потом делиться этими впечатлениями, которые вы там приобретете.
2: Да.
1: Верно?
2: А возможно, вы захотите всей семьей отправиться на это мероприятие. Это тоже очень важно, между прочим, знать. Итак, друзья, швейный клуб сегодня. 3 часа дня, кому интересно, участие бесплатно в арт-резиденции «Маяк». Мечтаете сшить платье, юбку или джинсы? Приносите любую идею из журнала или из головы. Вместе воплотим ваши задумки в жизнь. Вот так вот. Арт-резиденция «Маяк», напомню, 3 часа сегодня. Приходите,
1: да.
2: Кому это интересно. Фестиваль «Поющий музей» в четверг, 24 сентября, с 19.00 до 21.00. Вход свободный. Все это состоится у Краеведческого музея. Осенний концерт на свежем воздухе, в сквере. Приятная музыка, теплый вечер и незабываемая атмосфера, конечно. Также 26 сентября, в субботу, в 17.00, вечеринка «Сансет». На СТК «Горный воздух», средняя станция, вход свободный. Провожаем закат и наслаждаемся вечерними видами нашего прекрасного города под атмосферные диджей-сеты. И, между прочим, совсем скоро уже будет достаточно прохладно наслаждаться закатами, поэтому посетите обязательно это мероприятие в субботу, 26 сентября, старт в 17.00.
1: Договорились.
2: Прекрасно. Также сегодня в 18.00 танцевальная фитнес-вечеринка «Зумба». Студии «Бачаты», улица Пуркаева, 61, на третьем этаже, вход 800 рублей. Угу. Кому интересно потанцевать, «Бачата», пожалуйста, друзья, для вас. Концерт «На грани» 25 сентября в 19.00. Билеты от 800 рублей, киноконцертный зал «Симфония», пожалуйста, сольный концерт Кристины Булатовой. Приготовьтесь к феерии живого звука.
1: Спасибо, Женечка.
2: Конечно же, не забываем про экскурсии, путешествия по книжным редкостям. Сегодня в 12 часов еще успеваете. Участие 200 рублей в областной библиотеке. Все это дело проходит. Откройте для себя тайны главной книжной сокровищницы Сахалина на данной экскурсии. Вот. Еще, друзья, гаражная распродажа 27 сентября в воскресенье в 12.00. Опять же в арт-резиденции «Маяк». Вход свободный, стильная и одновременно уютная ярмарка различных товаров. Приходите, не забывайте посещать прекрасные мероприятия нашего города. Также 26 сентября, друзья, состоится официальное областное закрытие мотосезона 2026 на Сахалине. Сбор мотоциклистов в 17.00 на парковке у атлетического манежа по адресу улица Горького, 39, в 17.30 выезд по маршруту. Ох, что будет! Я уже чувствую, как рев мотора будет играть во всем городе. В 18.00 на территории Рябиновой набережной у реки Рогатки начнется развлекательная часть программы. Вас ждет выступление сахалинских музыкальных коллективов, мотоциклисты, фотозона, драйв и все составляющие для всех любителей мотоспорта. Надо говорить, что это мероприятие происходит каждый год. И мы видим, как мотоциклисты всего города колонны двигаются по городу, мы за них рады, что они все лето катались на своих мотоциклах и уходят на зимний период. Да. Друзья, возрастное ограничение 18+, в данном мероприятии, поэтому посещайте это мероприятие, но вот с этой оговорочкой. Вот такие мероприятия в нашем городе. Всем отличных дней, прекрасных и насыщенных.
0: Афиша на радио АСТВ.

а вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: Так, внимание, ребята, далее информация для вас о погоде на сегодня. Расскажем с удовольствием, слушайте, запоминайте и не бойтесь, дождя сегодня не будет.
1: Рассказывайте друзьям и знакомым.
0: Да-да, делитесь информацией. Да.
1: Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон».
0: По данным сайта rp5.ru, сегодня 23 сентября, в Александровске, Сахалинском и Ногликах временами дожди, плюс 11 градусов, Поронайске без осадков 16 тепла, далее осадков не ожидается, Красногорск 17, Макаров 14, Долинск 18, Охотская 19 градусов, в Корсакове воздух прогреется до 18, в Аниве до 21, в Малокурильском и Южно-Курильске без осадков плюс 18, в Южно-Сахалинске без осадков плюс 16-18, ветер западный от 4 до 10 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Мой любимый аксессуар – уверенный взгляд. В салонах оптики «Хамелеон» скидка 30% на очковые линзы «Сейко» для комфортной работы.
4: Необходима консультация специалиста. Подробности акции у консультантов.
3: ТРЦ «Аллея Фархудинова, 3».
5: Реклама. Ты опять открыл наш старый холодильник? Ты хочешь, чтобы мы опять продукты загубили? Да в магазине «Орбита» 240 моделей новых холодильников! И ты сидишь? Ну все, хватит. Ты давай, думай, решай. Но новый холодильник срочно покупай!
6: Магазин «Орбита»! Е-е!
7: Ты знаешь, кто такой волонтер? Доброволец? Это человек с большим сердцем, который решил сделать добрый поступок просто так. Что-то подарить или отдать другому. Волонтер делает это с любовью и ничего не ждет взамен. Волонтерство может быть разным. Кто-то помогает проводить спортивные мероприятия или убирать мусор. Перечисляет деньги на лечение больных детей. Помогает пожилому соседу с покупкой лекарств или сдает кровь для спасения других. А кто-то просто и бескорыстно передает свои знания молодым коллегам. Ты помогаешь. Ты волонтер. Ты доброволец. Юнидент – стоматология, которой доверяют, в которую возвращаются и которую рекомендуют.
8: Брекеты, элайнеры, лечение, имплантация, новейшее оборудование, высококлассные специалисты.
7: И самое главное – забота о каждом пациенте.
8: Юнидент – ваша улыбка – это наша репутация.
7: Телефон 40 18 18.
8: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
9: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
10: Груз из Владивостока или Хабаровска на Сахалин «Трансэкспедиция» доставит точно в срок. От одной коробки до целой машины. Запчасти, оборудование, товары для бизнеса и личные вещи. Доставляем по всему Сахалину. От Южно-Сахалинска до Ахи. «Трансэкспедиция». 15 лет надежности. Телефон 510-817.
11: А вы уже выбрали школу для ребенка? Лицей 65 приглашает на День открытых дверей 26 сентября в 12:00. Экскурсия, знакомство с учителями и образовательной программой, погружение в школьные предметы, мастер-классы для детей и дегустация питания в формате шведского стола. Лицей 65. Растим нешаблонных детей. Запись по телефону 28-99-95. 28-99-95.
12: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Немного полезной для вас информации, ребята, здесь и сейчас. Знаете, что она есть у нас всегда в наличии и готовы с вами ею поделиться. Женечка?
1: Да-да, я сейчас расскажу вам о том, что... Автомобилистам хотим напомнить, что на участке улицы Карьерной сегодня 23 сентября временно ограничили движение автотранспорта. На участке от дома номер 27 до дома номер 29 Сахалинская коммунальная компания будет проводить работы по замене сетей. Работы продлятся до вечера четверга. Учитывайте данную информацию и заранее планируйте свой маршрут. Всем хорошего пути!
0: Что хотелось бы еще сказать. У нас через пару минут стартует игра, и нам нужны два участника.
1: Два участника. Звоните 49-15-05. Будем играть совсем скоро.
2: Реклама спонсора.
3: Алло, мам, зайду к тебе, оставлю пиджак, а то машина обрызгла на улице. Потом заберу, постираю.
4: Но сколько тебе раз говорить, что нельзя убирать вещи в шкаф, даже если ты надела всего раз. А надо сразу сдавать в химчистку «Ариэль». Тогда она будет чистая и прослужит долго.
3: Ну, мам!
4: Не мамкой, а запоминай. Дом быта, второй этаж. ТЦ «Рояль», цокольный этаж. Телефон 72 63

0: останется только один.
1: Ну что, друзья, вы готовы? Мы готовы. Спонсор игры — фитнес-клуб «Сахфит». Открытие совсем скоро, и уже сегодня вы можете приобрести клубные карты по выгодным ценам. Тренажерный зал, бассейн, групповые программы, Cycle Studio, бокс, детский фитнес, а также хамам и сауна. «Сахфит» — 7 этажей для ваших возможностей. Улица Емельянова, 35А, корпус 4. Звоните 300-772-300-773.
2: Итак, мы готовы знакомиться с нашими участницами. Первая дозвонилась Анастасия. Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Анастасия, вы первая и можете воспользоваться этим моментом. Давайте выберем вам напарника. Артем или Женя, кого выберете?
3: Артем.
2: Артем, хорошо, играем с вами. И Ольга с нами на связи.
1: Ольга, мы с вами в команде, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Ольга, здравствуйте. Вы здесь, все отлично.
1: Вы рады, хорошо, что с вами в команде? Или Артема хотели выбрать?
2: Рады или нет? Ольга в глаза смотрит.
3: Да, рады, рады. Все хорошо. Артема, ну рада.
1: Вот так вот, сегодня все хотят Артема.
2: Девчонки хотят, да. Так, ладно, внимание, все, это 18+. Что, Женечка, вы первые хотите?
1: Ну, давай начнем.
2: Так, кто
1: мы
2: первый?
1: С Ольгой.
2: Вы с Ольгой?
1: Да.
2: Ага. Анастасия, мы смотрим, что там получится у девчонок, да, сегодня решили переиграть немного. А, все, внимание. Оля, вы тут? Проверка, да, связи. 30 секунд, 10 слов, передаю слова, и мы отправляемся в путь.
1: Итак, Оля, первое слово — это слепая зверюшка, живет под землей.
3: Крот.
1: Отлично. Так, у этого овоща есть кочерыжка.
3: Капуста.
1: Угу. И молот — это государственная эмблема.
3: Перк.
1: Все, отлично. Смотрите, вещи с символикой бренда. Одним словом.
3: Оригинал.
1: Так, хорошо. Дальше. Есть.
2: Есть что поесть.
1: А я, знаешь, что, почему запнулась?
2: Но.
1: Тут написано меч, а я мерч. Подумала.
2: А, так там я специально поэтому не пишу рукой. Ты бы вообще ни одного слова не разобрала.
1: Ага.
2: Я пишу печатными.
1: Хорошо,
2: да,
1: Оль.
2: Печатаю. Олечка, так, сколько слов получилось по итогу?
1: Так, ну, раз, три, два, пока. Три. Да.
2: Три слова.
1: Да.
2: Три
1: слова. Если бы мы мерч отгадали, было бы четыре. Ну, даже если бы это был бы не меч.
2: Ага. Анастасия,
1: мерч?
2: Внимание, ага, выступаем на расслабоне.
1: Да, конечно, такие сложные слова. Сейчас вообще посыпется, Артем.
2: Извините, сейчас посмотрим, что ты мне приготовила. Молекула начнется, да? Пузырьки в кипящей воде, вот это все. Так, внимание, Анастасия, все готовы? Три, два, один. Наше время пошло. Так, финиш — это конец, а начало?
3: Старт.
2: Угу. Когда показываешь все 33 зуба, еще голливудской называют.
3: Улыбка.
2: Ага. Что утонуло у Тани? Она плачет.
3: Мяч.
2: Ага.
3: Мяч.
2: Сток, получается, скошенной травы. Это по-другому?
3: Сено.
2: Да, да, да. Ни словом сказать, ни им описать. Еще.
3: Ни пером описать.
2: Да, да. Спим и видим яркий.
3: Сны.
2: Ага. Наказываем ребенка и ставим в
3: угол.
1: Ой, ну подумаешь.
2: Угол засчитали бы мы?
1: Да уж, какая разница.
2: Не, ну вообще.
1: Ну,
2: для,
1: думаю,
2: будущего,
1: да,
2: чтобы я спорил или не спорил.
3: Ладно,
1: думаю,
3: ага,
1: да.
2: И сколько слов получилось? Ну, больше, да, явно.
1: Ну,
2: явно,
1: конечно,
2: больше. Мы,
1: конечно,
2: сегодня молодцы, больше, поэтому победа сегодня достается команде.
1: Ну так вообще со мной
2: Анастасия
1: потом никто не захочет играть, Артем. Ну ты бы хоть дал мне какую-то фору.
2: Хорошо, Олечка, плюс одно слово. Но, Женечка, тебе? Но вы все равно проиграли. Так, спасибо нашей команде. Ольга, вам спасибо за игру.
1: Ой, не расстраивайтесь, звоните еще, выбирайте Артема в следующий раз.
2: Да, чутье вас не подвело. Да. Ольга, счастливо, до свидания. Анастасия, ваши призы, ваши подарки. И сегодня вам достаются, ну, чудесный приз.
1: Отличный приз, это сертификат на целый месяц в фитнес-клуб «Сахфит».
3: Спасибо большое.
2: Спасибо вам за игру, хорошего настроения, пока-пока, до свидания.
1: Так, ну, в следующий раз кто-то выберите, пожалуйста, меня, потому что, судя по всему, я
2: вообще
1: игрок не очень. Все такие, ой, ну не, Женю мы больше выбирать точно
2: не будем. Не, ну ты круто стартовал. Ты в первый же день меня просто разгромила,
1: ну, да,
2: в щепки.
1: Так что да, между прочим.
2: Да, да, имейте в виду, прошлые заслуги
1: что...
2: тоже считаются.
1: Да, конечно.
2: Сильно ты себя не хвали, развалилась.
1: Так, друзья, это игра Mortal Kombat. Мы здесь соревнуемся не на жизнь, а на сертификат от фитнес-клуба «Сахфит». Спонсор игры — фитнес-клуба «Сахфит», улица Ебельянова, 35А, корпус 4.
2: Помните, что уже завтра в рамках этой игры нам понадобится два участника. Будьте готовы к этому времени, обязательно с вами сыграем.

0: Елена и Араш, между прочим, да.
1: И когда они звучат в эфире, значит, пора, ребята. Пора переходить в следующий музыкальный час для того, чтобы им успеть насладиться, а в рамках которого нас ждет много чего интересного.
0: А следующий час будет насыщенным. Оставайтесь с нами на Сахалине и Курилах, 10 утра.
2: Новости на радио АСТВ.
0: Для вас свежий и актуальный выпуск новостей. Микрофона Дарья Пешунова.
3: Доброе утро. Спонсор выпуска новостей – Центр мужского здоровья «Модус Вивенди» приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной системы по полису ОМС бесплатно. Работает клинико-диагностическая лаборатория и кабинет денситометрии. «Модус Вивенди» быстро, качественно, конфиденциально, не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Землетрясение силой до 3 баллов произошло на Курилах. Миноборнауки изменит правила приема в вузы. Сахалин первым в ДФО применил ИИ-дроны для обследования памятников археологии. Миноборнауки предложило изменить правила поступления в российские вузы с 2027 года. Среди главных новшеств – больше обязательных экзаменов и отказ от многопрофильного конкурса. Поступать придется отдельно на каждую специальность или направление. За дополнительный ЕГЭ, сданный минимум на 60 баллов и не использованный в основном конкурсе, абитуриенты смогут получить еще 15-25 баллов. Физика станет обязательной для 37 направлений, включая все специальности машиностроения. Историю потребуют там, где раньше вузы могли выбирать между ней и обществознанием, а математику на всех направлениях по информационной безопасности. Жительницы Ахи, устроившей скандал перед свиданием с мужем в СИЗО, вынесли приговор. Скандал произошел в следственном изоляторе в Ахе в августе этого года. Сахалинка находилась на прилегающей территории в состоянии опьянения и пыталась пройти в здание в нарушение режима. Не согласившись с требованиями сотрудника и будучи недовольной порядком предоставления свиданий, применила насилие. Нанесла не меньше 4 ударов по грудной клетке и плечу. Действия сопровождались угрозами применения насилия. Женщина в суде признала вину. Ей назначили 1 год лишения свободы условно. Землетрясение силой до 3 баллов ощутили жители Северокурильска в ночь на 23 сентября. Очевидец рассказал, как ночью скрипели стенки и стучали полки в квартире. По информации читателя, подземный толчок был не сильным, но ощущаемым. Колебания длились 3-4 секунды. После все стихло. На сейсмостанции Южно-Сахалинск уточнили, что глубина составила 50 километров, магнитуда 5.0. Эпицентр располагался в 80 километрах юго-восточнее Северокурильска. Сахалин первым в ДФО применил ИИ-дроны для обследования памятников археологии. Беспилотники были привлечены к мониторингу археологических памятников, представляющих собой стоянки древних людей. По закону госинспекция обязана подтверждать сохранность таких объектов раз в 5 лет, проводя пешие наблюдения. Однако при их мониторинге сотрудники сталкиваются с трудностями. Многие памятники удалены от административного центра на сотни километров и находятся в болотистой местности. Всего в Едином государственном реестре объектов культурного наследия находится 41 памятник археологии Сахалинской области. В этом году дроны обследовали 9 из них в Долинском, Корсаковском и Невельском районах. Готическая птичка спаслась от вымирания и стала птицей года в Новой Зеландии. К 1980 году численность вида сократилась всего до 5 особей. Единственной самкой, способной к размножению, была птица по кличке Old Blue. Специалисты начали интенсивную программу разведения, взяв ее и самца Old Yellow в качестве родоначальной пары. Сегодня на 2 свободных от вредителей островах-заповедниках обитает около 350 взрослых черных зарянок. В завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, плюс 12 градусов. На этом все. В студии была Дарья Пешунова. До встречи в эфире.
2: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: областное шоу.
1: Отличная музыка для того, чтобы вы в этом дне чувствовали себя бодро.
2: Нет,
1: это самое главное. Что
2: это
1: нет?
2: Не то. Вот эта музыка для того, чтобы чувствовать себя бодро в пятницу где-нибудь.
1: Ага.
2: А? Чувствуешь?
1: Да.
2: Заходишь прям, и походка сразу меняется.
1: Да-да. А в пятницу в 9 где ты будешь, Артем? Напомни мне.
2: Да неважно.
1: Дома спать под одеялком, я уверена.
2: В пятницу в 9?
1: Конечно.
2: Ну да.
1: Ну я точно.
2: Мы же про вечер.
1: Не про 3 часа дня, Артем.
2: Да, да, да. Вырастешь, будешь делать, что хочешь. Спать ты будешь.
1: Конечно, это облабластное шоу, друзья. Мы здесь не спим, мы здесь наоборот просыпаемся. Кто уже проснулся вместе с нами, мы заряжаемся бодростью в этой компании.
2: Да,
1: двух
2: а
1: человек.
2: Компания хорошая, Женя и Артем, и спонсор облабластного шоу. Сеть социальных продуктовых магазинов «Верный», широкий ассортимент продуктов ведущих белорусских производителей, сыры, бакалея, соки, мясо, продукты, цены не кусаются, ассортимент обновляется. Новый магазин «Верный» по адресу улица Украинская, дом 15, удобное расположение с местом для парковки.
1: Отлично, у нас под занавес этого часа с вами розыгрыш вкуснейшей большой пиццы «Посейдон» от наших партнеров. И, конечно же, мы будем вызывать
2: кого-то к доске.
1: Кого-то к доске, да, вызывать кого-то одного. Ну, все подробности вы услышите
2: скоро.
1: Скоро.
2: Да.
1: Главное, слушайте.
2: Дайте нам
1: этот
2: время
1: эфир.
2: Подготовить это все.
1: Ну и впереди все только самое интересное. И через пару мгновений ваш астрологический прогноз. Погнали!

0: Спонсор гороскопа – сеть магазинов «Винтаж». Если звезды обещают перемены, пусть они будут красивыми. Новая осенняя коллекция уже в ТЦ «Столица» второй этаж, «Мегаберезка» второй этаж, «Сити Молл» третий этаж. Напротив кинотеатра встречайте осень в новом образе.
1: Итак, давайте начинать. Овны, ждите получения ценной информации от старых знакомых.
0: Тельцы, кое-что есть и для вас. От астрологов сегодня аргументы и доводы здравого смысла потерпят неудачу. Действуйте интуитивно.
1: Близнецы, трудности будут связаны с вашим нежеланием заняться тем, что уже давно надо было сделать.
0: Раки, грустные мысли развеются, и все станет на свои места.
1: Львы, не стоит ожидать похвалы от других, наградите себя сами.
0: Далее у нас девы, придется проявить мягкость и гибкость в разговоре с близкими.
1: Весы, говорите о своих чувствах прямо, это оценят по достоинству.
0: Скорпионы, вы будете еле успевать ловить взгляды окружающих, потому что вы великолепны.
1: Стрельцы, смело беритесь за выполнение дел, с которыми не справились другие.
0: Далее, козероги, день прекрасно подойдет для физического труда.
1: Водолеи, прогулка на свежем воздухе поможет отвлечься от свалившихся на голову проблем.
0: И рыбы, сведите к минимуму расходы.

0: без даты.
1: Что ни день, то определенная дата. И есть определенные моменты, которые мы запоминаем в эти дни. И сегодня 23 сентября на календаре. Это значит, что наверняка много разных интересных, важных событий произошли в этот день.
2: Точно. В 1784 году французский король Людвиг XVI издал указ о том, чтобы все носовые платки были квадратными, вот. Так как шить их овальной форме невыгодно,
1: неудобно.
2: Говорит.
1: А да. Невыгодно?
2: Невыгодно.
1: Да, потому что много ткани на это уходит.
2: Видимо,
1: квадратиками,
2: видимо,
1: да. Меньше отходов.
2: 1846 год. Немецкий астроном Иоганн Готфрид Галле из Берлинской обсерватории, руководствуясь указаниями Леверье, обнаружил Нептун. 1848 год. Американец Джон Куртис у себя дома произвел первую жевательную резинку.
1: Ура!
2: Вот оно
1: спасибо
2: что.
1: Спасибо ему.
2: А, спасибо.
1: Все подростки с жвачкой.
2: Да. Ну и правильно, потому что свежее дыхание
1: облегчает понимание.
2: Правильно. Вот, 1862 год. Граф Лев Толстой женился на Софье Андреевне Берс. И, может быть, кто-то не знал, да, за 27 лет у них родились 13 детей.
1: Ух ты, мать-героиня, здорово, молодец.
2: Да. 1873 год. В Петербурге вместо керосиновых ламп зажглись впервые в мире, да, электрические фонари. И свежо стало сразу. Вы посмотрите.
1: И уютно.
2: Да, 1928 год, в день осеннего равнодействия, началось строительство московского планетария. В 1939 году во время всемирной ярмарки в Нью-Йорке была заложена капсула времени, которую должны, кстати, вскрыть в 6939 году.
1: Ого,
2: представляешь, то есть на будущее задел, да.
1: В
2: капсулу вложили женскую шляпу, мужскую курительную трубку и 1100 микрофильмов различных.
1: Я думаю, что до этого времени можно еще туда что-нибудь подложить.
2: Позакидывать, да, или либо рядом. В 1997 году была анонсирована поисковая машина Яндекс.ру, и в 1999 году объявлено об обнаружении в Китае самого древнего из найденных музыкальных инструментов, ребята, флейты возрастом 9000 лет.
1: Ты.
2: К сожалению, вот что-то на флейтовом мы не нашли языке.
1: На флейтовском.
2: Да, на флейтовском, да. Но кое-что из Моцарта, а именно волшебная флейта, так называется композиция, вот для
1: ой,
2: вас
1: классика,
2: достали.
1: Друзья. Для вас.
2: Чуть-чуть, давайте.
1: Насладимся.

0: На бал, вот, женщина, да,
1: захотелось,
0: на бал.
1: Захотелось маскарад надеть какой-то. Платье, да, пышное, какие-то шляпы, чтобы у меня были, угу, прическу. Я вообще очень люблю классическую музыку. Жаль, конечно, что наш формат радиостанции не подходит для этой музыки.
0: А нужно, может быть, какую-то программу под это придумать.
1: Может быть, да. Но мне очень нравится, я прям заряжаюсь, когда слышу,
0: молодец,
1: подобную мелодию.
0: На этом все, пожалуй, ребята. Переходим от этой песни к следующей.

0: А вам интересно, какая погода будет сегодня за окном?
1: Для вас это не секрет, ребята, потому что мы абсолютно точно сейчас вам расскажем все, как оно есть, как оно будет.
0: Слушайте.
1: Спонсор прогноза погоды — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» и мебель на одной территории, улица Ленина, 395, работают без выходных.
0: Итак, по данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области сегодня, 23 сентября, в Ахе без осадков. В Ахе временами дождь, кстати, плюс 9. В Тымовском временами дождь, плюс 12. В Смирных и Углегорске без осадков, плюс 15. В Тамари тоже без осадков, 18 выше 0. В Чехове, Невельске, а также в Холмске осадков днем не ожидается. Температура днем прогреется до 18 градусов. В Северо-Курильске без осадков и 11 тепла. В Курильске без осадков до 16 со знаком плюс. В Южно-Сахалинске днем без осадков, плюс 16, плюс 18. Ветер западный от 4 до 10 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? А расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров? Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на bezdtp.rf.
4: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и Брэквотер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
6: АСТВ. Ваш источник информации без помех. 22 канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
7: Как получить скидку 40%? Легко! В столичном по карте «Столичная». Колбаса «Сливушка» от Вязанки всего 199,90. «Столичный». Здесь покупают все. Акция по 30 сентября. Подробности у продавцов.
8: Грузовые шины, база техника, диски на спецтехнику. База техника, проспект Мира 7В, телефон 505-525, 505-525.
9: Мартынов Мобайл, мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл, свои на связи.
10: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович, ИНН 6501161188. Правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
11: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Партнер игры «Дозвон» – пиццерия «Сказка». Сказка – вкус, к которому хочется возвращаться. Пицца-сказка.ру.
1: Итак, друзья, мы начинаем нашу игру, наш розыгрыш большой пиццы «Посейдон» от наших партнеров. Мы предлагаем вам поучаствовать в этом розыгрыше. И все, что нужно сделать для этого, вам Артем расскажет прямо сейчас.
0: Да, пишите в сообщении, пишите свой номер. «Хочу в дозвон» такая фраза и ваше имя. Смело отправляйте нам в Макс, +7 900 660 1505. Правильно оформленное сообщение – залог вашей победы, ребята. Если все правильно оформили, те три пункта выполнили на ура, то мы рассматриваем в качестве заявки именно это сообщение. Вот, потом под занавес этого часа выбираем одного счастливчика, дозваниваемся ему в прямом эфире, и он отвечает нам на звонок фразой. Ни привет, ни здравствуйте, ни молчанием, а именно фразой.
1: Именно фразой и ничем больше. Сегодня 23 сентября, в мире отмечается день рождения жевательной резинки. Кодовая фраза сегодняшнего дня звучит так: «Жевать, не переживать».

0: кто бы где ни находился, ребята, ловите волну радио АСТВ для того, чтобы эта волна вас накрыла хорошим настроением.
1: Ух ты. Да.
0: Для того, чтобы эта волна накрыла вас крутыми подарками и призами.
1: У нас такие есть.
0: Есть и будут. Совсем скоро все узнаете. Но а пока напоминаю, что спонсор облобластного шоу — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Всегда в наличии товары местных производителей: пельмени, овощи, молочная и мясная продукция, хлеб и булочные изделия отменного качества и потрясающей свежести. Ваш вкусный магазин у дома — магазин «Верный».
1: Мохито и Леонид Руденко, «Слезы солнца», прямо сейчас для вас на волне радио АСТВ.

0: А мы тоже для вас достанем солнце сегодня. В информации о погоде будет ясно, какое солнце и куда доставят сегодня.
1: Будет ясно и понятно.
0: Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон».
1: По данным сайта rp5.ru, сегодня, 23 сентября, в Александровске, Сахалинском и Ногликах временами дожди, плюс 11 градусов. Далее погода без осадков. Паранайск – 16, Красногорск – 17 градусов, Макарове – 14, Долинск – 18, Охотское – 19. В Корсакове воздух прогреется до 18, в Аниве – до 21 градуса. В Малокурильском и Южно-Курильске без осадков – плюс 18. В Южно-Сахалинске без осадков – плюс 16-18, ветер западный – от 4 до 10 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Мой любимый аксессуар – уверенный взгляд. В салонах оптики «Хамелеон» скидка 30% на очковые линзы «Сейко» для комфортной работы.
4: Необходима консультация специалиста. Подробности акции у консультантов.
3: Терция аллея Фархудинова, 3.
5: Реклама.
6: Магазин «Орбита» не допустит, чтобы сахалинцы на себе испытали ужас. Ужас холодной воды. В продаже имеется 200 моделей водонагревателей.
7: Горячая вода – это хорошо.
8: Магазин «Орбита»!
6: Телефон 6-7.
9: В матрешке с 17 по 30 сентября. Молоко «Утро Родины» российское 3,2%. 119,95 за 1 килограмм. Рис «Увелка» круглозерный в пакетиках. 136,95 за 400 грамм.
10: С матрешкой выгодно всегда.
6: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111. Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22 канал.
11: Хор «Must Go On». Камерный хор «Эль Канта» ломает стереотипы. 4 октября в 18.00 в концертном зале «Симфония» мировые хиты в смелых хоровых аранжировках. Билеты в кассе Сахалинской филармонии. Телефон 304-104.
6: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Оу, шит! Оу, шит! Оу, шит! Оу, шит! Оу, шит! Оу, шит! Оу, шит! Оу, шит! Оу, шит! Оу, шит! Оу, шит! Оу, шит! Оу, шит! Оу, шит! Оу, шит! Оу, шит! Оу, шит! Оу, шит! Оу, шит! Оу, шит! Оу, шит! Оу, шит! Оу, шит! Оу, шит! Оу, шит! Оу, шит! Оу, шит! Оу, шит! Оу, шит! Оу, шит! Оу, шит! Оу, шит! Оу, шит! Оу, шит! Оу, шит! Оу, шит! Оу, шит! Оу, шит! Оу, шит! Оу, шит! Оу, шит! Оу, шит! Оу, шит! Оу, шит! Оу, шит! Оу, шит! Оу, шит! Оу, шит! Оу, шит! Оу, шит! Оу, шит! Оу, шит! Оу, шит! Оу, шит! Оу, шит! Оу, шит! Оу, шит! Оу

0: Ну что, это Фёрджи здесь на волне радио СТВ, между прочим, исполнял для вас такой трек, который заставляет покачать головой.
1: А что будет дальше? Команда Coldplay, ребята, для вас, а сразу после... финалем дозвон.
0: Да,
1: это будет шедевр.
0: Будем искать того самого, кто заберет большую вкусную пиццу.

0: Добро пожаловать в нашу игру «Дозвон». Партнер игры «Дозвон» – пиццерия «Сказка». Знакомьтесь с новым разделом коллекции на сайте pizzasказка.ру. Коллекция «Семейный вечер» – это две любые пиццы, две закуски на выбор и литр домашнего морса от 1799 рублей. Заказывай на pizzasказка.ру.
1: Вы все знаете.
0: Большая пицца «Посейдон» накануне.
1: Да, вы все знаете, ребята. Именно об этом я и хотел сказать, что у нас большая пицца «Посейдон», да? И вы знаете, что нужно делать, если вдруг зазвонит ваш телефон, а вы буквально минут так 20 назад скидывали заявку. Нужно будет ответить той самой фразой, которую мы сегодня Женечка придумала, а вы ее нам озвучите громко, и чтобы все поняли, что вы не просто так получаете такой шикарный приз.
2: Жевать, не переживать.
1: Ну, мы вообще...
0: А мы вообще не переживали даже.
1: Даже
0: Светлана,
1: не переживали.
0: Светлана, мы не переживали, что вы ответите верно.
1: Здравствуйте, Светлана.
2: Доброе утро.
1: Как обстановка?
2: Да, нормально, сижу в поликлинике.
0: Хорошая обстановка, сижу
1: да,
0: в поликлинике.
1: Да. А вам же только спросить, чего сидите?
2: Нет, нам не спросить. Нам справочку получить.
1: Справочку. Ну, это тоже, да, вставайте, заходите, скажите, мне по телефону сказали. Давайте. А мы послушаем, на громкую только поставьте.
0: Да,
1: ставьте на громкую, мы сейчас заявим официально, что они здесь, видишь, посмотри, не пускают человека просто
0: справку забрать.
1: У Светланы
0: пицца, между прочим, уже дома практически.
1: А, кстати, да, а скажите, а за пиццу, может быть, быстрее пропустят?
2: Да нет.
1: Не узнавали?
2: Нет. Это всего один человек, поэтому...
1: один человек.
0: Не
1: тогда...
0: будем нарушать правила поликлиники.
1: И тишину тоже.
0: Да. Поэтому вас поздравляем, Светлана. Большая пицца «Посейдон» сегодня у вас дома. Угу. Будет горяченькая, вкусненькая.
1: Да, с этим мы вас поздравляем. Все, счастливо. Давайте.
2: До свидания.
1: До свидания.
0: Всего доброго.
1: Угу. Человека, да, нашли. В самый подходящий момент. Мы вас везде достанем,
0: конечно,
1: если вы участвуете в наших играх. Понятно?
0: Поэтому играйте, выигрывайте. Игра «Дозвон» в это самое время. Не пропускайте.

0: мы и дальше будем выбирать свое чудо, слушать облабластное шоу с 7 до 11 по будням и наслаждаться этим процессом обязательно в компании этих двух, Артем Бушаев.
1: Женя Милых. Кстати, эти двое убегают, но это не значит, что и вам нужно, ребята, выключаться, переключаться, куда-то уходить, да, немного грустными. Нет, дальше вас уже поддержит музыкой и своим прекрасным настроением и чувством юмора Игорь Орлов.
0: Да, но спонсор облабластного шоу — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный», широкий ассортимент продуктов ведущих белорусских производителей, сыры, бакалея, соки, мясопродукты. Цены не кусаются, ассортимент обновляется. Новый магазин «Верный» по адресу улица Украинская, 15. Удобное расположение с местом для парковки. Удаляемся для того, чтобы найти какую-то интересную, позитивную информацию уже на завтра. Угу. Всем счастливо.
1: Пока.
0: Всем пока.
1: Пока.

0: Сахалинское время 11:00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Итак, друзья, сейчас вместе с вами узнаем о тех событиях, которые происходят на территории Сахалинской области. Более подробно расскажет Дарья Пешунова.
2: Доброе утро. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия» совместно с партнерами семейной клиникой номер 1 и РЖД «Медицина» организует приезд Марьяны Обрецовой, ведущего хирурга-колопроктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером, также все виды оперативного лечения «Золотая линия» Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Рассказы оживают в Сахалинском областном художественном музее. Валерий Лимаренко встретился с участниками образовательной экспедиции. На Сахалине прошли масштабные соревнования по регби. Губернатор Валерий Лимаренко встретился с участниками образовательной экспедиции школы Газпромбанка из Москвы. 16 учеников и 50